0: Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по площади Горького. До середины 19 века на этом месте не было никакой площади. Здесь были Покровские пруды, заканчивалась городская застройка и находились канатные заводы. Площадь спроектировали в 1830-е годы архитектор Ефимов и инженер Готман. Первое название площади – новое. Для засыпки ее неровностей жители окрестных домов сносили сюда мусор и землю. Первыми зданиями на новой площади стали корпуса тюремного острога с арестантскими ротами, поэтому площадь вскоре начали называть Арестантской. В 1880-е годы площадь вымостили, на ней устроили базар средной, отчего площадь вновь сменила название и стала новобазарной. Впоследствии средной рынок перенесли в другое место. В советские годы на площади проходили спортивные парады и первомайские демонстрации, и площадь стали называть 1 мая. В публикациях 1930-х годов с гордостью отмечалось, что это самая большая по размерам городская площадь, около 5 гектаров. Она превосходила всему миру известную Красную площадь, та около 3 гектаров. Этому факту должно было соответствовать и ее архитектурное оформление, величественное и масштабное. Первым таким зданием стал Дом связи, в окончательном своем виде выполненный в стилистике постконструктивизма. Вторая крупная довоенная постройка – авиационный техникум, возведенный на месте снесенной церкви Кутайсовского приюта. Окончательно реконструировали площадь после войны. Ее украсил сквер, для создания которого использовались более 50 видов деревьев, привезенных в Нижний Новгород из тех мест, где когда-либо бывал Максим Горький. Здесь есть представители экзотических видов из Северной Америки, Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и других уголков мира. В 1952 году сквер украсил памятник Максиму Горькому, скульптор Вера Мухина, и площадь получила свое последнее название. За площадью Максима Горького лежит вторая часть улицы Большой Покровской. Она проектировалась в 1830-е годы до Крестовоздвиженского монастыря. В отличие от нижней аристократической части улицы, верхняя была демократичной. На ней жили купцы, мещане, разночинцы и разбогатевшие крестьяне. Первая часть Покровки застраивалась преимущественно каменными домами, вторая – деревянными, одноэтажными или на каменном полуподвале. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по нашему городу.
1: Скоро-скоро на луга лягут белые.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия.
4: За рубежом. Английский инженер Паркер, пишет Times, изобрел новый термометр, позволяющий измерять температуру до 1700 градусов. До сих пор таких термометров не было. Новый термометр представляет собой кварцевую трубку, наполненную галлием. Галлий, не плавясь, легко выдерживает жару до 2000 градусов. Галлиевые термометры уже вводятся на всех крупнейших заводах Англии. В Соединенных Штатах был отправлен в музей паровоз номер 1 американских железных дорог. Это первый паровоз, выстроенный в Америке в 1849 году. До того времени паровозы ввозились из Англии. Он проработал 75 лет. Само собой понятно, что уже 50 лет он работал только на одной станции по сцепке вагонов. В музей старик отправился на собственных ногах, вернее, колесах. По сравнению с современными американскими гигантами, он кажется совершенной игрушкой.
3: Губернская хроника.
4: Усиление работ Березовского автозавода. В связи с расширением производства на Березовском автозаводе предполагается значительно усилить темп работы. Несколько месяцев тому назад завод получил заказ на изготовление 100 грузовых машин, предназначенных для Нижегородской губернии. Кроме того, завод получил заказ на изготовление машин для других районов. Интерес к культурному свиноводству. В Арзамасском уезде в совхозах Госсельтреста, «Помощь крестьянству» и «Равенство» организованы питомники крупных английских свиней белой породы. В 1925 году совхозами продано местному крестьянству до 300 голов породистых поросят. Текущим летом совхозам «Помощь крестьянству» продано уже свыше 60 голов поросят. Характерно отметить, что крестьянство Арзамасского и Лукояновского уездов настолько заинтересовано улучшением и расширением свиноводства, что на покупку поросят английской породы записываются в очередь до появления их на свет. Борьба с хозяйственной разрухой губернии. Состояние губернского дорожного хозяйства, в частности, искусственных сооружений, крайне неудовлетворительно. Не говоря уже о дорогах. В исправном состоянии находится только 55% мощенных участков и 35% мостов и труб. Требуется перемощение 45% участков, покрытых каменной одеждой, переустройство 40% мостов и труб, капитальный ремонт 25% мостовых и труб. Ледоход и наводнение настоящей весной принесло дорожному хозяйству губернии значительный ущерб, частично разрушив крупные мосты и некоторые дамбы. Главным образом пострадали сооружения Сергачского, Арзамасского и Лысковского уездов. Оборудование черепичной мастерской. Президиумом Ветлужского УИКа утвержден проект оборудования черепичной мастерской. Общему отделу УИКа поручено приступить к работам в мастерской. Это оборудование для Ветлужского уезда, где огнестойкого строительства совсем не существует, будет иметь огромное значение. Школа, которую нужно закрыть. У нас существуют до сих пор учреждения и даже такие, как школы, которые нужно давно ликвидировать вследствие их полной бесполезности. Влачат такие учреждения свое существование неизвестно зачем и почему. К таким необдуманно открытым и своевременно незакрытым учреждениям относится Семеновская учебно-показательная мастерская или школа, как она себя именует, изделий из папье-маше с инструкторским классом. Вот некоторые данные, характеризующие состояние и работу этой школы-мастерской. Количество учащихся колеблется от 13 до 40 человек. Причем часть из них учится с 1920 года. выпусков не только инструкторов, но и сколько-нибудь квалифицированных мастеров не было ни одного. Учащиеся 6 лет сидят почти на программе первого года обучения. Административно-педагогический персонал школы состоит из двух человек – учителя по общеобразовательным предметам и заведующего производством. Общая постановка учебно-производственной работы такова. Учебный элемент в занятиях отсутствует, программы не выполняются, школа состоит в ведении ВСНХ и в значительной мере существует на дотации. Несмотря на это, в бюджете школы являются и доходы от продажи изделий учащихся, превращенных по существу дела в полуквалифицированную и почти даровую силу. В настоящее время проходит обследование семеновских профтехнических школ при участии инспектора ВСНХ. Следует пожелать, чтобы обследование постаралось бы продвинуть, куда нужно, вопрос о передаче сумм, ныне расходуемых по школе папье-маше, на организацию в пределах уезда новой учебно-показательной мастерской.
3: Отовсюду.
4: Грядущий потоп на Земле. Что ждет нашу Землю впереди? Вот что интересует многих ученых мира. Венский ученый, инженер Ганс Гербигер, в результате своей 30-летней работы по изучению происхождения мира пришел к очень безотрадным предположениям о судьбе Земли. Научные исследования, произведенные Гербигером, доказали, что Луна, спутница Земли, непрерывно приближается к земному шару. Сейчас Луна находится от Земли на расстоянии 60 земных радиусов, то есть около 384 тысяч километров. При этом Луна является причиной морских приливов и отливов. Высота приливной волны зависит от силы лунного притяжения. Через миллионы лет, когда Луна приблизится на расстояние 20 земных радиусов, от силы лунного притяжения вся морская вода будет собрана поясом вдоль экватора и будет подниматься в виде двух колоссальных гор. Одна под зенитом, другая на противоположной точке земного шара, исследовать по поверхности Земли по пути вращения Луны вокруг земного шара. При дальнейшем приближении Луны к Земле эти исполинские водяные горы, следуя за Луной, расплывутся в водяной пояс. В это время тяготение Земли разорвет Луну, которая обрушится на Землю. Одновременно вода ринется на свои старые места к обоим полюсам. Тогда настанет тот же потоп, о котором до нас дошли древние сказания, и тогда потоп происходил по причине падения на Землю одной из земных лун.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Ты засмейся весело скорей, а грустить, пожалуйста, не надо. Просто пляшет дождик у твоих

Стучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Все у нас по-прежнему, поверь, просто осень бродит где-то рядом. Так что хмурить незачем зазря бровей, наступило время листопада. Тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

тобой спокойно и светло. Не тревожь ни сердце, ни взгляда, просто небо в туле.

И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше приготовление к гостеванию в зажиточном состоятельном доме Нижнего Новгорода 17 века. Пришли гости. Дальше начинается самое сложное. Это рассесться за столом. И вот здесь я хочу предупредить вас еще об одном. В русском средневековом обществе очень важно было, какое место даже не сам человек, а тот род, которому он принадлежит, занимает в обществе. И от этого зависело, где он может сидеть. Если было гостей несколько, от хозяина требовалось немало искусства и знания, не только обычаев, но и ранга, и древности рода, знатности каждого из приглашенных, чтобы их не просто рассадить по отношению к себе, а чтобы их рассадить так, чтобы между ними не возникало никаких трений. Когда собиралась и женская часть общества, там тоже могли возникнуть сложности из-за того, кому рядом с кем или, как говорилось, под кем сидеть. И за столом все места имели тоже свою иерархию. Человек низшего ранга никогда не мог сесть на именно слева или справа на определенный стул, а человек более высокого ранга тоже знал, он не мог сесть на то место, которое ему не просто ему и его роду не соответствует занимаемому месту. Если кто-то, кого он считает ниже его достоинством и знатностью рода, садится на место более значимое, это могло привести к скандалам, к перепалкам. Известно очень много интересных случаев, описанных иностранцами и в отечественных источниках это есть, когда праздники, вот гостевания или, скорее,

называлось местничеством в таком неожиданном проявлении, в такое время, которое, казалось бы, уж наоборот, да, люди идут в гости, при чем тут чины, при чем тут древность рода. Нет, ни на минуту это не покидало. И все прекрасно знали, это называлось считаться, кто кого выше, на несколько колен туда в прошлое, назад, в зависимости от того, представитель какого рода, какое место в обществе занимал и что он заслужил. Поэтому в одном поучении первой половины XVI века, даже чуть раньше, чем XVII, говорится: «Прежде бо пришедший в пиршество, восхочет всяк сидеть и на высочайшем месте, а его не получит, и трезв молчит». То есть предлагалось стерпеть как бы это. Если он не получит то место, которое, по его мнению, занимает, должен сидеть трезвым и молчать, и не возникать, как мы сейчас сказали. Судя по тому, что я знаю из источников того времени, в редких случаях это соблюдалось. Наверное, поэтому домострой рекомендует священнику, придя в гости, не занимать сразу высоких мест, а немножечко, скажем так, подождать, посмотреть, как хозяин сам уже их распределит и усядется. Интересно наблюдение Алиария, причем наблюдение не где-нибудь, а сделано им в Нижнем Новгороде, когда на перу у наместника пристав посольства из простых, как он пишет, и какой-то местный сын боярский, дальше цитирую, «лаялись матерно из-за места». Вот представьте себе, прием, пир у наместника, все должно быть чинно, размеренно, и тут на тебе, из-за чего люди портили друг другу настроение. Но это можно все понять, если мы будем иметь в виду, что от этого зависела будущая карьера, представитель целого рода. Так что уж тут кто как мог выражал свое недовольство или, наоборот, отстаивал свои права. Местничество официально было отменено в конце XVII века, но в быту это продолжалось достаточно долго. Я затрудняюсь сказать, как, например, сейчас, насколько отголоски этого сохраняются в нашем быту. На мой взгляд, уже нет. Здесь по-другому идет распределение мест либо по степени, скажем так, родства, симпатии. Причем, когда хозяйка или хозяин готовится к приему гостей, соглашайтесь со мной, нет. Если нет, возражайте, выслушаем ваше мнение. Мы стараемся подумать так, чтобы люди за столом сидели, так, чтобы им было интересно общаться, либо они были близки по возрасту, если большое количество гостей. Так ведь, да, чтобы мужчины перемежались с женщинами, что теперь смешанный стол, чтобы мужчины могли ухаживать за женщинами, например, наливая напитки, ну и так далее. Ну, о том, кто наливал напитки, кто ухаживал за сидящими за столом в XVII веке, это будет отдельный разговор. И я вам буду рассказывать о том, как за столом себя еще вести, что там нас за столом будет ждать. Вот мы так с вами задержались за подготовкой к усаживанию за стол. Но напомню, что считаться местом, которое тот или иной человек займет за столом, вот отголоски этого обычая, они сохранялись еще и в XIX веке. Напомню только, что в пушкинских ларинах гостям носили блюда по чинам. Из этого следует, что не по кругу раздавались блюда, а сначала тем, кто выше рангом, а потом уже всем остальным. Вот что самое интересное, все, кто собирался за столом, кто участвовал в этом действии, они все были не зрителями, они все были участниками, и они все очень внимательно следили за действиями каждого из членов вот этого мини-сообщества, а потом очень долго судачили, насколько были соблюдены все эти приличия, соответствующие тому времени. Интересные рудименты этого местничества сохранялись в Белозерске, который я уже упоминала, еще в середине XIX века. Интересные следы местничества сохранялись в Белозерске, о котором я уже говорила, еще в середине XIX века. Интересно, что когда садились за стол, тщательно следили, женщины следили, чтобы сесть сообразно званию мужа. И если мужчины в старину готовы были ссориться по принципу «кто кого пересел», то белозерки в XIX веке в этом отношении были мягче. Но послушайте, сколько было язвительности в той фразе, которую я сейчас произнесу. Они старались обелять друг друга, то есть вот опередить, рассевшись в соответствии с нужным местом. Ведь мы местное слово «обелять». Вот послушайте, такая фраза была записана. «Прости, что я тебя обеляла», – были обычные разговоры. «Ведь мой ратманом, а твой бурмистром был». «Ах, как хорошо испортила я настроение другой гости, которая пришла сюда».
Ну, я надеюсь, мы с вами так себя вести не будем, хотя в душе каждый может примерить.

на себя эту роль и посмотреть, как она будет к лицу. Давайте на этом мы с вами сегодня закончим. Готовьтесь, соблюдая и приличие, и вместе с тем свое достоинство, рассесться за столом, когда мы окажемся в гостях.

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Первый выпуск программы «Родные места» посвящен святой Курихе. В начале XIX века там несла свои молитвенные подвиги первоначальница монашеской общины схимонахиня Афанасия вместе с сестрами. На молитвенный подвиг тогда еще юную Анастасию благословил преподобный Серафим Саровский. Сегодня это святое место является частью архиерейского подворья иконы Божией Матери Знамени. Слушайте первый выпуск программы «Родные места» 27 сентября в 16:30.
1: Родные места.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Радио «Образ». Арзамас 104,2 FM. Саров 92,2 FM. Павлово 106,7 FM. Выкса 95,8 FM. Нижний Новгород 98,0 FM.
4: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Сон короля. Год 1611. Апрель.
5: Его Величество Сигизмунд III Ваза вот уже не первый месяц получал отовсюду тревожные известия. Его русская интрига все сильнее буксовала. Он чувствовал, в России что-то назревало. То из Рязани к Москве спешил с войском Ляпунов, то против поляков выступили бывшие тушинцы Заруцкий и Трубецкой. Разгоревшееся по весне восстание москвичей удалось подавить, но раненый его предводитель Пожарский бесследно исчез из Москвы. Из этой чертовой азиатской Москвы. Докладывали, что столица варваров была до недавнего дня больше, чем Лондон с предместьями, больше, чем Рим и Флоренция вместе взятые. Пожарский долго держался там в какой-то то ли острожке, то ли испушке, на какой-то Лубянке. Даже пушки где-то подлец раздобыл. А когда пришлось Москву поджечь, чтобы из острожков мятежников выкурить, просто растворился. Пожар нежданно разошелся повсюду. Тушить было некому. Да к дьяволу и незачем. В огне погибли, писали в донесениях, десятки тысяч москвичей. Половина населения варварской столицы. Но среди погибших предводителя восставших не было. Патриарху Гермогену, узнику чудового монастыря в Кремле, выдавали вместо хлеба метелки овса, из которых стража выковыривала зерна. Не было у него ни бумаги, ни чернил. Но все равно патриарх каким-то чудом рассылал по стране послание. Как? Непонятно. Темно. Его Величество временами испытывал настоящий страх, противный и жуткий, как прикосновение невидимой ледяной руки в темноте. В детстве он боялся рассказов о привидениях и мертвецах. Бывало, переступая порог темной комнаты, всей плотью ощущал, что пол сию секунду уйдет у него из-под ног, и он рухнет в неведомое темное нечто. Очень страшно было сделать шаг вперед. Очень страшно было потом сделать шаг назад. В России было темно. И теперь эта темная, холодная и бескрайняя страна, которую он всю жизнь ненавидел, напоминала о детских страхах. В последнее время королю из ночи в ночь снился странный, необъяснимый сон, чем-то странно похожий на его детские видения. Он, в необычно длинной зале с очень низким потолком. Внутри светло, свежо и прохладно, и как-то странно красиво. Вся зала отчего-то заставлена большими удобными кожаными креслами, стоящими по бокам вдоль узкого прохода, почти как в лютеранской кирхе. В креслах сидят и мирно беседуют какие-то люди в очень скромных, простых платьях, а в воздухе разлит усыпляющий звук, как будто за стенами непрерывно гудит гигантский пчелиный рой. Сигизмунд с интересом выглядывает в одно из расположенных вдоль стен небольших овальных оконец и холодеет от ужаса. Оказывается, эта странная зала парит высоко-высоко над землей. Земля, леса, холмы, равнины — все это где-то далеко внизу, будто он смотрит с вершины Исполинской горы. И зала эта плывет над миром, постепенно снижаясь. Отчего-то король вдруг понимал во сне, что эта земля — Россия. И новая волна страха накатывала на него. Ему что-то говорили, он что-то отвечал, отдавал какие-то приказания. А внизу вырисовывалась будто контур на карте. Смоленская крепость. Новая, отстроенная, целая и невредимая. А они все снижались и снижались прямо к ней. И отчего-то очень не хотелось Сигизмунду приближаться к крепости. «Лучше не надо. Милостивый Боже, пожалуйста, не надо, я не хочу!» Внезапно в окне возникала светлая тень. Белая птица с блистающим на солнце оперением являлась перед королем. Заглядывала в окно, раскрыв точно в улыбке хищный клюв, и исчезала. А зала почему-то уже совсем низко. Вот-вот она погрузится в беспроглядную молочную мглу утреннего тумана, из которого, как из болота, торчат верхушки деревьев, подернутые весенней зеленью. Там, высоко в небе, светит солнце, а здесь, на земле, только-только рассвело. Вот-вот летящая зала коснется земли. И тут люди вокруг него начинают кричать. Поначалу Сигизмунд думает, что они от чего-то тоже, как и он, испугались этой птицы. Но нет. Парящая зала вдруг на мгновение останавливается, замирает и словно проваливается в бездну пропасти. Пол резко накреняется, потом уходит из-под ног, ветви деревьев чиркают по стеклу окна, мир разрывается пополам. И хлынувшая в этот проем тьма, еще более холодная и жуткая, чем в его детских снах, поглощает все сущее, гасит все звуки и утягивает его вниз. Он просыпался в липком поту и долго лежал, выравнивая дыхание, успокаивая бешено колотящееся сердце. Что это за зала в Поднебесье? Кто все эти люди? Он не имел ни малейшего представления. Неужели вот так и сходит с ума? Рядом на столике горела свеча. В последнее время он снова приказывал оставлять на ночь свет. Не помогало. Смоленск пережил вторую зиму. Было ясно, что пережил с великим трудом. Осажденные походили на тени, худые, с посеревшими лицами, ввалившимися глазами, в странных нарядах из лохмотьев, овчин и брони. Однако эти тени сражались свирепее, чем прежние воины, сметая штурмовые отряды со стены. Королю то и дело приходила на ум мысль, что город на самом-то деле давно мертв. Мертвы все его жители. И это не люди, а призраки встают с оружием в руках навстречу его воинам. А ведь с призраками совладать невозможно. Их убиваешь вновь и вновь. Вновь и вновь. Но до конца никак не убить. Попытки разрушить стены с помощью осадного орудия продолжались, однако успеха не имели. Без инженера, исчезнувшего зимой в чистом поле, невозможно было правильно и точно рассчитать место для установки необычной и сложной пушки. И ядра то летели выше, внутрь крепости, то, ударяя в стену, не могли пробить достаточной глубины и ширины брешь. Русские пушки молча поджидали первого выстрела кулеврины, а потом отвечали залпами. Их ядра падали в опасной близости, и польские пушкари нервно спешили оттащить орудие на безопасное расстояние. А оттаскивать громадное чудовище, да еще под обстрелом, было делом непростым. Приходилось подводить и впрягать лошадей. К тому же было не совсем понятно, на каком участке бесконечной стены сосредоточить огонь. Земляной вал позади нее, насыпанный смолянами за непостижимо короткий срок, мог обнаружиться и в любом другом месте. Связи с городом в последнее время у Сигизмунда не было. Его человек, тот, что уже несколько раз с огромным риском пробирался из крепости в стан поляков, исчез. Что с ним сталось? Об этом король думать не желал. Что с того толку? Обиднее всего, что этот русский так и не открыл королю, где находится его подземный лаз. Сигизмунд сразу предложил, что лазом можно было бы воспользоваться, дабы его солдаты проникли в город. Однако русский решительно возразил. Нет, нельзя. Причем стервец объяснял все достаточно логично. Проход невероятно узкий, пролезет лишь один человек. Так что провести в Смоленск большой отряд поляков невозможно. Более того, выход из лаза из-под земли наружу хорошо виден из дозорных башен. Караульные успеют заметить отряд пришельцев еще на подходе и поднимут тревогу. Словом, берег свой секрет, хитрец. А как иначе? Когда играешь на обе стороны, всегда нужно иметь козырь в рукаве. И еще одна неприятная мысль одолевала Сигизмунда. Он все чаще задавал себе вопрос, а не стало ли главной причиной его упрямого сидения под Смоленском тайная алчность, в которой потомок шведских рыцарей и польских королей никак не желает себе признаться. Договариваясь с собой, он пенял на проклятое безденежье. Ну нет у него денег, чтобы расплатиться с армией. И не будет, пока не возьмет Смоленск и не обретет сокровища тамплиеров. Потому и не может уйти. Ясно? Но порой свербел под темечком некий тоненький голосок. Это просто жадность, жадность, жадность. Жадность и алчность. А Бог жадных не любит. Во многих книгах он читал, что тамплиеры были чернокнижниками. Нажить непостижимое богатство за столь короткое время было невозможно. Ни честным путем, ни обманом, ни грабежом. Ведь тамплиеры покупали целые острова, города, порты, крепости, владели огромным флотом, а их золотые горы, по свидетельствам очевидцев, не таяли. Так если они могли наколдовать себе груды золота, то почему бы им и не зачаровать его, повелев исчезнуть, растаять, как только сокровищем попытается завладеть чужой? Вот доберется он до сундуков, зарытых под крепостью. С них собьют крышки, а там труха. И что тогда, скажет его армия? Чем он им заплатит? Сигизмунд давно уже пытался с помощью своих разведчиков обнаружить загадочный корабль, который, как ему рассказал Луазо, гнил где-то здесь, на берегу Днепра, и свидетельствовал о том, что некогда сюда действительно прибыли европейцы и, по всей вероятности, привезли некий ценный груз. Но попадавшиеся польским разъездом крестьяне только разводили руками. Ни о каком корабле неведомо. И вот, в конце апреля 1611 года от Рождества Христова, когда по всем природным законам Смоленску полагалось уже вымереть, к королю привели старика, здешнего крестьянина. Тот пришел в лагерь сам, сказал, будто бы знает, где находится тот самый корабль, про который, мол, их милость король давно уж окрест выведывает. Сигизмунд велел позвать переводчика и кавалера Новодворского. Сам уселся на походный трон, небрежно оперся о подлокотник и подпер кулаком подбородок. Двое стражников ввели кряжестого пожилого мужичка в лаптях. С высоты трона король некоторое время молча разглядывал его без всякого интереса, потом обратился к переводчику. «Спроси его». Отчего же он сейчас только пришел, когда посланные его величество расспрашивали народ о старинном корабле более полугода назад? Крестьянин сипло вздохнул и размеренно ответил. «А ты, мил человек, Скажи ихнему величеству, что эти его посланные-то про Карапии не спрашивали. Они говорили... Как же это? А, Гавилон. А что такое Гавилон этот? Никто у нас ни в одной деревне не ведает. Но тут один мужичок у нас объявился. Откуда ты из спаленной деревни пришел? Кто это ему сказывал? Будто, мол, ляхи Гавилон по округе ищут. А никто не ведает, на что он хоть похож. Ну, мужик, и скажи. У меня, мол, боярин, коего я, значит, дворовым человеком был, любил книжки всякие читать. И в одной книжке как раз про Гавилон было прописано. И сказано, что это, мол, не диво какое-то, а обыкновенный карабь, на который по морю плавают. Тот мужик и сейчас у нас живет, в Сущеве.
6: «В Сущеве?» — переспросил, выслушав перевод Сигизмунд. «Это что за место?»
5: «Так деревня это, ваша королевская милость», — не смутился мужичок. «Отсюда вы, может, в 10-12 верстах, не шибко далеко. Вы ее, ваша милость, когда проезжали, сжечь изволили. Но 4 домишка-то на отшибе остались. Там, значит, моя семья живет, ну и еще». К одной вдовушке, стало быть, тот пришлый и прибился. Как он сказал, что Гавилон — это карабь, на вроде струга большого, так я и сообразил, что как раз невдалеке от Сущева-то, ну, не прям чтоб на самом берегу, но недалече, в лесочке, с незапамятных времен валяется огромная такая хреновина. С виду карабь. Только он прогнил уж весь. Деревья скрозь него проросли уже. Сгодится ли, ваша милость, кто ж знает?
6: А в самом деле, ваше величество, негромко проговорил поляк-переводчик. Русским действительно задавали вопросы именно о старинном галеоне. Понять бы сразу, дикари не знают, что это такое.
7: «Недоумки!» Бессильно откинулся на спинку трона Сигизмунд и прикрыл глаза.
5: «Кто же знал, что вы так по-дурацки спрашивали? Переводи живо! Пусть он нас к нему проводит!» От нетерпения у его величества даже руки вспотели. Неужели он наконец-то получит какое-то реальное доказательство существования вожделенного сокровища, помимо 3 несчастных кусочков пергамена?
7: «Чего ж не проводить?»
6: — все с той же степенностью ответил мужичок.
5: «Провожу, коли хотите. Только вот мне сказывали, будто ваша милость королевская за рассказ об энтом Гавилоне аж на 5 золотых монет обещали».
6: Король поморщился. «Обещал, это правда. Только пускай сначала покажет место». Крестьянин закивал густой бородой, безусловно соглашаясь, и сказал:
5: «Так вот уж, как будет угодно вашему величеству. Но деньги первонаперво, а карать потом. У нас, кто остались, крестьяне в великой нужде живут. Урожаю за то лето еле-еле собрали. Почти все повыгорело. А что запасли, так почитай, да чисто ваши солдатики растащили. Не в обиде будьте, ваша королевская милость. Чуток репы припрятали. Так его только жили, да грибами что собрать удалось. А так траву едим. Потому и прошу, деньги вперед дайте».
7: «Да как ты смеешь?» — вознегодовал переводчик. «Ты не веришь слову короля?»
5: «Слову верю. Как можно не верить его величеству?» — искренне оскорбился мужичок. «Но свое получить хочу сразу. Ежели ихнее величество в гнев впадет, да меня казнить прикажет. Что ж, так значит тому и быть. На роду написано. А у меня невестка вдовой осталась. Ейных детишков 3. Кормить-то их надо? Во! Дадите денег? Так тотчас туда и провожу».
7: «Дайте, дайте ему 5 злотых!» — сердито бросил король. «Еще не хватало торговаться с мужиком. Спросите, умеет ли он ездить верхом. Впрочем, не спрашивайте. Не умеет, привяжем к седлу».
6: «Ваше Величество хочет сам поехать к кораблю?» — вкрадчиво спросил мальтийский кавалер Новодворский.
7: «Да, я хочу сам осмотреть галеон. Если это действительно галеон, если этот мужик и впрямь знает к нему дорогу».
5: «Я очень не советую вам самому туда ехать», — решительно возразил Новодворский.
6: «Это почему?»
5: «Это потому, что от русских всего можно ожидать, ваше Величество. Целую армию ведь с собой не возьмете, так? А лесные люди не раз нападали на наши отряды. Леса кругом густые, и спрятаться ничего не стоит. То место, о котором говорит старик, судя по всему, довольно глухое. Нет-нет, не покидайте лагеря, мой король. Мало ли что может произойти по дороге». Сигизмунда всегда бесило, когда его пытались напугать. Однако на этот раз он всерьез задумался. «Если б в эту ночь Опять не этот проклятущий сон, с падающей длинной залой и зловещим белым соколом. Вероятно, он поборол бы свои сомнения. Злосчастный галеон слишком волновал его воображение. И все же мысль о возможной ловушке Сигизмунда отрезвила. «Хорошо», — проговорил он, минуту подумав. «Тогда приказываю. Отправьте отряд в 15 человек. Пускай им командует ротмистр Хрулевский. Да и сами с ним поезжайте, кавалер. Вы, как я понимаю, разбираетесь в старинных судах. Зарисуйте галеон, если, конечно, он там, и рисунок привезете мне».
7: «Слушаюсь, Ваше Величество».
5: Ответив так, Новодворский показал тоном, что сожалеет о своей настойчивости. Это искусство говорить все, что надо, не словами, а одной только интонацией, было развито при дворах всех европейских государей. В формальном ответе кавалера слышался мягкий укор. «Изволь теперь рисковать вместо короля. Неужели его величество так и не забыл те неудачные для него шахматные партии?» Но на самом деле мальтийского кавалера страшно интересовала загадка развалившегося судна, неведомыми путями оказавшегося на Днепровском берегу. Он испытывал возбуждение породистой легавой. Крестьянин тщательно замотал в ануч 5 золотых монет, и разведка вышла на задание. Полтора часа спустя по Днепру пронесся отдаленный гром. Словно бы грохнула осадная пушка. А вскоре в лагерь вихрем ворвались 3 верховых. Все, что осталось от отряда. Одним из всадников был пан Новодворский. Но, Боже правый, что сталось с его блестящим видом? Доспехи кавалера были измяты, как если бы по нему проехала груженая телега. Шлем, прежде украшенный великолепными перьями, висел на затылке, и вместо перьев трепыхались обгорелые клочья. В такие же клочья превратились рукава золоченого камзола и шелковые штаны рыцаря ордена Мальты. Лицо покрывало копоть, и самое ужасное — один из щегольских усов сделался вдвое короче другого.
7: «Я был прав, Ваше Величество!» — хрипло крикнул Новодворский. «Нам устроили ловушку! А вероятнее всего, ее хотели устроить вам! Простите, я не успел зарисовать судно! Это действительно галеон, по виду очень старый, но теперь уж от него почти ничего не осталось! Мерзавцы заложили туда петарды! 12 гусаров! О, Боже! Ротмистр Хрулевский! Цвет польской кавалерии!»
5: У Сигизмунда вырвался вопль ярости.
7: «Как?»
5: — кричал он, бегая по площадке перед своим домиком взад-вперед и бессмысленно потрясая кулаками.
7: «Как они сумели это сделать? Как?»
5: «Весьма умело, Ваше Величество», — ответил, почти сваливаясь с седла, мальтийский кавалер. «Я и эти 2 молодцов уцелели чудом. Будь там вы, Боже, храни Польшу!»
7: «А где это быдло? Крестьянин, что вас туда привел?»
5: «Исчез». Новодворский потрогал наполовину сгоревший ус. «Всю дорогу едва держался в седле, будто и впрямь ни на что, кроме хромой клячи, не садился. А едва подъехали к кораблю, и все стали его разглядывать, вдруг превратился в отменного кавалериста и припустил прочь галопом. Я, глупец, подумал, будто он боится, что мы отберем у него деньги. Но и сообрази я сразу, нам было бы уже не выбраться из ловушки. Ее рассчитали отлично».
7: «Скоты!» — вне себя заорал король. «Проклятые выродки! Им пора сдохнуть! Давно всем пора сдохнуть в этой крепости! Господи, почему ты помогаешь этим мерзавцам, а не мне?»
5: Потом он ушел в свой домик и, чтобы успокоиться, выпил водки. А выпив, сразу развеселился. Что ж, доказательство тамплиерского сокровища было получено, хотя и взлетело на воздух.
7: «Ха-ха!
5: Гусар, конечно, жалко. И еще мучительно жалко 5 злотых.

0: Петарщики покинули убежище. Небольшую, вырытую волнами пещерку под береговым скатом. Фриц и Санька собирали оружие, а Григорий укладывал сумки. «Да лошадей дотащим, а там уж легче будет», — деловито приговаривал Колдырев. «Возьмите-ка еще сабель и пистолей». «Да их у нас и так полно», — возразил Майер. «Не жадничай. Лучше мясо взять. Хотя бы у двух-трех лошадок окорока отрубить».
1: «Ты прав», — с сожалением признал Григорий.
0: «Ну, тогда уж мясо побольше нарубим. Вон на инженера навьючим, а то он еще не так отощал». «А угощение-то какое своим друзьям-полякам устроил?»
1: «Это была одна из моих лучших подрывных работ», — со скромностью сказал мистер Лесли, помогавший Саньке и Фрицу собирать берендейки. «Заметьте, это не моя вина, что командир задержался и вздумал полюбоваться общим видом этой странной руины, и именно тогда, когда я уже зажег запал. Тушить было поздно. Да и бог с ним», — махнул рукой Григорий. «Это был не Сигизмунд, так что пускай еще поживет. Прав был Савватий. Верно сказал, что струсит король. Не поедет самолично галеон разглядывать». Нагруженные добычей, они добрались до спрятанных в прибрежной рощице лошадей. Ехать пришлось мимо родной и для Григория, и для Саньки деревни. Но искушение свернуть в Сущево они одолели. И хорошо, что не свернули. Боярский терем превратился в обугленные руины. Сожжены были и крестьянские дома, и церковь. Все, что крестьянин рассказал королю Сигизмунду, было правдой. Кроме одного. В нескольких чудом уцелевших в стране лачушках давно никто не жил. Никто никому не рассказывал про Гавилон. Эту историю сочинил Григорий. А простоватый мужичок, проявивший перед польским королем отменную жадность, был на самом деле никем иным, как самолично иноком Савватием. Ловушка была расставлена мастерски, хотя главная дичь не попалась. Григорий приказал англичанину ехать впереди, и тот повиновался, хотя так и трясся от страха, понимая, что в случае чего первые пули достанутся именно ему. «Зря вы мне не верите, господа», — скулил он всю дорогу, изо всей силы припадая к шее своего коня. «Я не убегу».
0: «В это мы верим», — усмехался в ответ Колдырев. «Теперь тебе уж никак не появиться в польском лагере. Вряд ли там не догадаются, кто устроил им столь громкую встречу возле старинного галеона». Но эта вылазка была для них последней.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. «Дом с мезонином». Рассказ художника. Читает Олег Демин.
2: Глава первая. Это было 6-7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов некой губернии в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все 10 больших окон вдруг освещались молнией. Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже спряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я слегка перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно. И только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость. Прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга. Должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились. Я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и предо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходящее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве. А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание. Другая же, совсем еще молоденькая, ей было 17-18 лет, не больше, тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон. Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей остались без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться. «Вы совсем забыли нас, Петр Петрович», — сказала она Белокурову, подавая ему руку. «Приезжайте, если монсьер Н. она назвала мою фамилию, захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады». Я поклонился. Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчининовой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчининовы жили в деревне безвыездно, лето и зиму. И Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет. «Интересная семья», — сказал Белокуров. «Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады». Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчининовых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе две дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила 2-3 моих пейзажа, которые видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании. «Нехорошо, Петр Петрович», — говорила она укоризненно, — «нехорошо, стыдно». «Правда, Лида, правда», — соглашалась мать, — «нехорошо». «Весь наш уезд находится в руках Балагина», — продолжала Лида, обращаясь ко мне. «Сам он председатель управы и все должности в уезде. Раздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович». Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой, и как маленькую называли «Миссюсь», потому что в детстве она называла так «мисс» свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством, и когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя, это крестный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом. Мы играли в крокет и лоун-теннис, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то не по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий, и прислуги говорили «вы». И все мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Миссюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять заговорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко, быть может, от того, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но кроме меня, казалось, никто не заметил этого. Когда мы возвращались домой, было темно и тихо. «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой», — сказал Белокуров и вздохнул. Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей. Ах, как отстал! А все дела, дела, дела. Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал, какой это тяжелый и ленивый малый. Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул и работал так же, как говорил. Медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане. «Тяжелее всего, — бормотал он, идя рядом со мной, — тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия». Глава вторая. Я стал бывать у Волчининовых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы. Меня томило недовольство собой. Было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно. И я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо: «Это для вас неинтересно». Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как казалось ей, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей добы, верхом на лошади. Я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их, что легко быть благодетелем, когда имеешь 2000 десятин. А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным, и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось. Например, о том, что в людской загорелась сажа, или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением. В одно из воскресений в конце июля я пришел к Волчининовым утром, часов в 9. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать обе в светлых праздничных платьях прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай. Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето. Пришла Женя с корзиной. У нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо. «Вчера у нас в деревне произошло чудо», — сказала она. «Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали. А вчера старуха пошептала, и прошло». «Это не важно», — сказал я. «Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо, а сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо». «А вам не страшно то, что непонятно?» «Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится». Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «Да, люди бессмертны. Да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств. Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала: «Наша Лида — замечательный человек, не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите...» — Женя дотронулась до моего рукава пальцем. «Скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?» «Потому что она не права». Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах. «Как это непонятно», — проговорила она. В это время Лида только что вернулась откуда-то, и, стоя около крыльца с холстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла 2-3 больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин. Ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю. И весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером. «О, мама», — сказала Женя, целуя у нее руку, — «тебе вредно спать днем». Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя!» или «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся 2-3 дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела с таким же восхищением и с такой же болтливостью, и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны. Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном. Она жила своею особенную жизнью и для матери, и для сестры была такой уже священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который сидит у себя в каюте. «Наша Лида — замечательный человек», — говорила часто мать. «Не правда ли?» И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде. «Она замечательный человек», — сказала мать, и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь. «Таких днем с огнем поискать. Хотя, знаете ли,

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Вы слушаете радио «Образ».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: В прошлом люди узнавали новости спустя недели, а то и месяцы после того, как что-то случилось. Но с развитием грамотности и появлением печати возможности распространения информации значительно расширились. Первым и самым важным источником новостей стала газета. История создания газеты начинается еще в Древнем Риме, во II веке до нашей эры. Древние газеты представляли собой дощечки из дерева, на которых рассказывалось о произошедших событиях. Свитки назывались «Acta diurna populi Romani», то есть ежедневные дела римского народа. Они носили неофициальный характер, но Юлий Цезарь дал распоряжение, чтобы газеты рассказывали о государственных событиях. В дощечки стали вносить послания правителей, отчеты сената, официальные доклады. В XVI веке газеты стали более похожи на современные. Тогда же появилось название «газета». Оно происходило от названия мелкой итальянской монеты «гассеты». Ровно одну гассету стоил в Венеции листок с рукописными новостями. Мощный толчок в истории создания газеты произошел после изобретения технологии печати. Это привело к значительному удешевлению печатных изданий по сравнению с рукописными, а также к увеличению тиражей.
2: Интересный факт. В начале 20-х годов 20 века в Советском Союзе была катастрофическая нехватка бумаги. Из-за этого номер газеты «Известия» за 17 мая 1921 года был напечатан на холсте. Номер сопровождался призывом к читателю не выбрасывать газету после прочтения, а передать ее другому.
1: В 30-х годах 17 века во Франции появилась самая современная на тот момент газета. Она называлась «La Gazette» или «Бюллетень». Ее политическое значение было настолько велико, что некоторые сообщения в нее писали лично король Франции Людовик XIII, а также кардинал Ришелье. Кроме того, в 1657 году в «La Gazette» стала размещаться платная реклама и объявления. Например, король Карл II разместил в газете объявление о пропаже любимой собаки. В 18 веке зародилось понятие «политическая журналистика», во многом благодаря английскому писателю и публицисту Даниэлю Дефо, основавшему издание «Обозрение государственных дел». В России первые рукописные газеты назывались «Вестовые письма», а позже «Куранты». Примечательно, что большую часть новостей тогда составляли переведенные на русский язык иностранные заметки. Первое печатное российское издание называлось «Ведомости». Вышло оно в 1702 году, во время правления Петра Великого. С развитием технологий у нас появились радио, телевидение и интернет. Но газеты никуда не делись. Лучшие из них делают печатное слово важным и нужным. Они сообщают нам новости и помогают лучше понять, что происходит в мире.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
5: Доброе утро. Здравствуйте.
6: Доброе утро.
2: Доброе утро на радиообраз.
7: Некоторые вещи могут завладеть вашим вниманием, но сосредоточьтесь лучше на тех, что завладевают вашим сердцем. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на радиообраз. Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чигиряев. Здравствуйте, отец Дионисий, и с праздником вас!
8: Доброе утро, с праздником, здравствуйте!
7: Сегодня мы вспоминаем Рождество Пресвятой Богородицы. Сегодня мы отмечаем все церкви. Это славный, прекрасный и чудесный, и замечательный праздник. Предлагаю об этом поговорить.
8: Да, вот знаете, я, наверное, перед тем, как говорить в целом, вот именно, точнее, не в целом, а конкретно о Рождестве Пресвятой Богородицы, я бы хотел поговорить, наверное, в целом о праздниках. Потому что сегодня мы начинаем новый годовой круг праздников двунадесятых. И сегодня начало нового церковного года, именно богослужебного такого вот, нового круга праздников. Потому что напоминаю, что у нас начинается вот этот богослужебный круг с Рождества Пресвятой Богородицы и заканчивается Успением Пресвятой Богородицы. Вот поэтому такой вот связка такая, она вот есть. И здесь что важно. Мы каждый год, уже много-много лет, каждый из нас ходит в храм на одни и те же праздники. И, казалось бы, а в чем тогда смысл? То есть получается, что мы как бы просто ходим, ну, потому что надо. Ну, вот вроде бы, ну, праздник. В праздник надо пойти в храм. Ну, вот вроде бы и все. Нет понимания вот этой вот, опять же, воспитательной цели церкви. Зачем нам каждый год снова и снова даются одни и те же истории, которые мы зачастую знаем наизусть? Зачем нам каждый год церковь говорит одни и те же тексты, поет одни и те же песнопения? Вот, ну, может быть, это все как-то, ну, нуждается в каком-то развитии, а здесь у нас получается вот как бы одно и то же звучит.
7: Но на самом деле это странное, мне кажется, рассуждение. Даже мне, как человеку, ну, который не священный, вот, но каждый год мы поздравляем друг друга, не знаю, с Новым годом.
8: Да,
7: 1 января. Да, да. Каждый год мы приветствуем школьников 1 сентября, и лозунги не меняются, как будто бы. Каждый год мы поздравляем женщин 8 марта, а мужчин 23 февраля. Тоже с одними и теми же праздниками. Поэтому как будто есть своя логика и в том, что каждый год церковь рассказывает истории, напоминает о важном, чествует святых, и мы все ликуем двунадесятными праздниками.
8: Вот вы очень правильно сказали, и очень правильное сравнение. И вот как раз и я считаю, что вот в этом проблема.
7: Когда мы... Правильная проблема, отец Дионисий.
8: Вот. Проблема тогда, когда мы относимся к церковным праздникам так же, как и к праздникам светским. То есть в чем смысл, ну, там, например, да, того же ближайшего 1 сентября? Ну, просто вот дети в школу пошли, вот мы их поздравляем. То есть здесь нет никакого глубокого смысла, нет в этом, ну, как бы, что тут искать? Или какой смысл в Новом году? Ну, просто праздник обжорства, там, да, и вот календарная дата, которую мы решили, в которую мы решили запускать фейерверки. Вот. Или там в чем глубокий смысл там 8 марта или 23 февраля? Вот, ну, вот там так вот сложилось, да, мужской и женский праздник условный. Они, эти праздники, они очень, ну, как, какие-то пустые, в них нет никакой глубины, все там лежит на поверхности, все, как бы, все очень просто. Ну, наверное, церковные праздники должны быть немного иными по своей сути и вот зачем они нужны. То есть если мы просто И вот, кстати, извините, еще раз да, вернусь. Если мы, например, относимся к Рождеству точно так же, как к Новому году, и у нас получается вот эта вот, ну, такая несообразность, когда, ну, вроде бы, ну, Новый год уже отметили, а зачем нам еще Рождество-то? И многие люди говорят, что, а давайте Рождество перенесем, вот как у католиков, там, да, вот на, там, 24-е, это, да, февраля, вот, декабря, чтобы вот, как бы, вот, ну, вместе со всеми праздновать, а то мы уже напраздновались, а как бы уже вот в Новый год, а к Рождеству мы уже какие-то уже не такие уже и
5: мы праздничные. Мы уже финансово потрепанные.
8: Да, да, и вроде бы, ну, что тут праздновать-то, уже вроде все, уже отпраздновали. Это происходит потому, что мы не понимаем вот этого...
5: Смысла?
8: Смысла вот этого годового круга. И, точнее, смысла непрестанности этих годовых кругов. Раз за разом. В чем проблема? Мне кажется, отчасти в том, что у нас сейчас информация очень легко доступна, чрезмерно доступна.
5: Так это не проблема, это наоборот хорошо. У нас возникает какой-то вопрос. Если работает мобильный интернет, мы можем задать этот вопрос не искусственному интеллекту, но в поисковых системах и на сайтах, которым можно доверять, у источников, которым можно доверять, мы получаем какое-то понимание в полном объеме.
8: Именно в этом проблема. Потому что... Да, объясню. Мы не получаем понимания. Мы получаем просто определенный набор тезисов. Мы получаем набор чужих мыслей. И мы просто, ну, умом признаем, что, ну, хорошо, значит, вот этот праздник вот об этом, мы вот об этом, значит, и будем говорить. Все. Как бы, и мы можем... То есть зачем это мне нужно? Ну, вот, например, буду я выступать на радиообраз, и я смогу рассказать о том, что такое праздник Рождества Пресвятой Богородицы. То есть я просто обладаю определенным количеством знаний. И, в принципе, любой другой человек... То есть, ну, например, зачем слушать батюшку вот на радиообраз? Я же могу просто открыть и то же самое все прочитать. И какой в нас-то смысл тогда? И вот мне кажется, здесь есть такая... В чем проблема? Вот я каждый раз перед праздниками, особенно перед праздниками 20-ми, я задаю себе вопрос, а мне что с того? То есть, ну вот, есть праздник Рождества Пресвятой Богородицы. А я, ну, как бы, я здесь при чем? Я зачем в этом празднике? Где здесь мое место? Или там праздник Рождества Христова, или праздник Пасхи. То есть... Ну, я-то что с того вот, да, вот от моего присутствия, что изменилось в этом празднике? Если ничего не изменилось, то это, да, действительно такой же праздник, как, ну, условный там Новый год там или 23 февраля. То есть я не являюсь соучастником этого праздника, потому что, ну, там меня могут поздравить, меня могут не поздравить, но, в принципе, от моего поздравления или не поздравления ничего не изменяется абсолютно. То есть эти праздники, они существуют сами по себе. Если в церкви праздники такие же, то, значит, человек в них лишний. Что-то должно быть в них отличающее от всего остального мира. Ну, потому что церковь, она же вне мира, она свята, то есть она отделена от мира, обособлена. И, наверное, вот стоит нам искать вот этого... Ну, повторюсь, да, свое место. Где мое место в этом празднике? То есть, почему я связываю с этим с доступностью информации?
5: Да, с бедой доступности,
8: да,
5: информации.
8: Да. Потому что я не продумываю и не проживаю и не переживаю проблематику того или иного события. Я просто об этом знаю. То есть, мне даже не потребовалось каких-то усилий. Более того, иногда есть, ну, требуются усилия, чтобы не получить какую-то информацию. Настолько она сейчас со всех сторон буквально валится. Вот. И если вы там, ну, условно говоря, там, в какой-то соцсети лайкаете там православные там паблики, вам точно сегодня уже все там рассказали о том, что есть Рождество Пресвятой Богородицы. Да, контекстный поиск и так далее. Поэтому я не задумываюсь даже о том, ну, а что мы празднуем. Я уже и так это как бы знаю. Но что я знаю? Я знаю, что просто вот были Иоаким и Анна, вот у них родилась там Пресвятая Богородица. Ну, все. Ну, да, там можно еще кучу других подробностей приводить, о которых мы, конечно, будем говорить, потому что их все равно надо знать. Но а что мне с того? То есть я подменил знанием свое вот это вот попытку мистического познания. Я узнал что-то, и я решил, что этого достаточно. И мой разум, он не стал ближе к Богу, потому что сердце мое так же далеко от Бога отстоит. И есть такая исихасская практика, там есть такая рекомендация. Нужно опускать свой ум в сердце. Что бы это ни значило, это можно объяснить только тогда, когда
7: опустив
8: человек...
7: Опустив ум в сердце.
8: Да, именно.
7: Так вот. Же, как есть какая-то практика, уж извините, как улыбаться печенкой и что-то еще такое, там тоже какие-то вот эти истории. Это вот оно?
8: Не
7: понимание
8: оно.
7: Себя?
8: И не себя как раз. Разница в том, что человек как раз не себя тут должен понимать, а он должен Бога познавать при этом. Но опустить ум в сердце... Отчасти мы можем, как-то вот для нас, что ли, да, не исихастов, использовать эту фразу как. И вот эти знания о празднике я должен постараться прожить так, чтобы сердцем участвовать в этом празднике, чтобы для меня это был праздник. И повторюсь, причем здесь проблематика информации, потому что возникает чувство такого самоуспокоения. То есть мне не нужно ни о чем думать.
7: Я и так уже все знаю.
8: Да. То есть мне понимать ничего не надо.
7: Но отец Дионисий, а не слишком ли это амбициозно задавать себе вопрос, а при чем здесь я в этом празднике? И зачем я в этом празднике? Что это такое?
8: Поясню. У нас относительно недавно был такой прекрасный праздник очередной, именно наш Нижегородский, то есть собор святых Нижегородской земли.
7: Да.
8: Вот. И как раз когда мы в храме смотрели, любовались, у нас такая есть большая, красивая икона всех святых земли Нижегородской. И вопрос, который мы обсуждали, где мое место на этой иконе? Я же нижегородец, я же тоже, я член церкви Нижегородской земли. Церковь говорит о нас, мы святы. То есть церковь говорит о себе, как о собрании святых. Снова и снова... чтобы не думали, что батюшка тут умом тронулся немножко, вспомните литургию. И самый последний возглас перед причастием. Возглас священника. «Святая святым». В это время священник поднимает агнец над дискосом и говорит: «Святая», то есть вот это тело Христово, «святым». Кому? То есть святым каким? Вот это куда-то в небо туда? Но причащаемся-то этой святыне мы. То есть мы называемся церковью святыми. Мы народ священства, мы народ святых, церковь. И значит, если мы святые, то место святых на иконе. Соответственно, где мое место на иконе святых земли Нижегородской? Если я там до сих пор не изображен, значит, я как-то не так живу. И это большая моя беда и проблема. Значит, мне надо жить как-то по-другому для того, чтобы когда-нибудь, однажды, все-таки хотя бы где-нибудь там вот в углу под кустом, там где-то там вот, но все-таки там... четвертым слева в сотом ряду, но все-таки там оказаться, и вот тогда можно как-то немножечко подуспокоиться. Я не говорю о том, что нужно, нужно гордиться и нужно там выглядеть как святой, а нужно быть святым настоящим. То есть, был, например, батюшка Серафим, а сейчас наше с вами время. Был Александр Невский, а сейчас наше с вами время. И вот так вот берем любого святого земли Нижегородской, любого периода временного. Смотрим, удивляемся на его жизнь. Там митрополит Евгений Горьковский, там владыка Лаврентий Балахнинский, предваритель нижегородского дворянства Алексей Нидгард, например, или священник. Много кого еще можно... сейчас перечисляю всех святых земли Нижегородской,
7: это очень долгий список.
8: То есть мы все-таки смотрим, если мы смотрим на них просто как на таких далеких фигур, там когда-то жил. Да, я же не такой, я же просто здесь живу. Мы об этом как-то говорили. То есть если я говорю о себе, я-то не святой, тем самым я закрываю для себя путь в Царство Небесное.
7: Отец Дионисий, мы же не раз говорили о том, что каждый православный человек, который уже перешел в стадию какого-нибудь среднестатистического неофита, знает, что, во-первых, жизнь вечная, во-вторых, задача каждого человека православного — стать святым, слушает радиообразы, утро на образе, конечно же, тоже. Он понимает, что он должен сделать все, что зависит от него, и Господь тогда... И Господь сделает все, что зависит от него. Каждый да. на 100%. И поэтому... И при всем этом спрашивать, а какое я... Кто я в этом празднике? Зачем я в этом празднике? Ну, я как часть церкви, как элемент, как часть целого.
8: Вот, смотрите,
7: мы... И частичка там, мистического тела Христова ликую да. тоже в честь дня, там, по поводу вот, рождения Пресвятой Девы Марии.
8: Вот когда мы вот это не просто умом поймем, а когда мы это сердцем проживем, вот тогда мы действительно примем участие в этом празднике. И тогда мы действительно вот этот вот ежегодный годовой круг будем воспринимать с радостью, потому что это наша радость. То есть, когда мы говорим о Рождестве Пресвятой Богородицы, мы радуемся не просто тому, что, ну вот, положено в этот день ходить в храм, потому что праздник большой.
7: Ну, то есть мы не радуемся как дню рождения Марии.
8: Вот. А когда мы радуемся этому как дню рождения мамы, вот тогда мы становимся настоящими, ну, настоящим народом святых. То есть, когда для нас вот эти праздники становятся прямо вот...
7: Личными?
8: Личными. Когда, например, день памяти того или иного святого, ты проживаешь как прям вот, ну, свой праздник, потому что, ну, он же вот прям, ну, вот, вот это же, ну, тот святой, которого ты знаешь. Он же вот тебе родной уже, он близкий тебе. И ты прям ждешь это, вот, ура, наконец-то, вот там день памяти, там, там того же, например, батюшки Серафима Саровского. Это не только там какая-то там, да, Дивеевская вот эта круговерть, а это день памяти близкого человека. То есть я понимаю, что да, там, конечно, человек очень значимый, поэтому, конечно, сейчас будет много торжеств, но за всеми этими торжествами есть еще вот это внутреннее, глубокое. Батюшка Серафим, как хорошо, что вот ты у нас есть. Вот это, вот эта вот сопричастность этому празднику, вот это то, к чему мы должны стремиться. И вот сегодня... Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Если это просто для нас, ну, такая календарная дата, вот, ну, вот Рождество Пресвятой Богородицы. Все. Это одно. А когда мы говорим с полной вот этой вот уверенностью, что сегодня родилась наша мама, которая для нас открыла путь ко спасению, и вот все вот эти вот прекрасные песнопения церкви, я к ним присоединяюсь с таким вот горячим сердцем, потому что, ну, конечно, как же ее не поздравить? Я хочу ее поздравлять, потому что она мне очень дорога и любима. И вот если это в нас есть, то тогда все вот эти прошлые наши годовые вот эти круги богослужения были не зря. То есть они нужны для чего? Почему они повторяются? Для того, чтобы воспитать в нас вот это вот чувство близости, чтобы мы все-таки раз за разом, снова и снова, да, вот проходя по этому кругу, немножечко вдумывались и пытались все-таки прочувствовать, ну, что празднуется-то, зачем это все празднуется, где в этом все мое место. Вот все-таки я считаю, что это очень важно, потому что только так мы делаем свою веру, ну, своей веры, да, личной. Не просто потому, что, ну, вот я русский, я православный. Ну, нет. Я православный, потому что я люблю Пресвятую Богородицу. Потому что для меня она вот самый родной и близкий человек. Вот когда такое будет в нашей жизни, вот, значит, все не зря.
7: Тогда как же мы отвечаем тогда на вопрос, а мне что с того?
8: Ну, вот день рождения мамы, ну, что мне с того? Для меня это большое семейное торжество. То же самое здесь, вот. Это большое семейное торжество.
7: Итак, друзья, мы поздравляем всех с большим семейным да? торжеством в нашем утреннем эфире на радио «Образ». И давайте тогда уже предметно поговорим.
8: Да.
7: Что же
8: самое
7: такое...
8: время теперь уже говорить и о Рождестве тоже.
7: Что же такое Рождество Богородицы?
8: Да.
7: Вообще, это в полной мере название праздника звучит так. «Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии». который Русская Православная Церковь отмечает 21 сентября по новому стилю, ну или 8 сентября по старому. Один из двунадесятных православных праздников, двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы, и делятся на господские, которые посвящены Христу, и богородичные, ну, логично и понятно кому. И сегодня мы говорим о событии, которое не описано в Новом Завете. И знания о нем пришли к нам из церковного предания, одного из источников нашего вероучения вместе со Священным Писанием.
8: Да, источник этот называется Протоевангелие Иакова. Написано оно во втором веке и не является канонической, ну, является так называемым апокрифом. То есть это книга, из которой мы черпаем исторические сведения, но при этом не полностью мы эту книгу принимаем. И даже название Протоевангелия Иакова не имеет отношения к апостолу Иакову, брату Господню, потому что у нас есть в корпусе Священного Писания, у нас есть, собственно, послание апостола Иакова. Так вот, и они точно относятся, да, то есть их авторство установлено, это действительно апостол Иаков. Так вот, даже словарный запас, то есть лексика человека, который писал послание апостола Иакова и писал протоевангелие Иакова, они абсолютно разные. То есть даже вот по манере говорить, по манере писать, по словарному запасу мы видим, что это абсолютно разные люди. И протоевангелие Иакова имеет, с одной стороны, существенные отличия от исторических достоверных событий. То есть там описывается, судя по всему, человек в Иерусалиме не был, который это писал. И там есть нюансы, касающиеся того, как выглядит Иерусалимский, как выглядел когда-то Иерусалимский храм, какие традиции связаны с Иерусалимским храмом. То есть человек, вполне возможно, и, скорее всего, был иудей, но при этом в Иерусалиме он не был. Вот. И,
7: так этому источнику-то мы доверяем?
8: Мы доверяем в каком смысле? Мы, повторюсь, да, доверяем частично. Мы не можем сказать, что все, что там написано, это абсолютная правда. Но вместе с тем предание говорит, что вот определенным моментом, то есть некоторая часть истории, которая хорошо сформулирована в протоевангелии Иакова, она подтверждается и другими источниками.

приемлем. Вместе с тем, Бог не наказывает их, да, повторюсь, это просто скорее такая печальная констатация, а Бог сразу же дает им обещание, что вот будет однажды рожден, то есть будет однажды, как через жену произошел грех, так будет однажды рождена жена, через которую родится тот, кто победит всякую неправду. Да? Все вот это искажение в этом мире, оно будет уврачевано. Мир снова придет в изначальный правильный порядок. То есть родится та, через которую придет в мир спасение. И это первое Евангелие, которое звучит уже даже сразу в книге Бытия. Напомню, Евангелие – это благая весть в переводе. Вот. И будет сказано, что да, он будет поражать змея во главу, а тот будет жалить его в пяту. То есть этот пришедший спаситель будет убивать зло, а зло не будет в силах нанести ему даже малого урона. Да? То есть там где-то в пятку пытается ужалить, ну и как бы это ни о чем. При этом этот спаситель будет поражать этого змея в саму главу. И вот. И впоследствии, а дальше, ну, вообще, книга Бытия очень печальная книга в этом плане, потому что мы очень быстро видим, как человек изменяется. Вот, казалось бы, вот оно первое благовестие и первое Евангелие, и есть возможность жить, не отходя от Бога и не отходя от рая. Вот живи вот этим вот предвкушением возвращения. Но мы видим, что уже, ну, собственно, дети Адама и Евы, они живут, ну, чудовищной, безбожной жизнью. Уже их дети убивают друг друга, убивают детей. Внучка Адама занимается проституцией. Ужас. Это вот буквально вот все прям в первых же поколениях. И это колоссальное падение, стремительнейшее падение человечества. Но вся история Ветхого Завета – это история о том, как Бог старается исправить то, что сделал человек. То есть человек все разрушил. Господь говорит, ну хорошо, ну должен же прийти Спаситель. Ну вот, и при этом люди не особо хотят, чтобы он пришел. Ну, как бы, ну, живут. И чем дальше, тем хуже, и гаже, и даже потоп уже пришлось уже, потому что, ну, вот до крайности просто уже все это дошло. Потоп пришлось использовать, все по новой, все по-другому. И снова люди, ну, казалось бы, вот они, да, дети Ноя, вот вы видели вот этот гнев Божий, вы избранные, вы те, кто выжили. И сразу же опять начинается все то же самое. То есть человек ничему не учится, к сожалению. И потребовались тысячи лет для того, чтобы Бог сумел выделить из всего человечества один единый народ. И из этого народа выделить одну семью и в ней создать себе дом. Премудрость создала себе дом и в нем утвердила столпов седьм, как мы читаем на паремии Богородичного праздника. Премудрость, то есть Слово Божие, то есть Христос, создала себе дом. Вот родилась Пресвятая Дева. Вот вся история, и много раз уже об этом говорили, вся история человечества. И вот здесь, мне кажется, как раз важно нам это понимать и как-то вот, ну, немножко вот это прочувствовать и ощущать, что вот вся история человечества с самого, ну, собственно, с детей Адама и Евы, она нужна была именно для того, чтобы родилась Мариам, высокая госпожа, как в переводе это имя звучит. И здесь появляется, знаете, такая хрупкость вот этого божественного плана. То есть Господь все возможное сделал и судьбу всего мира доверил в руки вот этой вот молодой девочки. То есть все, что было возможно, Бог сделал. Причем вот это вот... Здесь мы давайте подойдем уже как раз к Иоакиму и Анне и про них еще немножко поговорим. Потому что в них действительно сошлись два таких главнейших рода. Род царский и род первосвященнический. И вот люди, они достаточно состоятельные, как мы знаем, но бездетные. Человек бездетный, значит, проклятый Богом. То есть Бог вычеркивает его, как бы его потомков, из

0: книги жизни своей будущей. То есть, значит, наследники этой семьи никогда не смогут войти в Царствие Небесное, в Царствие Божие, а Царствие Божие имеется в виду вот эта земля обетованная, исполненная всякого благополучия. И сильная и независимая. Да? Казалось бы, ну они же и живут в земле обетованной, да, в Израиле. Но Израиль-то на тот момент уже завоеванная страна. И, собственно, что тут ждать-то? И вот, кстати, это тоже интересный момент. В период, когда... Не тогда, когда Израиль был освобожден маккавеями. Не тогда, когда Израиль был славен своей силой, например, во времена там, царя Давида там, или Соломона. А именно тогда, когда Израиль стал слабым и, собственно, потерял свою независимость. Но все-таки при этом хоть как-то оставался каким-то царством. В этот момент вот эти два человека, уже, по сути, пожилых, мы знаем, что жили они вместе уже 50 лет. Ну, соответственно, вот считайте. Значит, им было уже
1: под 70.
0: Под 70 уже, да. И уже, казалось бы, ну, всякое чадородие давным-давно уже прекратилось. Уже все. Про них как бы вот не то чтобы в глаза, ну, а потом уже и в глаза. То есть пока, поскольку люди, опять же, состоятельные, ну, далеко не всегда им в глаза это все говорили, но вот уже люди совсем на склоне лет, совсем пожилые, и можно уже немножко не церемониться. Уже такое, знаете, уже там снисходительное, как есть иногда такое, к сожалению, снисходительное отношение к пожилым людям. Ну, ты вроде бы уже там отжил свое, все. И вот так... говорит Иоакиму первосвященник, не абы кто, первосвященник храма. Какой смысл у тебя принимать жертву, когда тебя Бог не принимает? То есть ты не принес свое Израилю, да, ты, твоего наследника нет, у тебя нет детей, ты ничего Израилю не оставляешь. Так зачем от тебя принимать какие-то жертвы? Ну, видно же, что ты уже не угоден Богу. Ты просто доживаешь свои дни, ну так доживай их спокойно. Не надо ничего в храм тащить, все уже. Успокойся, живи там, там у тебя есть там какие-то стада, там еще что-то. Ну вот давай, ешь, пей, веселись. У тебя там еще несколько лет осталось, ну и все. Это такое бессердечие и такой цинизм, который пожилого уже человека в какой-то момент, видимо, практически убил. Потому что Иоаким не возвращается домой. Он идет в пустыню, ставит себе какой-то такой вот этот шалаш пастушеский и плачет там, плачет перед Богом. То есть это не просто плач, и это не просто молитва, а это как раз плач-молитва. Это такая литания, как это называется на Западе. Это непрестанное воздыхание и плач ко Господу. Ну, Господи, ну... Ну за что же? Ну почему же? Что же я хуже всех-то? Вот, ну почему я такой вот? Ну, если я настолько неугоден, то зачем я вообще нужен тебе? Зачем ты длишь действительно мои дни, которые проходят просто в бесконечной скорби и поношении? И в это же время Анна, будучи у себя дома, подвергается приблизительно такому же. Потому что ее же собственная служанка говорит ей, что, ну, как бы, ну, кто ты такая, чтобы мне что-то указывать? Потому что вот у меня есть дети. То есть у меня есть будущее в Израиле, а у тебя нет будущего в Израиле. Ну, как бы, ты никто, ты пустая. И Анна выходит во двор своего же собственного дома, и как такая последняя песчинка, которая ломает горб верблюду, она видит птицу, которая счастливо поет в своем гнезде. И тут и она тоже ломается. И она тоже с величайшей скорбью плачет перед Богом. Господи, ну зачем я тебе тогда нужна? Ну вот, как бы я жила, все это время я жила, и вот итог моей жизни. Позор перед людьми, пренебрежение от собственных слуг. И как бы вот, и там даже вот в тексте это, ну, очень такие трогательные, очень красивые слова, когда она говорит... Вот, Господи, вот птица приносит, да, даже птицы небесные приносят тебе плод. Вот даже деревья приносят тебе листья и плоды. Вот даже ручей приносит тебе воду свежую. А я пустая, я хуже камня. Я ничего не приношу. Камень приносит тень. Я не приношу ничего. И вот эта молитва, как мы много раз говорили, молитва за гранью сил человека. Когда все, что было вот этого ветхозаветного, ветхозаветная правда, ветхозаветная законность, вот это вот, ветхозаветное, ну, такое определенное фарисейство, да, то есть, ну, я же живу не хуже всех. Вот это все растворяется вот в этом бесконечном горе, потому что человек понимает, что закон не спасет. Вот я живу по закону, но я пуст и бесплоден, и я никому не нужен. Это понимает одновременно и Иоаким, и Анна. И их такая вот совместная молитва, пусть они совсем в разных местах, но молятся они вместе. Их вместе, вот эта вот молитва уже людей таких вот на пороге Царства Небесного по-настоящему. Их молитва, которая переживает Ветхий Завет и делает какой-то вот следующий шаг, молитва дерзости к Богу, вот эта молитва, она буквально требует ответа. И ответ приходит. И Иоакиму, и Анне являются ангелы, которые говорят, что услышал Бог твои молитвы. Они с радостью бегут навстречу друг другу. Анна не знает, где ее муж. Она бежит и в Иерусалим, потому что, ну, там же он же туда пошел. Вот. А Иоаким с радостью возвращается. Он теперь может входить в Иерусалим с поднятой головой, потому что теперь Иерусалим – это его город, потому что ему Бог ответил. И, значит, он имеет право входить в храм, и никакие слова первосвященника больше не имеют над ним власти, потому что ему Бог ответил. И они встречаются, удивительным образом, они встречаются у так называемых «золотых ворот» Иерусалима. Это те самые ворота, через которые однажды, через много лет, будет входить Спаситель верхом на осленке. И вот этот царский вход Христа предваряет встречу вот этих двух людей, которые любят друг друга и которые, наконец-то, обрели самую главную радость. Бог им ответил. Вот это высшая степень молитвы и высшая степень ответа, она потом приводит к следующему шагу. Вот на примере Иоакима и Анны мы видим вот это вот прекрасное взаимодействие Бога и человека. Вот есть молитва, есть ответ. И есть снова ответное действие снова человека. Потому что ответ Бога – это рождение Марии. А ответное действие Иоакима и Анны – они самое дорогое, что только есть в их жизни, вот этого маленького младенчика, они снова отдают Богу. Потому что, Господи, ну, дороже этого ничего нет в нашей жизни. А меньше этого будет недостойно тебя, потому что ты ответил нам на самом пике нашей жизни. И вот мы самое главное в нашей жизни, мы тебе же и отдаем. И все это как раз вот в этом сегодняшнем празднике. Это действительно то, что стоит на пороге Ветхого и Нового Завета. Молитва, которая выше вот этой молитвы законничества, и ответ – дар, который выше, ну, любого другого дара, который когда-либо был в истории человечества. Потому что Мария – необычный ребенок. И мы не говорим там вслед за католиками о каком-то там непорочном зачатии, о том, что Мария не нуждалась в спасении, что она была такая вот чуждая всякого первородного греха. Нет, конечно, это ересь. Но в Марии было нечто, вот это чудесное, видимо, вот этот вот жертвенный дар родителей, который как-то сохранился и приумножился в ней самой. И однажды она сможет ответить Богу. И вот здесь вот это то, о чем я говорил, вот эта хрупкость божественного плана, потому что все, что было, вся история всех вот этих вот тысяч лет, вся история всех этих сотен поколений людей, все это оказалось в руках вот этой вот юной девочки. И только она могла либо ответить Богу, либо сказать «нет». У нее было на то полное право. И, значит, вся надежда человечества, да, то есть вот люди жили, люди при этом как праздновали там, кто-то праздновал, кто-то горевал, кто-то там ходил по рынку, кто-то что-то покупал, кто-то продавал. Обычная человеческая жизнь. И в это же время, вот в крыле Иерусалимского храма, решалась судьба всего человечества в целом, да, в момент Благовещения. Ответит ли она «да» Богу? И мне кажется, вот в этом как раз и есть красота того, о чем потом скажет Господь: «Сила моя в немощи совершается». Завоеванная Иудея должна стать центром всей Вселенной. Маленькая хрупкая девочка должна исправить жизнь сотен и тысяч и тысяч поколений людей. И все это вот в этом празднике,
1: который мы отмечаем,
0: который мы отмечаем сегодня. Да, да. Все это, вот эта история Иоакима и Анны, и это история Марии, и это история нас. Потому что и наша судьба, и наша жизнь тоже была в этот момент подвешена. И что сделает человек, как человек ответит Богу? С одной стороны, мы здесь видим вот этот вот молитвенный подвиг родителей Марии. Вне всякого сомнения, это, конечно, это просто, ну, действительно запредельная молитва. Но вместе с тем она молитва, ну, более-менее человеческая. Но вот то, что сделала Мария, это совершенно уже иной уровень молитвы. Мы об этом как-то говорили в праздник, собственно, Благовещения. И, наверное, это мы и продолжим делать в грядущем нашем богослужебном церковном, да, круге. Да. Мы снова будем говорить о Благовещении. Мы, дай Бог, снова будем читать прекрасное стихотворение Сергея Аверинцева, которое так и называется «Благовещение». Можете, кстати, сегодня, мне кажется, его очень полезно
1: читать. Ну и логично сегодня.
0: Да, да, да. Вот, чтобы понять, о чем мы вообще говорим и что мы празднуем. Вот, хотя, повторюсь, это про Благовещение. Вот, и там очень прекрасно сформулирована разница. Вот попробуйте подумать и оценить разницу вот молитвы Бога Отец, как мы их называем, Иоакима и Анны, и молитву Богородицы. Вот оцените различия и найдите свое место снова и снова. Нельзя этот праздник, нельзя такое событие воспринимать просто, ну, на уровне там дня рождения своего или там Нового года или там 8 марта. Поймите, что мы присутствуем вот в этот момент. Мы присутствуем перед тем, как совершается, ну, там, история нашего спасения. Не история, а наше спасение совершается. И, ну, нельзя в этот момент быть каким-то равнодушным или не включенным, не вовлеченным. Нужно найти свое место. Нужно не сказать, что вот я должен быть где-то здесь, а нужно раствориться вот в этом празднике. Когда мы устраиваем праздник для близкого человека по-настоящему, да, мы уже, что называется, себя не помним, мы стараемся всего себя отдать вот этому близкому человеку, там, родителям, там, или детям, или там, друзьям, еще кому-то. Вот мне кажется, здесь то же самое должно быть. Мы должны всего себя отдать вот этому празднику. Не просто вот я там с утра быстренько там перед работой на службу забежал, и все, теперь можно дальше бежать. Вот, сохраните этот праздник сегодня. Особенно, если у вас не получилось из-за работы сходить в храм. Ну, такое тоже бывает. Напоминаем, что самое главное происходило у нас вчера вечером, потому что самое главное во время богослужебных праздников – это то, что совершается на всеночном бдении. Вот, потому что литургия, она всегда одинаковая, а вот все основные песнопения, они звучали, конечно же, вчера вечером. Постарайтесь почитать, может быть, сегодня, может быть, в какой-то даже рабочий перерыв, постарайтесь почитать вот эти богослужебные тексты. Постарайтесь, может быть, даже найти их на русском языке в переводе, чтобы понимать их и осознавать. Постарайтесь вот этот праздник сегодня продлить до самого-самого вечера.
1: А вечером, кстати, я напомню, что с этого дня мы выходим утро на образе, повторяют, да, на частоте 98 FM из 7 до 8 вечера.
0: О, тем более.
1: Можно еще переслушать наш утренний эфир, еще раз погрузиться и познакомиться с этой информацией.
0: И надеюсь, иметь... снова вдохновиться.
1: Вдохновиться и
0: чтение.
1: Ответить, может быть, вечером себе на вопрос, что меняется в этом празднике от моего присутствия.
0: Да.
1: И это было утро на радио «Образ». Спасибо, отец Дионисий. Мы с вами прощаемся.
0: До свидания.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая и благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева, душевные смущения и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся во можешь, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление и исцели души моей я болезнь. Моление теплое и стена необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Бога Небесная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить вся всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти. Тлением и смертью моя есть сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдим.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробую девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительнице, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: каким.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей, находа Деву, тем же Тя поем во всех.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, покорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Глава 20. Первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и встал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Помаже, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня хотелось бы обратиться к образу, о котором все мы слышали, но который мы себе слабо представляем. Этот образ Божьей Матери – София, премудрость Божия. Мы слышали о нем, поскольку все мы знаем, что есть Софийский собор в Константинополе, есть Софийский собор в Киеве, Новгороде, Полоцке, Вологде и других местах. Все мы слышали, что есть София, премудрость Божия, но мы не знаем, что это такое. И вот сегодня мы с вами выясним, что это за образ, как он выглядит и что на нем изображено. Древнейший на Руси образ Софии, премудрости Божией, находился в Киеве, в Софийском соборе. Этот образ был заимствован из церкви императора Юстиниана Византии. Смысл иконографии, о которой я сейчас скажу, это соединение Церкви Небесной и земной через воплощение Сына Божия, премудростью Божию. Что же изображено на этом образе? На иконе изображен дом или храм. В нем стоящая Богоматерь в хитоне, в верхней одежде, с покрывалом на голове, под сенью, поддерживаемой семью столпами. Три столпа с одной стороны и четыре столпа с другой стороны. Руки и ладони Богоматери распростерты, как в образе Божьей Матери Аранта, а столпы утверждены на серповидной луне. Вот такой вот символический образ. Кроме того, на груди Богоматери, как в образе знамения, изображен предвечный младенец, благословляющий правой рукой, а левой имеющий державу. На карнизе сени, под которой стоит Богоматерь, начертаны слова книги притчи. «Премудрость, создай себе дом и утверди столпов семь». Новгородская икона Софии, премудрости Божией, почитается как чудотворная. Сохранившееся историческое известие говорит нам, что от этой иконы в 1542 году получила исцеление женщина, страдающая болезнью глаз. Все изображения Софии, премудрости Божией, символически выражают мысль о Божьей Матери, как в священном сосуде, в котором воплотилась ипостасная премудрость, Сын Божий. Поэтому празднование этим иконам приходится именно в Богородичные дни, либо на Рождество Божьей Матери 21 сентября, как в Киеве, или же на Успение 28 августа, как в Новгороде, Вологде, Тобольске, Москве и в других местах, где имеются эти образы. Следует заметить в заключение, что этому образу были посвящены главные соборы Руси, Древней Руси. И здесь есть удивительный образ, удивительный символ. В начале XI века было построено три Софийских собора. Один в Киеве, один в Новгороде и третий в Полоцке. Символически это событие говорило о единстве трех частей русской земли, Руси Великой, Новгород.

0: Русская София, Руси Малой – Киевская София и Руси Белой – Полоцкая София. На сегодняшний день все три Софийских собора существуют, правда, в некоторых измененных вариантах, но по сей день эти три великих Софийских собора символизируют единство наших стран и наших народов.
1: Русские иконы.

0: «Предай Господу путь твой, и Он совершит».
1: Святость

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Хотелось бы более подробно остановиться на том, насколько иконографический лик соответствует тому или иному историческому образу. Насколько изображения на иконах похожи на тех святых праведников, на тех людей, которые на них изображены. Сразу стоит сказать, что икона – это не картина. Это не портрет и это не фотография. Мы с вами в предыдущих наших встречах говорили об этом. Икона – это образ, который подчеркивает человека, показывает его в состоянии обоженном. Поэтому нет смысла искать абсолютную фотографическую, абсолютную картинную точность и картинное сходство. Однако стоит отметить, что все-таки это сходство обязательно присутствует. И, глядя на лица, мы с вами, я уверен, никогда не спутаем лицо святителя Николая или, скажем, лицо преподобного Сергия, преподобного Серафима. Ведь они наши друзья, наши сомолитвенники, наши близкие люди. А вглядываясь в лица наших близких людей, мы всегда их узнаем. Мы их никогда не перепутаем. Еще стоит сказать о том, что не так давно в западное время католической церкви был проведен эксперимент, когда обратились к мощам святителя Николая и, используя современные всевозможные электронные технологии, попытались по его останкам, по его мощам воссоздать его исторический облик. И когда этот облик был воссоздан, то римо-католики с удивлением обнаружили, что этот образ практически абсолютно сходен, идентичен с тем ликом, которые изображаются на наших, на восточных православных иконах. Но стоит сказать, что подобный путь тщательного исследования с использованием технологий более характерен для Западной Церкви. Я думаю, никому из нас не придет в голову, чтобы брать останки преподобного Сергия Радонежского, пытаться как-то их исследовать, пытаться воссоздать его лицо, воссоздать его облик. Я думаю, никому из нас не придет подобное в голову. Для нас вполне достаточно того, что мы видим образ преподобного Сергия, мы можем реально обратиться к нему в молитве, и мы видим реальную благодатную помощь от этого святого. Поэтому не стоит акцентировать особое внимание на историческом сходстве того или иного святого с его светскими изображениями, которые часто дошли до нас. Напомню, что икона – это не картина и не фотография. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Сегодня, 22 сентября, Церковь вспоминает святых праведных Иоакима и Анну, преподобного Иосифа Волоцкого, священномученика Захарию, архиепископа Воронежского, блаженного Никиту Константинопольского. Блаженный Никита жил в XII веке в Константинополе. Он был хартуларием, то есть чиновником. Никиту еще называют сокровенным, потому что его святая жизнь была тайной для всех. А благочестие Никиты стало известно при необыкновенных обстоятельствах. Однажды поссорились два давних друга, некий священник и диакон Сазонт. Священник вскоре скончался, а Сазонт очень грустил, что не успел примириться с другом. Этот грех терзал его душу. Он пошел за советом к одному старцу-подвижнику. Тот подал Сазонту письмо и велел отдать тому, кого диакон встретит в полночь у собора Святой Софии. Диакон так и поступил. У дверей храма он увидел Никиту Хартулария. Он прочитал письмо, заплакал и сказал, что поручение превышает его силы. Никита добавил, что уповает на молитвы старца и только поэтому попробует исполнить его просьбу. Никита поклонился перед церковными дверями и сказал: «Господи, открой нам двери милости Твоей». И двери храма сами собой открылись. Диакон остался на пороге, Никита молился в храме. Сазонт видел, как праведника осиял чудный свет. Затем они пришли к церкви Влахернской Божией Матери. Двери снова сами отверзлись перед ними. В храме стало светло, и из алтаря вышли священники, среди которых диакон Сазонт узнал своего умершего друга. Они поклонились друг другу, обнялись и примирились. Затем священник скрылся в алтаре и исчез. Так угодник Божий Никита помог снять грех с живого и мертвого.
1: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления иеромонаха Иллариона.

смирение наипаче стяжати подщися. Смирение есть истинное своего ничтожества познание и самого себя презрение. И егда кто немощь свою, грешничество и неключимость свою зная, немало не превозносится умом своим, но и мать себя хуже всех, грешнейше и последнейше всех, и у всех под ногами, тот смирен есть. Аще ли же и каковую добродетель исправит смиренный, он приписует не своим силам, а Божией помощи в сходственность слов Иисуса Христа глаголящего. «Аще сотворите, и вся повеленная вам глаголите, яко раби неключими есмы». «Без мене Бо», — глаголит Господь, — «не можете творить и ничесо же». Смирение есть, еже разумейте себе и о себе ничтоже. Ко избежанию искушений наипаче кротость со смирением духа и всегдашним бодрствованием ума наилучше послужить может. Вели высота смирения, по слову преподобного Макария, знатное достоинство и честность смиренно мудрия. Несть смиренного выше и худейшего о Христе славнейша. И нет благополучнейшего пути, возводящего на небо, в жизнь вечную, паче смирения по свидетельству истины. Где нет света, там все тьмою покровенно, а где нет смиренно мудрия, там все дела наши гнусны пред Богом, глаголит лествичник. В смиренных Бог вселяется, от гордых же изгонится. Иде же Бо смирение, тамо слава Божия воссиявает. Гордость враждебница Христу, смирение же приятно ему есть, слова Дмитрия Ростовского. Хотя бы кто бесчисленные добрые дела сотворил и всякую добродетель совершил, а сам о себе высокомудрствует, тот всех беднее и окаяннее, златоустовы слова. Истинное благополучие человека всей жизни, по словам святого Амвросия, состоит в смирении, а не в возвышении. Ничто же так отворит сердце сокрушенно и душу смиренно, яко же уединяйтеся в разуме и от всех молчание. Смирение есть основание христианства. Внимай же крепко и сему, аще прилежно по сему наставлению начнешь сохранять и себя, то не потерпит сего завистливый бес и воздвигнет на тебя либо от начальника искушения, дабы искусить твое смирение и крепость, или лживых и нерадиво живущих вооружить на тебя, и станут тебя укоряти, ругати, а может быть и заушати, презирати, ненавидите и сим самым много скорбей тебе наносите. Но ты в таком случае еще более прилепися к молчанию и смирению. Держи беспрестанно молитву Господу Иисусу в устех и в глубине сердца твоего, дабы тебе на них за оное немало не пороптать и не оскорбиться отнюдь. С благодарением все принимай, помышляя в себе, «Како могу, ас окаянный, на брата моего гневатися всуе?» И притом беспрестанно помни свои грехи, ибо и ты, если не заушал, то укорял, злословил, пересмехал и поношениями ближнего уязвлял, и обидою ближнего восставал на Христа Спасителя и уязвлял его. Почему ты и должен от всей души признавать себя более достойным, нежели сколько терпишь? Вспомни слова, которые Христос Спаситель сказал о благотворении ближнему и которые равномерно относиться должны и ко всякому обидному слову или делу против ближнего, что ближнему своему сотвористе, то глаголит «мне сотвористе». При сем поминай его страдания даже до смерти, его благость превеликую и его к нам любовь, терпящую неправды наши, и рассуди,
как нетрудно тебе понести ради Его малые скорби, и притом с Его верною помощью, если верно возжелаешь ее, если так о благо будешь и рассуждать, и с любовью претерпеши искушения, то скоро обрящеши Христа Спасителя помощь и утешение».

имея ей самоукорение и мать покой, пишет Ава Дорофей, и никогда же смущается. Таково моще случится болезнь, обида, притеснение и прочее какое несчастье. Он все грехам своим приписует и Бога благодарит. Такового аще настоятель наказует или бронит, он все то за благо приемлет и почитает делом божественным. Гордость вселяется в человека тогда, когда он еще совершенно не познает себя. Итак, познавай себя и всемерно берегись гордости и тщеславия, как великого вреда душевного. Отгнать же их от себя ничем не можешь, как только беспрестанным самоукорением и уничижением самого себя. Всякого вменяй себе в Отца и Благодетеля, а себя в подножие всем.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Те блаже, и ангельскую песнь вопием Те сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзивай же петь Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и сынами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал и обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети,
о дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую бы меня, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси меня, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бы дел отнюдь оправдающих меня, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не похитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 10 главу, с 46 по 52 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Когда выходил Иисус из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть?» Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Перед нами вновь удивительная история об исцелении человека. На этот раз чудо произошло в тот момент, когда Спаситель выходил из Иерихона. Этот многолюдный город был своеобразным транспортным узлом. Однако сюда приходили не только предприимчивые люди, но и те, кто остро нуждался в помощи. Больные, слепые, калеки. Во все времена они считались одними из самых обездоленных членов общества, ибо сами не могли помочь себе. На Руси есть очень хорошая поговорка: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». То есть все находится в руках Божьих. Сегодня ты успешен и материально обеспечен, а завтра болен и беспомощен. Мы не знаем, как долго Вартимей страдал слепотой или был слеп от рождения. Рассказ об иерихонском слепце, содержащийся у евангелистов Марка и Матфея, довольно скуп на подробности. Матфей упоминает о двух слепцах, а Марк, вероятно, только о том, который был наиболее известен в раннехристианской церкви, но обозначает его имя – Вартимей. Оно представляло из себя смешение двух самостоятельных слов – еврейского «вар» или «бар», что в переводе означает «сын», и греческого «тимей», сокращенное имя Тимофей. В конце 46 стиха евангелист Марк, как бы расшифровывая имя слепца, говорит, что он был сын Тимофеев. Слепец сидел у ворот Иерихона и просил милостыню. Вообще, телесные недуги, а в данном случае слепота, порождая постоянную зависимость больного от других людей, значительно понижают в человеке градус самолюбия. Рождающееся от этого смирение способно открывать глаза души в обыденной жизни, частенько ослепленная нашей гордостью. Болящий начинает чувствовать Бога и надеяться на Него. Это не происходит автоматически, ибо среди немощных также встречаются капризные и требовательные люди, которые завидуют здоровым и ропщут на свою судьбу. От этого больному не становится легче, но если человек смиряется, он вполне способен прийти к Богу. А значит, с ним вполне может произойти чудо, совершившееся у городских ворот Иерихона. В Артемии, услышав от прохожих, что рядом находится Иисус из Назарета, о котором иерихонский слепец, вероятно, уже слышал, как о великом враче, тотчас начинает громко умолять его об исцелении. В данном случае вопль измученного сердца иерихонского слепца может служить примером качественной молитвы. Бог ожидает от нас искреннюю просьбу, исполненную боли и надежды, которую готов исполнить. В отличие от Вартимея, мы частенько произносим молитвы, потому что так положено, даже порой не понимая прочитанное или думая во время чтения о чем-то другом. В последнее время даже появилось расхожее выражение «вычитать молитвенное правило». У иерихонского слепца все было совершенно иначе. Вера во Христа и желание прозреть были у него настолько велики, что Вартимей не обращает внимания даже на людей, заставляющих его замолчать. Громкий вопль доходит сквозь губы.

0: Иисуса Раввуни, что еще раз свидетельствует о его глубокой вере во Христа как в Бога. Слово «Раввуни» имело в древнееврейской литературе очень высокий смысл и почти всегда употреблялось применительно к Творцу. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Перед нами один из многочисленных евангельских примеров живой веры, которая творит удивительные чудеса. «Возьмем слепца в учители себе», наставляет нас праведный Иоанн Кронштадтский. «Все мы слепцы душевно, ибо что ни грех, что ни страсть, что ни порок, то слепота у нас горькая, тяжелая слепота». Друзья, прислушаемся к этому мудрому наставлению. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 22 мая 2021 года.
2: Почему вообще почитаются святые? Ответ на этот вопрос.

Вопрос лежит не только в том, что мы очень близко к сердцу воспринимаем предание, традицию, передачу ценностной информации из поколения в поколение, особенно той, которая относится к духовной жизни. Не только в этом, но еще и в том, что святые угодники Божии – это те, кто открывает для нас самое загадочное и самое скрытое – судьбу человека после его смерти. Святые угодники являются через чудеса, через свои святые изображения нам, чтобы еще раз сказать: мы не умерли, мы живы. И не просто живы, но мы находимся там, где совсем рядом Бог. И мы можем вам, людям земли, живущим вот в этих каждодневных трудностях и заботах, помочь так, как вам не поможет никто, ни родственник, ни знакомый, ни друг, ни тот, кто имеет власть и силу на этой земле. Потому что мы рядом с Господом, мы о вас молимся, Творцу неба и земли. И именно поэтому мы почитаем имена святых угодников, что в райских обителях они не перестают быть нашими братьями и сестрами по вере, которым не безразлична наша земная жизнь. И поэтому они нам и помогают. И помогают своим ходатайством пред лицом Божиим. Когда мы молимся перед их иконами, когда мы прославляем их имена, мы ведь просим их нас помочь. Святые угодники Божии, конечно, являются ходатаями пред Богом. Но вот и еще есть это что-то очень важное в их служении. Они нам свидетельствуют о Божьем Царстве, о том, что человеческая жизнь не заканчивается с гибелью физического организма, что человеческая жизнь, источником которого является божественное творческое начало, бессмертна, и что мы, подобно и им, будем в ином мире. И они нам свидетельствуют о том, что они живы. Они из этого иного мира простирают к нам свою любовь и отвечают на наши молитвы. Помощь, проистекающая от святых угодников нам, есть величайшее свидетельство о вечности жизни, о Царстве Небесном, в котором пребывают те, кто получил прощение грехов и сподобился в это Царство войти. Святые угодники Божии – это как окошечко в эту будущую жизнь. И вспоминая их имена, молясь перед их иконами, мы должны просить их и о нашем земном, но также и о вечном, чтобы Господь простил наши грехи, чтобы, несмотря на наши слабости, заблуждения и предрассудки, дурные привычки, которые часто терзают человека и мешают ему в жизни, чтобы Господь открыл нам двери того царства,

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 22 сентября, Церковь вспоминает святых праведных Иоакима и Анну, преподобного Иосифа Волоцкого, священномученика Захарию, архиепископа Воронежского, священномученика Василия Разумова. Преподобный Иосиф Волоцкий, в миру Иоанн Санин, родился в 1440 году в селе под Волоколамском. Родители отдали 7-летнего мальчика в обучение к старцу Арсению в Волоколамский крестовоздвиженский монастырь. В 20 лет Иоанн принял монашеский постриг с именем Иосиф у великого русского святого Пафнутия Боровского. После смерти преподобного, по его завещанию, Иосиф стал игуменом Боровского монастыря. Через несколько лет он основал обитель в родных местах под Волоколамском. Основой монастырского устава стало полное нестяжание, отказ от своей воли и непрестанный труд. Игумен Иосиф сам подавал монахам пример воздержания, скромности, трудолюбия и горячей веры. Иосиф Волоцкий был талантливым церковным писателем. Сохранился его труд «Просветитель» и «Несколько посланий». Он активно участвовал в обсуждении актуальных общественных вопросов того времени. Наиболее известной стала его дискуссия с другим подвижником, преподобным Нилом Сорским. Иосиф Волоцкий доказывал законность монастырского землевладения. Он отстаивал необходимость украшать храмы красивыми росписями, богатыми иконостасами и образами. Нил Сорский призывал к личному отказу от владения чем-либо. Оба эти направления закономерно сосуществовали в русской монашеской традиции и дополняли друг друга.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, дорогой мой друг Михаил Дмитриевич.
3: Доброе утро, Елена Олеговна. Ну вот, и наконец-то мы можем зайти внутрь храма.
2: Да, сегодня, помолившись и перекрестясь, мы с тобой войдем внутрь здания храма. Но для начала, Миш, мне бы хотелось попросить тебя напомнить нашим радиослушателям три короткие молитвы, которые мы произносим перед дверями храма.
3: Я это с радостью сделаю. Первая молитва – это молитва мытаря. «Боже, милостив, будь мне грешному». Вторая молитва – «Боже, очисти меня грешного и помилуй меня». И третья молитва – «Составы меня, Господи, прости меня». Эти три молитвы мы должны сказать перед тем, как войти в храм. Конечно же, нужно еще перекреститься после каждой молитвы и поклониться.
2: Умничка, Миша. Вот теперь можно и заходить. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, что является самой главной частью любого православного храма?
3: Это, конечно же, алтарь. Там происходят все самые главные таинства. И во время богослужения там присутствует сам Бог. И без алтаря храм не храм.
2: Конечно же, алтарь. А еще какие части храма ты можешь назвать?
3: Ну, может быть, та часть, где стоят прихожане?
2: Верно. А как она называется, можешь сказать?
3: Нет, это пробел в моих знаниях.
2: Тогда придется его восполнить. Эта часть храма называется, собственно, храм или четверик.
3: А я где-то слышу название четверик.
2: Ну вот теперь, значит, точно не забудешь. Итак, у нас есть алтарь. Это одна часть храма, без которого невозможен ни один православный храм. И, конечно же, сам храм, да?
3: Четверик.
2: Запомнил?
3: Запомнил. Погодите, Елена Олеговна, а разве это все части храма?
2: Это основные части храма, самые главные. Но бывают храмы еще, которые делятся не на две части, а на три части.
3: А, я понял, вы говорите о притворе.
2: Вы абсолютно правы, Михаил Дмитриевич. Кстати, у притвора, между прочим, есть второе название, тоже так же, как у храма, четверик, также у притвора название трапезное.
3: А, кстати, я что-то такое слышал.
2: Слышал, но вот сейчас, в наше время, вряд ли можно найти в храме накрытые столы. Но вот в древности притвор трапезную строили, потому что именно здесь устраивались угощения для нищих по случаю какого-то праздника или поминовения усопшего.
3: А сейчас, в наше время, в притворе еще находится прилавочек, где продаются свечи, духовные книги, и можно написать записки о здравии и о упокоении.
2: Все верно. Ну и еще одно понятие ты наверняка слышал. Есть такое слово «паперть». Сможешь объяснить, что это такое паперть?
3: Я, конечно же, видел в фильмах и в каких-либо журналах, может быть, православных, где нищие на паперти просят подаяние.
2: А ты не знаешь, что это слово означает, Миш?
3: Нет. Но я знаю то, что паперть – это место, которое находится прямо у дверей храма.
2: Правильно, Миш. Так вот, слово «паперть» и означает как раз «преддверие» или «предхрамие». Предхрамие.
3: То есть паперть – это площадка перед входом в храм, который ведет лестницу.
2: Абсолютно ты прав. И вот эта площадка с лестницей, как ты говоришь, имеет, между прочим, очень глубокий смысл. Интересно?
3: Интересно.
2: Это образ того духовного возвышения, на котором находится церковь среди окружающего мира. Как царство не от мира сего.
3: Красиво. А я думала, оно только для нищих.
2: Ну вот я рада, что сегодня ты узнал что-то новое. Ну что, сейчас уже пришла пора попрощаться с нашими радиослушателями.
3: До свидания, дорогие радиослушатели. Доброго вам дня.
2: До встречи в следующих программах.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Делая добро, да не унываем, ибо в свое время поженем, если не ослабеем.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 22 сентября, Церковь вспоминает святых праведных Иоакима и Анну, преподобного Иосифа Волоцкого, священномученика Захарию, архиепископа Воронежского, священномученика Василия Разумова. Святые праведные Иоаким и Анна были родителями Пресвятой Богородицы. Иоаким вел свой род от царя Давида, которому Бог обещал, что от его потомков родится Спаситель мира. Супруги жили в Назарете. Они очень долго не имели детей. Это считалось наказанием Божьим, явным признаком того, что люди чем-то неугодны Господу. Поэтому Иоаким и Анна часто сталкивались с презрением и насмешками. Но они никогда не роптали, горячо молились Богу и смиренно уповали на Его волю. Однажды во время большого праздника Иоаким пришел в Иерусалимский храм, но священник прогнал его. Он кричал, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу. Иоаким горько заплакал и решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустыне. Анна узнала, какому унижению подвергся муж. Она стала молиться и скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. Того же в пустыне просил Иоаким. И молитва была услышана. Им обоим ангел возвестил о том, что родится у них дочь, которую благословит весь род человеческий. Вскоре у супругов родилась девочка. Когда Марии исполнилось 3 года, Иоаким и Анна отдали дочь на воспитание в Иерусалимский храм. Пожилой Иоаким вскоре скончался. Анна пережила его на 2 года. Все это время она провела в храме при дочери.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашем эфире протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте,
2: благословите. Доброго здоровья, помогай нам Господь.
1: Спасибо, Господи, батюшка. У нас вопрос. Можно ли читать молитву задержания, когда есть страх увольнения с работы? И когда в душе страх от предстоящих событий? Как его можно побороть?
2: Я, наверное, начну с самого конца вопроса. По той самой простой причине, что если я начну с самого конца отвечать, я думаю, что как раз необходимость в начале этого вопроса просто сама по себе отпадет. Я приведу сейчас простой пример. Несколько лет назад все наше общество столкнулось с серьезной проблемой, которая вызвала у многих очень страшное состояние. Я говорю про COVID-19. Когда нельзя было в магазин или к баку мусорному подойти просто так, нужно было брать сначала разрешение брать штрих-код или там QR-код какой-то. Но я сейчас говорю не про вот эти электронные все, так сказать, вещи. Я сейчас говорю о том состоянии, которое было у нашего общества. Я с этим столкнулся и сам лично, и со своими прихожанами мы это много обсуждали. Я видел те страшные состояния, те страшные мысли, которые у человека возникали. Особенности это коснулось людей, больных уже хроническими заболеваниями, престарелых и так далее.
1: Ну, то есть это паника такая,
2: это
1: да?
2: Даже не паника, это, скорее всего, тихий, а у кого-то, может быть, и не тихий психоз. Вы понимаете, состояние загнанности какой-то в угол, когда ты не понимаешь, что будет завтра, когда люди не понимают, как ходить на работу и так далее. То есть, ну, вообще непонятно, что впереди. Мы, слава Богу, милостью Божией, все-таки все это вместе преодолели. Не все. Кто-то остался за порогом этой болезни. Кто-то не выдержал. Кто-то заболел и так далее. Но вот сегодня, пройдя вот этот опыт, я почему о нем говорю, он для всех, для нас очень еще близок. Вот это еще дыхание вот этого ковида, оно еще, мне кажется, в воздухе, вот между нами здесь сейчас. И вы знаете, вот когда человек не знал, что делать с работой, когда человек не знал, на что купить себе пойти хлебушка, магазины, кстати говоря, были в большинстве случаев продуктовые все открыты, хлебушек там был, а вот некоторые люди не понимали, где брать в очередной раз денежку на то, чтобы туда просто попасть и купить что-то для домашних покушать. Почему я говорю? Ответ-то, собственно говоря, лежит на поверхности того вопроса, который мы сегодня с вами в эфире услышали. Дело в том, что многим нам пришлось не просто не сладко. Но, во-первых, мы все прекрасно понимали, что Господь это почему-то попустил, и мы все прекрасно понимали, что все это по воле Божией. И все мы понимали прекрасно, что Бог не дает испытаний человеку выше той меры, которую человеку дано пережить. Мы с вами все читаем молитву «Отче наш», и в которой мы слышим одно из прошений, звучит очень просто: «Да будет воля Твоя». Если мы с вами вот так вот теоретически рассудим, что значит «Да будет воля Твоя», она и так будет воля Божья. Зачем мы это говорим вслух? А дело в том, что под этим прошением, в этих словах мы утверждаем, что мы, немощные, грешные люди, зная, что будет воля Божья, хотим, чтобы она еще не просто действовала сама по себе, как она и так действует без нашего участия, но чтобы еще и она была вместе с нашей волей, то есть чтобы наша воля, когда мы молимся, она тоже была согласна с волей Божьей. Поэтому, отвечая на вопрос, подводя итог этому вопросу, хотелось бы сказать: мы, как люди, назовем себя верующими. Почему слово «назовем» применяю? Потому что до настоящей веры нам, мне кажется, еще многим очень далеко. Ну, давайте так, люди, пытающиеся быть верующими, да? Так будет более точно и корректно по отношению ко всем нам, сегодняшним людям. Если мы в руки свои берем молитву слов, если мы читаем молитвы или дома молимся, или приходим в храм на общественное богослужение, мы должны прекрасно понимать: на все воля Божия. Поэтому, если Господь по каким-то причинам попускает нам пережить те или иные испытания, как, допустим, страх увольнения вот у человека, допустим, он говорит, что он боится потерять работу. Да все ее боятся потерять, потому что кушать будет нечего. Но мы понимаем, что Господь, если даже и допустит это вдруг, то это будет только от того происходить, что Бог посчитал это для чего-то человеку нужным пережить. Поэтому просите Господи, да будет воля Твоя. А мы, грешные, как сможем к этой воле, потихонечку пристроимся, потихонечку будем нести свой крест, покуда наша жизнь продолжается. Наши древние предки говорили по этому поводу очень просто: тяни лямку, пока не выкопали ямку. Вот, наверное, наш ответ будет сегодня в эфире таковым, что Господь нас поддерживает, как сказано в Псалтире, Господь не помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек. Поэтому будем уповать на Него и стараться применять все свои ресурсы человеческие к тому, чтобы сохранить тот статус социальный, в котором на сегодняшний день мы находимся.
1: То есть молиться, да будет воля Твоя, мы должны о предстоящих событиях.
2: Да нет, просто мы должны об этом говорить постоянно. А страх...
1: А со страхом как бороться?
2: Вы знаете, страх препобеждается многими вещами. Во-первых, он препобеждается, с одной стороны, молитвой, с другой стороны, не побоюсь этого понятия, с психоанализом. То есть человек должен разобрать те вещи, которые его пугают, стараться сначала их вычленить из общей массы вещей. То есть он уже выкристаллизовывает то, чего он боится. В данном случае мы говорим вот об увольнении, например, там, или о болезни какой-то, не дай бог. И потом уже должны вот эту проблему разделить на более мелкие части. Если болезнь, то какая? Кто за мной ухаживать будет? На что я буду жить? Где я буду там лечиться и так далее? Вот эти вещи нужно разбирать. По мере разбора окажется, что не все глобально отвратительно и плохо. Могут всплыть какие-то нюансы, которые могут хоть как-то, но поддержать психику человека. Плюс, ко всему прочему, я еще раз повторюсь, никто не отменял молитву. Молитву как общение с Богом, как вопль к Богу, если хотите, с тем, чтобы Господь помог и защитил. У Бога сирот нет, знаете ли, говорили наши тоже далекие предки, поэтому, наверное, будем на это надеяться.
1: То есть наш человеческий путь к священнику с нашими вопросами и с просьбой о помощи в этом анализе, он тоже в какой-то мере путь к Богу?
2: Конечно, священник – это посредник между Богом и человеком. Другое дело, что вы хотите от священника получить. Потому что если вы хотите к Богу подойти через священника, да, это прямое попадание вам туда, куда нужно. А если вы хотите, чтобы вам просто кто-то утер слезы, условно говоря, и получить какую-то психологическую помощь, ну, здесь еще вопрос такой уже начинается более шаткий. Почему? Потому что психологическая помощь, она может быть оказана не только в церкви и не только священникам, да и вообще, может быть, если это вообще тема психологической помощи, может быть, человеку следует самим собой сначала разобраться. Вот это будет более корректно.
1: Это я к тому спрашивала, возвращаясь к нашему вопросу, да, что иногда неверно браться за какие-то молитвы непонятные, да, а нужно просто пойти другим путем и попытаться попросить помощи, ну, в храме у священника.
2: Ну, вообще, сначала нужно вообще как минимум разобраться с темой, с проблемой. А потом, конечно же, ее уже нужно, эту проблему, раскладывать таким образом, чтобы каждый вектор этой проблемы, она же многовекторная проблема, да? Каждый вектор приводил к определенному результату по своей части.
1: Спасибо, отец Николай, за ваши рекомендации.
2: Да, дай Бог, чтобы как можно меньше было недугов и больше было сил для борьбы со грехом в нашей жизни.
1: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

0: новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во иже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и сынами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мея сопом и очишуся омывши мея и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершлено мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов, и сегодня в храмах читается Евангелие от Марка, 10 глава, с 46 по 52 стих. Давайте послушаем.
1: «И придоша во Иерихон, и исходящую ему от Иерихона, учеником его и народу много...»
2: Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать. Но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
1: «И абье прозре, и по Иисусе идя в путь».
0: Слепой Вартимей, сидящий у шумной дороги, протягивающий руки, питающийся милостыней, это образ человеческой души. Слепцу плохо. Он знает, что жизнь может быть совершенно другой, но сделать ничего не может. Ему приходится довольствоваться тем, что упадет ему в руки. Так и душа человека, живущего в плену греха, без света божественных заповедей, ощущает себя мрачной и стесненной. Если когда и бывают какие-то светлые проблески в виде вдохновляющей музыки, радостного общения с близкими друзьями, увлечений, увеселений или чего-то иного, все равно общая картина от этого не меняется. Душа, утешить и наполнить которую может только Бог, так и остается голодной и печальной. Когда слепой узнает, что идет Иисус из Назарета, он громко начинает его звать. Но не для того, чтобы получить пожертвование. Нет, от Иисуса ему нужно нечто большее. Вот почему он кричит и тем досаждает окружающим. Точно так же и душа, услышав нечто о Боге, начинает активно интересоваться. А не здесь ли находится то, чего так давно она ожидала? И вот, когда крик слепца превозмогает шум толпы, Иисус останавливается и подзывает его к себе. Для того, чтобы Бог адресно начал проявлять себя в нашей жизни, необходимо к этому подготовиться. Крик Вартимея – это вызревший вопль души, который должен стать именно криком, вбирающим в себя все силы человека, исключающий возможность одновременно с криком заниматься чем-то еще посторонним. Человек кричит тогда, когда ему что-то надо настолько сильно, что он сам весь становится этим криком. Услышав, что его зовут, слепец встает, сбрасывает с себя верхнюю одежду и подходит к Иисусу. В этом сбрасывании одежды – отказ от прежней жизни, ее привычек и обычаев. Если ты хочешь на самом деле вступить в общение с самим Господом Богом, будь добр, сбрось с себя старый хлам греховной жизни, каким бы дорогим и комфортным он тебе ни казался. Сделав этот шаг, слепец поступает, казалось бы, неразумно, ведь его одежду легко могут украсть, и он останется вообще ни с чем, он же ничего не видит. Но несчастный идет на этот риск. Для него сейчас возможность общения с Иисусом несоизмеримо важнее любых житейских попечений. Когда человек решается сделать свой первый шаг навстречу Богу, это всегда требует решимости и готовности взять на себя определенные риски. И только зарождающаяся вера может дать глубинную уверенность в том, что все устроится. Иисус задает слепцу простой вопрос: «Чего ты хочешь от меня?» Вартимей называет Иисуса учителем и затем говорит ему, что хочет прозреть. Бог никогда не открывает себя человеку неподготовленному, не желающему увидеть и услышать его. Господь бесконечно деликатен и педагогичен. Нет никакого навязывания, никакого принуждения добра. Поэтому вопрос «чего ты хочешь?» очень полезно себе задавать почаще. Но это не вопрос о

0: ей открывает...
1: ...по отношению к своему отцу, который был в числе тех, кто ее уговаривал, например. Я сомневаюсь. Хотя она была дочерью, а он был отцом. Но у нее была четкая, так сказать, перспектива, понимание, если хотите, да, что она делает. Она не хотела поклоняться идолам, к чему ее, по сути дела, принуждали. Если мы возьмем каких-то других святых, при всем при этом, несмотря на то, что иногда они не хотели казаться кому-то хорошими или правильными, они, даже людей, которые были не из их образа жизни, не из их, скажем так, мировосприятия, допустим, те же самые палачи. Возьмем опыт, который пережил Христос, и в Евангелии он четко описан. Они над ним издевались и физически, и морально. Он что? Помолился за них и говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он хотел перед ними быть хорошим? Нет. Он хотел как-то перед кем-то как-то выглядеть? Нет.
2: Мне кажется, это даже звучит как-то абсурдно.
1: Конечно. Но при всем при этом он никого из них не обидел, никого из них не унизил, насколько мы это знаем. Точно так же, как и люди, которые, например, были новомучениками, или просто мучениками, или великомучениками, они своих мучителей не поносили, не ругали,
2: не обличали?
1: Нет, обличать-то они как раз обличали, но они делали это не жестокостью или цинизмом, а они делали это просто как озвучивание правды, некой божественной правды.
2: Истины.
1: Ну, вы знаете, истина – это настолько глубокое понятие, если уж мы о ней говорим, да, то я боюсь, что тремя-четырьмя фразами, сказав что-то, мы не откроем и не обоснуем и не докажем истину. Это будет каким-то лишь отголоском истины, скорее всего. А вот правду мы можем сказать или неправду можем сказать. И вот когда происходило, например, как вы сказали, обличение, например, мучениками своих мучителей, они же это делали без ненависти, несмотря на то, что те люди, которые над ними издевались, вполне, вот говоря нашим мирским, как бы понимательным языком,
2: заслуживали
1: этого, конечно.
2: Но они делали все, чтобы к ним человек другой испытывал ненависть.
1: Вот, а любовь была, ненависти не было. Хотели мученики быть хорошими перед своим учителем, очень сомневаюсь. Они вообще об этом не думали, в этом формате не мысли, потому что у них таких задач не было.
2: Но мы берем такие довольно крайние точки бытия.
1: Мы берем абсолютно крайние. Но вы понимаете, какая вещь? Если мы скажем, что по-христиански ты должен, как сказано в Писании, ему же честь честь, то есть тот человек, который находится, например, над тобой начальствующим, ты должен к нему подобающе относиться. Конечно, по-христиански это будет правильно. Но будет ли это обозначать, что ты будешь перед этим человеком хорошим? Вот здесь у меня возникает вопрос, даже я боюсь, вопрос-пропасть. Потому что можно уважать начальника за его начальственность, а можно выполнять его поручение, которое он дает, потому что он начальствующий, но при всем при этом не быть перед этим человеком абсолютно хорошим никак. Потому что видение начальника относительно ситуации и видение человека, который ему подчиняется, этой же ситуации видит по-другому, они отличаются. И человеки эти отличаются, и их видение отличается. Поэтому здесь, наверное, очень сложно говорить, быть хорошим или не быть хорошим. Вот можно что сказать? А мне однажды, на мой взгляд, удалось услышать очень такую, знаете, добрую фразу, что христианин должен быть хорошим сыном или дочерью, хорошим супругом, хорошим родителем, хорошим специалистом в своей сфере, ну, насколько это позволительно относительно его менталитета, его интеллектуальных способностей и так далее, там, да? Быть хорошим соседом, быть хорошим гражданином общества, в котором он живет и так далее. Что это значит? Вот, переводя, наверное, в наш сегодняшний вопрос, вот этот вот ответ одного из священников, который сказал, что человеку надобно быть хорошим. Нужно сказать, что вот человек должен от себя постараться по возможности делать то, что от него требует его, например, сыновство, его родительство, его профессиональная принадлежность, его гражданство. То есть, если нужно уважить родителя, значит, нужно уважить родителя. Если нужно отнестись к ребенку с пониманием, с теплом, значит, нужно отнестись с пониманием, с теплом. Если нужно там, условно говоря, на выборы сходить, государство в этом как бы заинтересовано, значит, нужно сходить на выборы.

0: Вы уже сходили на выборы.
1: Да, ну я просто к тому веду, что это наше гражданское не просто право, а еще и обязанность. Вы понимаете, какая интересная вещь?
2: Я думаю, вы скажете, наше не только гражданское право, но и позиция.
1: Позиция, она как раз как обязанность имеется в виду. Угу. Понимаете, в чем да. все дело? То есть мы должны же выражать свою волю. Нас же ее спрашивают.
2: Это понятно. Ну, уйдем от политики.
1: Я имею в виду, какая политика? Вообще просто.
2: Конечно.
1: Я вообще к политике не причастен в том смысле, что я в этом вообще не разбираюсь.
2: Вот, если возвращаться, да, тоже к этому вопросу про насколько важно быть христианке хорошей для всех и нужно ли. Прочла я такую интересную мысль. Угу. Очень важно понять, откуда берется вот эта установка, что необходимо, важно быть хорошей для всех.
1: Это очень сложно выяснить, это,
2: и,
1: мне кажется.
2: Человек, который писал эту статью, видимо, как-то на основе анализа и многих своих опытов,
1: наблюдений,
2: да, практики, говорит, что дело не в морали и не в воспитании, а в том, получал ли человек в детстве безусловную любовь. И, опять же, повторюсь, да, что желание всегда быть хорошим – это попытка заслужить любовь через поведение, и работать здесь важно именно с самоценностью и самооценкой.
1: Очень сложная тема. Почему? Потому что, действительно, когда человек, вне зависимости, является он христианином или не является он христианином, если он пытается всем быть хорошим, а здесь уже, на мой взгляд, видятся какие-то нарушения. Что-то в этом не так. Хотя внешне, казалось бы, а что в этом плохого? А в этом плохого не то, чтобы...
2: То, что он не может сказать «нет»?
1: Не только это. Просто он пытается через это что-то получить. Вы понимаете, своего рода это покупка чего-то. Вот в чем... То есть поведенческая покупка. Понимаете, о чем речь?
2: Угу.
1: То есть вот в чем проблема. То есть либо человек... действительно недополучил тепла, допустим, или еще что-то. Может быть, это гиперответственность. Гиперответственность – это тоже патология, хочу напомнить. Ответственность – это норма, а гиперответственность – это патология.
2: Но это когда человек полагает, что если он что-то не будет контролировать,
1: да, то мир полностью рухнет. Да. Да. Вот. Поэтому говорить вот о том, что человек хочет для всех быть хорошим, нужно действительно, наверное, сначала задаться вопросом, почему он так считает. Потому что, например, я еще раз повторюсь, что в Священном Писании вот так вопрос не стоит. Делать правду, да, но это не значит, что быть для всех хорошим, потому что, делая правду одному, ты сделаешь хорошо, а другому ты сделаешь, напротив, плохо. Соблюдая закон божественный, одному ты сделаешь хорошо тому, кто сочетает себя с этим законом, а человеку, который себя с этим законом, наоборот, разлучает, ты сделаешь плохо. Понимаете, да? То есть такой момент очень деликатный. И вот если человек для себя поставил такую задачку, всем угодить, здесь возникает вопрос, что с этим человеком не так?
2: Ну, вероятно, даже человек, который всем угождает, он и не ставил перед собой задачу такую, чтобы всем угодить. Скорее всего, на уровне подсознания,
1: да, конечно.
2: И это именно модель поведения, выработанная годами и положенная тоже на базу вот этой...
1: Это и воспитание,
2: да,
1: вполне возможно, да.
2: Но вообще, тут вот я еще вычитала, что важно работать и как-то уделять внимание по ощущению своей самоценности и самооценки. Причем специалисты человеческих психик разделяют эти два понятия.
1: Конечно.
2: Говорят, что самоценность – это осознание человеком своей ценности вне зависимости от состояния и внешних обстоятельств. В норме она закладывается еще в раннем детстве, когда через слова и поступки родителей ребенок осознает: я важен и имею ценность. И это весьма устойчивое чувство, которое помогает ребенку проходить даже через сложные периоды жизни. Но иногда из-за особенностей воспитания или жизненных трудностей вера в себя либо не формируется, либо в какой-то момент подрывается. И вот для того, пишут специалисты человеческой психики, чтобы вернуть самоценность, важно применять работу с так называемым внутренним ребенком, то есть той детской частью личности, которая есть в каждом из нас. Дело в том, что отношение матери к ребенку в норме должно обладать крайне важной характеристикой – безусловностью. И это означает, что вне зависимости от поведения, состояния, внешнего вида и прочих факторов, мама любит ребенка. Безусловно. И если ребенок усваивает эту безусловную любовь, то он ее несет в своем сердце во взрослую жизнь, несмотря ни на что. А если по какой-то причине он этой любви не получил, или мама любила ребенка только когда он делал, ну, что-то хорошее, например, или чисто убирал квартиру, то личность деформируется. И вот порой достаточно просто представить себя в раннем детстве, сказать своей детской версии, что она хочет услышать там слова любви, поддержки, что он молодец и так далее. И в таком случае уже может что-то измениться, и самоценность может как-то подняться, увеличиться, устояться.
1: Я бы немножечко даже добавил, что в данном контексте как раз самоценность может генерироваться через самооценку. Как бы странно это ни звучало.
2: Ну, а самооценка – это субъективная оценка человеком собственных действий.
1: Да, но вот именно когда человек, если он, скажем так, подумает о своей жизни, ведь видение, например, своих грехов не подразумевает видение только грехов, а видение грехов подразумевает трезвое отношение к самому себе. А трезвое отношение к самому себе – человеку наверняка должно открыть то, что может позволить человеку дать самооценку.
2: Но видение своих грехов, оно же не освобождает от этих грехов. Увидеть свои грехи – это значит сделать первый шаг небольшой
1: к борьбе с этими грехами.
2: Да, на пути к их.
1: Я хочу сказать, что модель взгляда на самого себя со стороны, модель, она позволяет видеть не только худое, она позволяет видеть еще и хорошее, которое, безусловно, есть в каждом человеке.
2: При этом самооценка же может быть адекватной или неадекватной.
1: Она 99,9% всегда неадекватна в той или иной степени, потому что человек, он именно субъективен. Какой бы он ни был гениальности, какой бы он ни был талантливости, какой бы он ни был величины, все равно он в масштабе только самого себя может увидеть самого себя. А вот со стороны и с высоты или с очень большой, так сказать, с большого расстояния, с большой длины, человек сам себя увидеть не может. В этом-то весь и фокус субъективности.
2: Ну, кстати, я читала, что был какой-то такой способ снимать, там, попросить себя поснимать на видео, посмотреть на свое поведение.
1: Да.
2: Этим пользуются как раз политики, которые встают на вот это, ну, молодые политики, которые встают на путь такой большой игры политической. Угу. Вот они смотрят за своим поведением, мелкой моторикой,
1: за мимикой, да,
2: положением в пространстве. Да, вот это все, и это считывается тоже, потому что на уровне там сенсорных ощущений аудитории или конкретного собеседника. И все это также важно, нужно и выдает на самом деле и ту же самоценность,
1: вещи, да,
2: самооценку, вообще желание, стремление и там, какие-то,
1: конечно,
2: психологические.
1: Конечно, есть даже такая наука.
2: Физиогномика?
1: Физиогномика, конечно, которая по мимике лица пытается, так сказать, сказать о внутреннем мире человека, и достаточно точно все это подмечается. То есть я хочу сказать сейчас другое. Я хочу сказать о том, что если у человека вот есть в этом, а они у него есть, нарушения какие-то, вообще одна из трагедий грехопадения, это мы уже говорили, это потеря целомудрия. Целомудрие сфокусировали, я не могу сказать, по каким причинам и когда, на исключительно одном типе грехов, хотя вообще это не тип грехов, и это вообще не грех. Целомудрие – это целостное восприятие человеком бытия и самого себя в бытии, и бытия вокруг него. Целомудрие, то есть правильное, трезвое, адекватное, если хотите, восприятие бытия.
2: Угу.
1: Но ввиду того, что человек находится под воздействием, помните, наверное, в советские годы был такой удивительный, сравнительный, так сказать, момент. Говорили, что человек, когда вырастает, ну, подросток.
2: Угу.
1: Ну, вот в советское время это было очень популярным таким сравнением, может быть, или какой-то аллегорической формой. Когда человек вырастает, и вот тот период, который мы сейчас именуем пубертатом, допустим, да, говорили, что у человека появляются черные очки. Потом появляются, да, да, да, потом появляются розовые очки или наоборот. Там, да, ну, просто я хочу сказать, что сравнение шло какое, что у человека есть взгляд, но человек видит все в преломленном свете. То есть не то, что есть. Оно вроде то, но цвет, который дают очки, кардинально меняет подход к реакции на то, что человек видит. Так вот, если мы немножечко отпрыгнем вот от этого периода, когда рассматривали человека в очках, получается какая картина, что грехопадение, на взгляд человека, накладывает тоже определенные линзы. Линзы, которые, к сожалению, человек несет по всей своей жизни. Он в основном все видит именно исходя не только из того, что он субъект, да, а видит еще из того, чем этот субъект поврежден. Гордый человек, поврежденный гордостью, видит под личиной гордости, как, грубо говоря, под розовыми очками или под черными. Понимаете, он видит те же самые предметы, те же самые объемы, те же самые размеры, но видит это иначе. Человек, порабощенный, например, завистью, страстью у него, когда если зависть. Есть люди завистливые, есть не особо, есть вообще независтливые, да? Заметьте, завистливый человек видит все под призмой зависти. Сребролюбивый человек. Есть сребролюбивые, есть относительно сребролюбивые, есть вообще сильно сребролюбивые, да? Сильно сребролюбивый человек видит под фокусом сребролюбия.
2: А что такое фокус сребролюбия?
1: А фокус сребролюбия – это как можно... Нет, не просто оценивает, а как вытянуть из этого всего сребро. Не аргентум, а именно материальный достаток. Другой человек, например, там, находящийся под какими-то другими воздействиями каких-то других страстей, в точности также видит все то же самое, только иначе.
2: Ну и получается...
1: И вот, да, я сейчас вот как раз закончу мысль, что христианство как раз подразумевает то, что в процессе своего духовного опыта Господь ведь говорил нам в Евангелии, и неоднократно, одна фраза звучит очень просто, что Господь всем человеком хочет спастись и прийти в познание истины, в познание истины. А познание истины без познания самого себя, как элемента, как части вот этого бытия, оно практически невозможно.
2: Но так же, как любовь к ближнему, невозможно без любви к себе.
1: Конечно. Поэтому, пройдя хотя бы какую-то часть христианского пути, искренне пройдя этот, ну, этот путь, допустим, да, не весь, может быть, но не до конца имею в виду, человек уже понимает, что он видит ситуацию не так, как он видел до начала этого пути. Я к тому веду, что именно жизнь во Христе, ну, больше или меньше, это уже не нам решать. Она немножечко приоткрывает человеку, освобождая его от воздействия вот этих вот призм страстных, открывает более-менее видение реальной ситуации. То есть предметы те же, длины те же, объемы те же, а видение другое.
2: Но ведь в такой ситуации уже человек просто не может себе позволить манеру поведения и манеры поведения так, чтобы угодить всем.
1: Конечно, нет. А у него и задач таких-то и нет.
2: А вот, может, как раз они и есть. Вот исходя из, опять же, вот этой нарушенной самоценности и самооценки. Но об этом в следующем получасе поговорим. Это «Утро на радиообраз». Уважаемые радиослушатели, пишите нам, пожалуйста, номер телефона мессенджера «Макс» на нашем редакционном планшете неизменен. 8-902-302-84-44 Протоиерей Николай Алясов сегодня машет вам ручкой в нашей утренней студии.
1: Я тут.
2: Да-да.
0: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Продолжаем наш эфир с протоиереем Николаем Алясовым. Сегодня мы отвечаем на вопрос от нашей слушательницы. Вопрос таков. Прилетел он нам, кстати, в официальную группу радио «Образ» во ВКонтакте. Насколько важно христианке быть хорошей для всех и нужно ли? И вот как раз предыдущее получасие мы закончили на глубочайшей фразе с глубочайшим смыслом о том, что Господь хочет спастись...
2: Всем человеком.
1: И спасти, да, всего человечества и дать вот это вот познание окружающего мира и себя самого тоже очень важно. И без познания себя невозможно познание всего остального.
2: Да, это вообще в комплексе, на самом деле. Нельзя сказать, что мы познаем себя через общее, нельзя сказать, что мы общее через себя познаем. Это комплексно.
1: Ну, причем же тогда вот это здесь, так, опять же, манера поведения, кстати, многих православных людей, которые стараются всем угодить, быть для всех хорошими, никому там слова плохого не сказать, кому-то, наоборот, там оказывать в некоторой степени даже медвежьи услуги, о которых не просят, и которые, может быть, наоборот, там на пути к спасению облегчают сильно этот путь сам. Ну, мы знаем все, что такое медвежья услуга. И как же тогда быть?
2: Ну, наверное, нужно сначала определиться, что мы хотим от жизни. Если человек хочет всем угождать, то, наверное, его время будет занято исключительно угождением. Ему будет не до религии, ему будет не до пути с Богом. Ну, просто по времени у него не хватит ресурсов.
1: Но либо он будет постоянно метаться,
2: тишить. Рано или поздно ему придется сделать вывод. То есть для себя вывод такой, тут
1: вывод
2: он или там.
1: Вывод или выбор?
2: Ну, сначала вывод, потом выбор, соответственно, волевой.
1: Сначала выбор, а потом вывод. Не то выбор.
2: Ну да, сначала он сделал вывод. То ли я выбрал, а потом он делает выбор. Вообще, вы знаете, вопрос очень деликатный. Почему? Потому что если человек, например, хочет всех накормить, казалось бы, в этом нет ничего плохого. Если хочет всем сказать ласковые и добрые слова, даже людям, которые, может быть, совсем не заслуживают этого, сидят, он пьют, семечки грызут у подъезда, а сказать им не руганью, а хорошими словами, это по-христиански, это неплохо.
1: А чего можно сказать хорошими словами?
2: Ребятушки, ну подумайте, что ваше время-то дорогое и так далее.
1: Вот вы думаете, это произведет какой-то эффект?
2: Нет,
1: должен,
2: никакого.
1: Кроме хохота и
2: да,
1: вот этого ощущения испанского стыда
2: вы
1: со
2: знаете,
1: стороны ребят.
2: Знаете, в чем вся проблема? Проблема в том, что в мире зла не увеличится. Человек сказать скажет, а зла не увеличится. Похохочет и успокоится, а может быть прекратят. А вот если человек выйдет сразу с палкой, с дубиной там, или еще или с пневматическим оружием и скажет несколько жестких слов и еще и хлопнет пару раз в воздух, например, зла в мире станет больше, скорее всего. Понимаете, как оценить можно ситуацию? Вот в чем проблема. То есть мы оценку-то даем. Помните, в Писании есть очень такая интересная фраза. Вы знаете, я последние годы стал эту фразу очень часто как-то из памяти доставать. Мне кажется, она очень полезная для нас, ну, вообще для оценки ситуации, для причинно-следственной оценки, да? Фраза очень простая. В Евангелии Христос говорит: «По плодам их узнаете их». Простая фраза, тут простейшая. Вот если, например, человек, условно говоря, пытается остановить зло какими-то методами, нормальными методами, его останавливает.
1: Не злом. Не, останавливает зло не злом.
2: Ну да. То, наверное, по плодам можно сказать, да, плод добрый. А если человек к уже имеющемуся злу добавляет свое, так слушайте, а какой смысл тогда в таких вещах? И вот, возвращаясь к заданному вопросу, быть хорошим. Искусственно быть хорошим не надо. Из себя строить хорошенького не нужно. Либо быть нужно хорошим и творить хорошие дела. Либо иногда вполне возможно, что придется сказать, например, какие-то вещи, которые могут кому-то не понравиться. Или сделать какие-то вещи, которые кому-то не понравятся. Но это не значит, что вы стали плохим. Это значит, что эти ваши поступки или слова не угодили другому человеку. Но это, простите меня, нормально.
1: Но ведь есть какой-то определенный уровень устойчивости психологической относительно ближних людей.
2: Может быть, да, да.
1: Есть устойчивость, есть неустойчивость. Как
2: да.
1: раз и это вот очень важно.
2: Да.
1: И как раз люди, которые в самоценности состоялись, ну, у которых ощущение
2: самодостаточные.
1: Ну, самодостаточные, самоценности, mm-hmm. да, то есть которые знают, что они важны, что они имеют ценность вне зависимости от оценки окружающих, они могут вот так вот стать в какой-то момент неудобными для окружающих, mm-hmm. даже если эти окружающие из их, ну, там, ближнего или какого-нибудь там не слишком дальнего круга. Сейчас
2: я прошу прощения, вы сказали слово «важны», правильно я услышал?
1: Ну, важны, конечно, да.
2: А если... они могут быть не важны.
1: Ну, если они не важны, то ему не надо там как-то мучиться с отказом и так далее. Угу. А вот мы говорим как раз так, о том, что человек хочет быть хорошим для всех. А хороший человек – это какой? Это не конфликтный, отзывчивый, всегда дружелюбный, готовый в любой момент прийти на помощь.
2: Светлый.
1: И поддержать.
2: Светлый.
1: Ну, не знаю, там светлый, темный – это другое. Я про характеристики. Вот. И когда этот человек, например, у него какие-то неполадки с самоценностью, с ощущением самоценности, вот той самой устойчивости, о которой в начале своей там тирады я говорила, у него она отсутствует. И таким образом, быть хорошим для него очень важно, потому что он
2: сам
1: вот
2: себе доказывает
1: что-то. Устойчивость свою формирует на мнение окружающих.
2: Да, конечно.
1: А когда это мнение становится, переходит из там суперпозитивного в какой-то нейтрального или даже ближе к минусу, ну, то есть вот этот вот показатель стремится уже к синей шкале, условно, этого хорошего метра. Таким образом, человеку, у которого устойчивости той самой нет, становится очень тяжело. И он пытается опять наверстать вот эту хорошесть, безотказностью, доступностью, значит, покупательской своей вот этой, вот этому деньгу последнюю я тоже одолжу, ну, потому что я же хороший, не могу отказать. Этому я там стопарь очередной, значит, устрою, потому что я же такой хороший друг. Этим, значит, детишкам я отдам тоже, возьмите весь сервис из серванта, потому что я такой хороший, потому что я не могу сказать нет, потому что устойчивости вот этой нет.
2: Потому что нет силы личности, да.
1: Как ее формировать? Особенно если человек, например, уже как-то ну, уже есть сложившаяся система поведения, модели поведения, сложившиеся те же самые круги близкие.
2: Стереотипы свои,
1: очень.
2: Да?
1: Стереотипы, да. Какая-то определенная есть закостенелость даже. Ну, там шаблоны, клише мышления и так далее. Ведь я думаю, что наши радиослушатели тоже понимают, о чем я говорю.
2: Конечно.
1: И они встречались тысячу раз с такими людьми.
2: С самими собой.
1: И даже с самими собой. А что делать? Как вот из этого... состояние хорошести для всех, все-таки выйти в состояние хорошести для себя.
2: Вот вы правильно сегодня в течение эфира заметили, что человек не может сказать «нет». Вот мне кажется, именно способность трезво, спокойно, ну, беззлобно, да, вот это очень важная
1: без
2: вещь.
1: Без рефлексии какой-то.
2: Да, беззлобно уметь сказать «нет», вот мне кажется, через это как раз человеку может случиться так, что придет вот то состояние, о котором мы с вами сейчас говорим. А состояние именно
1: самоценности
2: и психической устойчивости, связанной с самодостаточностью.
1: Но
2: потому ведь
1: это как-то сразу не приходит.
2: Конечно, нет. Так, а вы что думаете, человеку легко сказать «нет» сразу? Очень нелегко. Для этого нужно иметь силу духа. Для этого иметь нужно силу личностную. Нужно уважать свое собственное слово. Это, поверьте, это не так легко, как кажется вот здесь на словах.
1: А каким же образом в себе это начать хотя бы ну, так потихонечку натренировать?
2: А вы знаете, мы очень редко, конечно, к сожалению, замечаем, а Господь очень многие вещи помогает нам и даже делает за нас. Мне совсем недавно пришлось, ну, мне достаточно часто приходится общаться с людьми, как вы сами понимаете, да, по роду своей деятельности. И пришлось общаться с людьми, которые сами пришли к тому, что что-то нужно менять, потому что слишком как-то тяжело стало.
1: В смысле?
2: А вот в смысле в таком. Человек не отказывал никому никогда. На него, естественно, сели.
1: И поехали.
2: Ножки прям, знаете, свесили и погоняют еще. Ну-ка, давай бегом, беги быстрее еще. Чего ты как медленно бежишь-то? Шевелись. И человек чувствует сначала вроде как-то, ну, надо смиряться там 20 лет назад, да? 15 лет назад. Ну, что-то как-то потерпеть, может быть, там еще что-то. А сейчас уже человек пришел в состояние, Господь ему помог. Я говорю, многие вещи делает за нас. Он нам помогает. Mm-hmm. Он привел человека вот через его личный опыт. Тому, что... И человек приходит ко мне и говорит, батюшка, вот так и так и так. У меня вот такая-то там ситуация. Ну, он описал ее. Я разобрался в этой ситуации не сразу. насколько мог, описательно, вот, из описательного вот этого рассказа. И я ему говорю: слушайте, а вы не пробовали говорить «нет»? На меня смотрят и не понимают.
1: Вот, я и так не говорю, представляете, какой клише?
2: Да. Я говорю: ну вот вы смотрите, вот если, например, условно говоря, у вас есть 20 соток
1: земли,
2: как у нас на Руси, вообще, слава богу, народ землю любит. Или любил раньше точно. И вот детки, их мама зовет: придите ко мне там, помогите мне обработать. Они говорят: мать, сейчас мы все сходим в Пятерочку или в Магнит купим. У нас проблем с этой картошкой нет. Мы возьмем один маленький пакетик, сварим супчику и хватит. А нам хранить вот эти огромные твои мешки негде. Она страдает, сама пытается там все это дело возделать. Я сейчас договорю, да? И приходит время. Назрели перцы, назрели помидорки, назрели огурчики. Все, мама все сама, вся переломанная, больная, достала, отмыла, законсервировала. Давление 220 верхнее, 180 нижнее. Приходит храм, я смотрю, лицо вижу, что опять консервировала, да, консервировала и так далее. К чему я дальше? А к тому, что приходит время. Зима, знаете ли, на Руси есть такое время года замечательное. Холодок наступает. И вот ребятишки собрались, например, вот эти ребятишки, которые сказали: мать, ты там не дергайся, мы не будем этим заниматься, да. Они ей звонят, например, там, говорят: слушай, у нас вот Новый год намечается. Ты не дашь нам пару баночек с огурчиками, пару баночек с помидорчиками, пару баночек того сего, 5-го, 10-го, да еще и картошечки. Там надо под шубой сделать селедочку. И вот здесь коронный ответ должен быть: нет, не дам.
1: Ну, это для кого она тогда закатывала-то?
2: Вот. Нет, я хочу сказать, это уже другая немножечко тема.
1: Мне кажется, тема это одна и та же.
2: Она одна и та же. Но мы сейчас немножечко уведем наших слушателей и сами влезем туда, откуда можно не вернуться так быстро за утро. Одно радостное утро. Так вот, что получается. Человек все эти 20 соток прошел, сделал, собрал всех этих там тараканов, жуков, улиток, не знаю кого. Вот, я с землей, к сожалению, не особо, потому что я городской житель, прошу меня за это простить, вот, за мое неведение в этом отношении. Как, собственно, и с другим неведением тоже простить, сразу прошу прощения. Но зато, когда приходит время, например, у человека начинают это и спрашивать, я предлагаю, слушайте, давайте попробуем сказать «нет». Спокойно, без агрессии, без осуждения. Почему? Потому что, ну, я вам предлагала, была возможность, вы могли приехать, сделать для себя, не для меня. И спокойно потом пользоваться плодами своего же собственного личного труда. А поскольку вам это было не нужно, это не месть, ни в коем случае не месть. Это просто прямая причинно-следственная связь. Ну, не хотел ты, значит, тебе это не надо. Раз тебе не надо, значит, нет. И все.
1: Ну, как будто это логично.
2: Я просто хочу сказать вот такие вещи. Вот я недавно разговаривал с людьми. Буквально совсем не очень давно, да? И вот такие примеры всплывают. Ну, вы скажите «нет». Да как же я скажу?
1: Зачем тогда вот эти 20 соток нужно?
2: Да не нужны они, конечно.
1: Упахивать, если еще и никому не давать. Все буду сидеть и смотреть, как царь Кощей, только над закатками.
2: Оль, я на эти вопросы, к сожалению...
1: Это уже другие вопросы другого утра.
2: Да, не готов отвечать. Почему? Потому что это, наверное, нужно уже и спрашивать у человека, который сам эти 20 соток, убиваясь, так сказать, делает, вот. Но, тем не менее, вопрос остается открытым.
1: Но вот это вот как раз хорошесть, она же вот именно
2: это не
1: так
2: хорошесть,
1: тоже проявляется.
2: Это не
1: Или
2: хорошесть.
1: Это та самая медвежья услуга?
2: Это не то, ни другое. Это не то, ни другое.
1: Или это как раз схема поведения?
2: Это просто человек такими шаблонами мыслит.
1: То есть нужно рвать шаблоны, мыслить иначе.
2: Нужно пытаться объяснить человеку, что есть другие алгоритмы мышления, что есть другие версии происходящего. Вот я думаю, что если человек услышит вот это, попытается осмыслить то, что мы ему говорим, это будет замечательно. Это будет замечательно.
1: Ну, вообще, когда мы жертвуем своими интересами в угоду другим, то вежливость, стремление избегать конфликтов могут привести к тому, что в какой-то момент мы начнем ломаться. И это происходит
2: Конечно.
1: Из-за страха быть как раз отвергнутыми. Может быть, друзьями, может быть, семьей, может быть, детьми. может быть, какими-то коллегами, которые для нас важны. И нам важно чувствовать, что с нами все в порядке, что нас любят,
2: опять-таки,
1: поддерживают.
2: Это покупка.
1: И какое-то,
2: покупка,
1: да,
2: отношение к себе.
1: Чувство безопасности. А как тогда вот это абстрагироваться и стать автономно самодостаточным?
2: Оль, вот мы сегодня на эфире уже однажды повторились с той фразой, которую сказал Христос. Господь всем человекам хочет спастись и в познание истины прийти. Да? Одним из важнейших путей познания истины является познание реальной обстановки. Что есть и как есть.
1: Ну, отец,
2: да?
1: Николаевич, так с вот, реальностью сталкиваться, это иногда настолько болезненно.
2: Вот,
1: сложно.
2: Вот. Я к чему? Я к тому, что как раз человек боится, может быть, я как раз об этом и говорю, может быть, он боится увидеть реальное положение дел. Поэтому он внутренне, интуитивно знает, например, что, условно говоря, он не нужен, поэтому он делает какие-то вещи, которые бы привлекали к себе, и как бы была некая имитация нужности. Ведь это может быть. Я это допускаю.
1: А сказать себе, что я не нужен?
2: А сказать себе,
1: где
2: человек, может быть, не может, у него, да, просто боится разрыва сердца своего собственного, несчастного сердца.
1: Боли.
2: Да. Ну вот, понимаете, а пока человек сам себе не назовет вещи своими именами, он так и будет стоять на одном и том же месте. Это топтание или бег по кругу. Или топтание на месте, или бег по кругу, одно из двух. Что вам удобней?
1: Ужас какой.
2: Ну а как по-другому? Если человек не может назвать вещи своими именами. Если он не может, например, сказать, что я грешник. Это же назвать вещи своими именами, к примеру,
1: мне,
2: да?
1: Мне кажется, что сказать «я грешник» намного проще, чем артикулировать,
2: Оль,
1: то, что происходит на самом деле,
2: вы,
1: в твоей жизни.
2: Вы поймите, здесь, что сказать «я грешник» можно с очень разным состоянием и с очень разным к этому отношением. С очень разным. И вот если человек говорит «я грешник», поэтому ко мне так и относится, как к грешнику, спокойно. Это одно. А получается антиномия, что значит «противоречие» в переводе с греческого на русский. С одной стороны, я вроде как грешник, ну так, знаете, для красного словца, но вы ко мне как к праведнику, будьте добры, отнеситесь.
1: Потому что я вам всем,
2: потому что я вам всем, я вам всем прокачиваю.
1: Да.
2: Смотрите, как интересно получается. Ну и какая работа в человеке над самим собой происходит, какой путь вообще человек проявляет. То есть он всю свою энергию душевную, жизненную, потенциальную энергию тратит на стяжание как раз вот этого, точнее сказать, не сколько на стяжание, сколько на работу по зарабатыванию бонусов, которыми можно кого-то выкупить.
1: Ну, в каком-то условном обществе.
2: Конечно.
1: Для него.
2: Конечно.
1: А так-то, по
2: даже
1: сути,
2: не только
1: это
2: в обществе, а вообще в взаимоотношениях.
1: Но ведь если перевернуть вот эту картину, да, и посмотреть со стороны как раз общественности на людей, которые как раз зарабатывают эти бонусы, при этом ведут себя совершенно по-свински. Это же тоже необходимо, наверное, добропорядочному христианину как-то так по-доброму, но все-таки указывать на то, что на происходящее.
2: Добропорядочный христианин, когда видит какую-то вещь, не соответствующую христианским понятиям, в первую очередь он должен помолиться о носителе этой вещи. Во втором случае он должен показать своим собственным беззлобным, а может быть даже и кротким личным примером, как бы должно быть. И только в третьем случае где-то... не то, что если два, а просто в дополнение ко всему этому иногда можно очень аккуратно, без агрессии. Это не обязательно. Это, да, без агрессии и без осуждения об этом сообщить. Но это, вы понимаете, это удел очень немногих людей. Вот мне приходится чаще всего видеть воинствующих так называемых христиан.
1: Ну, можно и называемся воинствующие.
2: Нет, воинствующая церковь – это церковь, которая с духами злобы борется, а не с другими людьми несчастными, такими же, как мы.
1: Так, а если человек одержим духами злобы и движим?
2: А если человек одержим духами злобы, то он тем более нуждается в огромной любви и молитве, потому что он несчастнейший человек.
1: Ну, отец Николай, как вот любить человека, как вот испытывать
2: который,
1: это, который одержим духами злобы? Ну, это вот я даже...
2: Очень
1: вот,
2: просто.
1: Ужасно сложно.
2: Это очень, я вам по-другому скажу, это ужасно тяжело. Это не ужасно сложно, это ужасно тяжело, потому что это очень сильно опустошает душу.
1: Кажется, это невозможно.
2: У Бога все возможно.
1: Это у Бога.
2: Вот, я хочу сказать, со Христом человек может эти вещи совершать. Другое дело, что хочет ли он этого. Или ему проще озлобляться, проще обижаться и отгораживаться и так далее.
1: Но вы же, я уверена, что вы, отец Николай, как врачеватель людских душ.
2: Ой, я плохой врачеватель.
1: Ну, в общем,
2: несостоявшийся.
1: Но вы же знаете, наверное, миллион историй, ну ладно, несколько десятков историй про то, как человек вот так вот любил там этого человека, но ненавидел его грехи, угу, молился и так далее, и вот проявлял к этому одержимому духами злобу и любовь, угу, и все такое, и в итоге он опустошался раз, два, три, а потом просто не выдерживал, уставал настолько, что гори все каким угодно пламенем.
2: Были такие случаи, да.
1: И все заканчивалось
2: было на этом.
1: Или, либо он сам уже становился тоже на тот же уровень, которым, на котором пытался, с которого пытался выдернуть это.
2: Или еще худший уровень, да, и такое было. И это я тоже видел. Вы знаете, христианство чем отличается от всего остального, вообще от всего остального, от философии, от религий, от каких-то других вещей. Христианство подразумевает уподобление Христу, соединение со Христом. У одного батюшки, почти нашего современника, есть такие удивительные слова, я сейчас их могу не воспроизвести дословно, но смысл постараюсь передать. Он говорит, что взявши крест, крестным путем и пойдешь, все в жизни будет. И плевки, и бичевания, и последняя богооставленность, и молитва, чтобы Господь от этой чаши избавил, и распятие, и смерть. А дальше он говорит, а не пройдешь все это, не будет и пасхальной радости. Я к чему все это веду? Тому, что да, очень часто человек живет, пытаясь жить по своей воле. Когда человек живет и пытается жить по воле Божьей, по воле Христа, когда он соединяется со Христом, по возможности, конечно, бывают очень многие вещи, которые вы описали. И вопрос в том, что если мы вспомним жизнеописание, в Евангелии оно описано очень четко, как Христос, например, нес свой крест на Голгофу. Вы помните?
1: Что он, у него не хватило сил.
2: Он даже не выдержал сам. А почему вы считаете, что если Христос не выдержал, ему была нужна помощь, что человек может выдержать все сам? Конечно, не может. Поэтому бывает и падение, бывают и уходы в еще худшее состояние. Но апостол Павел нам говорит, кто нас разлучит от любви Божией? Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч. Вопрос в том, что в любом случае человек взял свой крест, он его идет и несет, насколько ему позволяет его жизнь. А там время показывает, что Господь где-то помогает ему сам, берет его на руки вместе с его крестом, где-то посылает других людей, которые помогают ему, как со Христом было. Ему помогают нести крест. Крест несут не для того, чтобы насладиться. Крест несут для того, чтобы на нем распяли. Напоминаю. Поэтому, да, все это бывает. Все это нормально. И нормальные верующие люди к этому нормально относятся. Вот в чем весь вопрос.
1: Много вот вы видели нормальных верующих людей?
2: Я их видел.
1: Хорошо.
2: Мне повезло.
1: Ну, отец Николай, вот опять же, да, это вот вы настолько прекрасно это объяснили. И мы все с нашими уважаемыми радиослушателями сейчас такие, о, вот как надо себя вести. Но, тем не менее, это совершенно не стыкуется с общими какими-то социальными понятиями и с той же самой самоценностью, которую тогда надо просто оторвать и выбросить.
2: Упаси Бог. А что вы считаете, те люди, которые несут свой крест, они потеряли самоценность? Какой смысл, не имея самоценности, идти со Христом и нести свой крест? В этом-то весь и вопрос, что человек, только слишком глубоко осознающий свою самоценность, как образ Божий, пытается этот образ Божий, вопреки всем законам мира, вытащить из этой тьмы. В этом-то весь и вопрос.
1: Ну, это высший пилотаж, наверное.
2: Это то, что есть. Просто один человек считает, что можно глумиться над этим образом Божиим, и можно по нему ходить ногами. А другой человек не может себе позволить такой роскоши. Это есть как раз и высочайшая самооценка.
1: И как будто уже в таком состоянии снимается в целом вопрос о том, как быть хорошим для всех или как быть нехорошим для всех.
2: Я тоже так думаю.
1: Оно тут просто не возникнет. И замечательно, я думаю, что сегодня мы ответили на вопрос нашей уважаемой радиослушатели.
2: Я не могу так сказать. Это, наверное, может оценить только тот человек,

0: желаю, чтобы мы не могли быть без Бога.
1: А это было утро на радио «Образ», протоиерей Николай Алясов сегодня в нашей утренней студии, тоже с вами. И, пожалуйста, пишите, наши уважаемые радиослушатели, продолжайте нам писать свои вопросы и предложения. Номер телефона редакционного планшета и мессенджера «Макс» неизменен. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Пишите нам и в социальную сеть ВКонтакте. Радио «Образ» называется наше сообщество, и сообщение сообществу написать тоже легко. Мы отвечаем, читаем, знакомимся, радуемся и всегда присылаем вам веселенькие смайлики. А на сегодня утро заканчивается, а эфир на радио «Образ» продолжается.
0: Храни всех нас, Господь.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Храме Христа Спасителя в Москве состоится фестиваль «Твои таланты так нужны планете». В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Проект нижегородских студентов по благоустройству лесопарка в Сарове получил федеральный грант. Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 21 октября состоится 7-й международный благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». На фестивале вместе со звездами российского театра и кино Дмитрием Дюжевым, Дмитрием Хрусталевым, Дианой Гудской и Ксенией Алферовой выступят дети с инвалидностью и ребята из детских домов России и Беларуси. Организаторами фестиваля выступают благотворительный фонд актрисы театра и кино Евгения Короткевич и Патриаршая гуманитарная миссия. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на деятельность Патриаршей гуманитарной миссии для помощи мирным жителям Донбасса. Отметим, что благотворительный российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете» проводится с 2023 года. За все время в фестивале приняли участие более 5000 детей. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году единства народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Проект учащихся Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, разработанный в рамках второго сезона конкурса «Благоустрой», победил на 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Разработанная концепция благоустройства лесопарка «Путь познания» в Сарове будет реализована по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Грант на реализацию составил около 105 миллионов рублей. Работа стартует в следующем году. Разработанная студентами концепция решает широкий спектр градостроительных и социальных задач. Создание комфортного прогулочного маршрута от технопарка Саров до города, организация зон отдыха для всех категорий жителей, семей с детьми, пенсионеров, сотрудников технопарка. Интеграция образовательных и просветительских программ, включая лекции, мастер-классы и интерактивные экспозиции. Развитие культурной и духовной среды с сохранением традиций города, а также улучшение экологии и городской среды через создание ухоженных зеленых зон. Напомним, прием заявок на третий сезон национального студенческого конкурса «Благоустрой» стартовал в сентябре и продлится до 15 октября этого года. К участию приглашаются студенты российских вузов архитектурных направлений всех форм обучения от 17 до 35 лет. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Где живут нерпы? Как подняться на древний вулкан? Какая самая длинная река в России? Если ваши дети задают 100 вопросов в минуту,
3: у нас есть ответы. Детский журнал «Саша и Даша» представляет проект «Россия на ладони».
4: Вас ждут невероятные встречи и увлекательные истории о путешествиях по стране, которые интересно слушать и детям, и взрослым.
3: Не пропустите эфир по вторникам и пятницам 20:00.
5: Слушайте «Радио Образ» в Выксе на 95.8 FM.
6: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Жатвы много. День за днем. Дневник православного священника. 22 сентября. Жатвы много, а делателей мало. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 37. Чудные летние дни, богатое поле, усеянное цветами, нивы, покрытые созревающими колосьями, как легко уподобить все это жизни человеческой. Каждый день, посланный нам Господом, представляет бесчисленное множество случаев для служения Ему. Каждая минута, если только мы будем постоянно настороже, есть как бы чудный цветок, открывающийся нашим взором. Его красу, его благоухание мы должны нести в те темные углы, которые лишены Божьего света. Наше жизненное поле усеяно незрелыми колосьями, обещающими богатый урожай в будущем. Не станем пренебрегать ими, не будем терять ни одной минуты, ни одного случая удобрить ниву, помочь созреванию этих плодов. Широкое поприще открыто нам, и в нашей воле потрудиться на нем или лениво сложить руки. Пусть каждый спросит себя сегодня, как употребил он вчерашний день. Пусть в конце недели, достигнув Дня Господня, каждый оглянется назад на пройденную седмицу, каким представится ему его поле. Будет ли оно цвести, увидит ли он на нем зрелые плоды, или же придется сознаться, что все запущено, не возделано, все заросло, заглохло, все погибает без бдительного ухода. Вспомним, как дорого время, и не будем терять ни минуты даром. Тогда жизненное поле представится нам во всей своей цветущей красе. Жатвы везде много, поспешим же быть усердными работниками на ниве Господней и решимся отдать этому всю нашу жизнь.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствование себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от святого Паисия Святогорца. «Себя ощущай маленьким ребенком, а Бога – своим отцом, и проси Его обо всем, в чем имеешь нужду. Беседуя таким образом с Богом, тебе не захочется потом от Него отходить, потому что только в Боге человек обретает безопасность, утешение, невыразимую любовь, соединенную с божественной нежностью. Молитва означает поместить Христа к себе в сердце, возлюбить Его всем своим существом». В связи с этим вспоминается недавно попавшийся на глаза такой диалог юноши с архимандритом Епифанием Феодоропулос. «Отче, где я был до своего рождения? В божественном замысле, дитя мое». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: По святой дороге.
2: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на Земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явления современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Эта программа посвящена очень необычному музейному пространству. Во-первых, это первый в российской истории музей с уникальными экспонатами. Нигде ранее в нашей стране ничего подобного не было. Во-вторых, музей этот располагается в храме. Если быть более точным, в подклете храма. Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса. А в-третьих, сам город Арзамас – это сосредоточие православных святынь. Там много храмов, монастырей, некоторые из них и по сей день возрождаются. Облик города очень тесно связан с храмовой архитектурой, а его история с православной духовной традицией. Ведь недаром Арзамас в старину называли «город 33 церквей». В нашей программе мы поговорим о тесном сработничестве Нижегородской епархии и Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Началось оно еще в 2006 году. Тогда появилась идея создания этого уникального музея в стенах здания 18 века. Это городской магистрат города Арзамаса. К 2013 году музей русского патриаршества был открыт. Хотя работу по подготовке музея и подбору экспонатов начали вести еще раньше. Однако оказалось, что существование музея в историческом здании городского магистрата – это лишь одна из страниц истории музея. И вот в 2023 году экспозиция переместилась в цокольный этаж Воскресенского собора. В этой программе мы расскажем вам про уникальные экспонаты выставки, о работе по ее созданию, о тех великих людях, которые были напрямую связаны с этими предметами. Это предстоятели Русской Православной Церкви. Давайте же вместе совершим это путешествие в историю России и Русской Православной Церкви с 17 века и по наши дни. В этой программе мы продолжаем рассказ про одного из величайших людей, который внес значительный вклад в развитие русского православия. Это патриарх Иов. По инициативе святителя Иова были проведены преобразования в русской церкви, в результате которых в московский патриархат вошли четыре митрополии – Новгородская, Казанская, Ростовская и Крутицкая. Учреждены новые епархии, основано более десятка монастырей. Со смертью царя Федора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей, начался период, известный в истории России как «Смутное время». В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедмитрию и был низложен. Слуги Лжедмитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить литургию. Претерпев множество поношений, святитель Иов, измученный, в простой черной рясе был сослан в Старицкий монастырь, где он когда-то начинал свой иноческий подвиг. Патриарх Иов 2 года прожил в обители. Ослабленный и утративший зрение, он все время проводил в молитве. После свержения Лжедмитрия I святитель Иов из-за немощи не мог возвратиться на первосвятительский престол. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанского Гермогена. Через 2 года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя перенесены в Москву, в Успенский собор. Для всероссийского почитания святитель Иов был канонизирован на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в октябре 1989 года. Память его совершается Русской Православной Церковью 18 апреля и 2 июля.
3: Уже затем тогда, после смерти Иова, следующим его преемником становится Гермоген. Вот на этом портрете мы с вами Гермогена можем увидеть. Гермоген, он всегда вот изображается таким болезненным, потому что его поляки заморили голодом. Он умрет уже такой голодный, изнуренный, изнеможденный смертью. Когда он еще будет жив, он успеет написать пару писем, одно из которых пойдет к нам на Нижегородчину, в руки к Козьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, которые прочитают его, воодушевятся им и организуют народное ополчение. Пойдут освобождать Москву от поляков. Уже затем тогда, после смерти Гермогена, у нас 7 лет не будет избираться патриарх, и третьим по счету патриархом становится Филарет, в миру Федор Романов.
2: Однако ему посвящен уже следующий зал Музея патриаршества. Ну а еще с недавних пор в музее появились рукописные картины. Это нижегородская художница Елена Кузовлева. Руководство музея обратилось к ней с предложением написать картины для экспозиции, и она с радостью согласилась.
3: Это картина у нас художницы Елены Кузовлевой, где патриарху Иову царь Федор Иоаннович вручает посох как символ власти. Архимандрит Тихон Затекин, он пригласил художницу Елену Кузовлеву, чтобы она нарисовала специально картины для нашего музея. Здесь вот в этой витрине с вами тоже можем увидеть разнообразные книги, например, Минея, которая была отпечатана в царствовании императрицы Екатерины Алексеевны, конец уже 18 века. Еще тоже здесь вот представлена у нас одна книга, это про учреждение патриаршества на Руси. Это оригиналы, как раз вот примерно середины конца 18 века.
2: Надо сказать, что музейная экспозиция действительно собиралась при участии множества людей. Как только стало известно о создании такого уникального музея, люди начали откликаться с большой готовностью. При этом в экспозиции действительно множество подлинных вещей с богатейшей историей. Много личных вещей, которыми пользовались русские святители.
3: На этом стенде мы видим антименс, отпечатанный и освященный при митрополите Филарете при царствовании царя Федора Алексеевича. Все эти книги и интересные вещицы были переданы в дар нашему музею при создании экспозиции. А здесь мы с вами можем увидеть четки. Они по своей форме и материалу повторяют четки первого патриарха Иова. И они ступенчатые, что очень интересно. Макеты у нас совершенно тоже новая экспозиция, потому что экспозиция у нас постоянно она обновляется. Здесь мы с вами тоже можем увидеть макет Успенского собора Московского Кремля. А вот с этой стороны мы с вами тоже можем увидеть макет. Это уже Старицкий Успенский монастырь, как раз в тот монастырь, в котором был Иов, первый патриарх.
2: Ну а на этом пока все. В следующей программе мы продолжим свой рассказ про удивительную экспозицию Музея русского патриаршества в городе Арзамасе.
1: По святой дороге.

0: Сосны до неба хотят дорасти, небо ветвями хотят подмести, чтобы в течение года ясной стояла погода. Ирина Токмакова.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. «Дом с мезонином». Рассказ художника. Читает Олег Демин. Продолжение.
2: Глава третья. «В Малоземове гостит князь, тебе кланяется», — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. «Рассказывал много интересного. Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове, но, говорит, мало надежды». И, обратясь ко мне, она сказала: «Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно». Я почувствовал раздражение. «Почему же неинтересно?» — спросил я и пожал плечами. «Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует. Да, по моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен». Мое раздражение передалось и ей. Она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила: «Что же нужно? Пейзажи?» «И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно». Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты. Через минуту она сказала тихо, очевидно сдерживая себя: «На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И, господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет». «Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас», — ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение». Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль. «Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони. Их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных, только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии. Голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы заградили им все пути к духовной деятельности. Именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь, с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству, а значит, сильнее гнуть спину». «Я спорить с вами не стану», — сказала Лида, опуская газету. «Я уже это слышала. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечество. И, быть может, во многом ошибаемся. Но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится? Но ведь на всех не угодишь». «Правда, Лида, правда», — сказала мать. В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное, и никогда она не противоречила ей а всегда соглашалась. Правда, Лида, правда. Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, — сказал я. Вы не даете ничего. Вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду. «Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь», — сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их. «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда», — сказал я. «Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд. Дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, наука, искусство, а это не пустяки. «Освободить от труда», — усмехнулась Лида. «Разве это возможно?» «Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более 2-3 часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только 3 часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд. Мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптечек, табачных фабрик, винокуренных заводов. Сколько свободного времени у нас остается в конце концов? Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром подчиняют дорогу, так и все мы сообща миром искали бы правды и смысла жизни. И я уверен в этом. Правда была бы открыта очень скоро. Человек избавился бы от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти. «Вы, однако, себе противоречите», — сказала Лида. «Вы говорите «наука, наука», а сами отрицаете грамотность. Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках, да изредка книжки, которых не понимает, такая грамотность держится у нас со времен Рюрика. Гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты». «Вы и медицину отрицаете?» «Да. Она была бы нужна только для изучения болезней, как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину – физический труд, и тогда не будет болезней». «Не признаю я науки, которая лечит», – продолжал я возбужденно. «Науки и искусство, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему. Они ищут правды и смысла жизни, ищут Бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов. Стало так много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов, Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных приходящих нужд. У ученых, писателей и художников кипит работа. По их милости, удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся. Между тем, да правда еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным. И все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного, нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. «И я не хочу работать, и не буду, ничего не нужно». Пусть земля провалится в тартарары. «Мисюська, выйди», — сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки. Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла. «Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие», — сказала Лида. «Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить».
3: «Правда, Лида, правда», — согласилась мать.
2: «Вы угрожаете, что не станете работать», — продолжала Лида. «Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить. Мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей на свете». И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном. «Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши». Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой. Глава четвертая. На дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. Не было видно ни одного огонька. И только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя, неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить. «В деревне все спят», — сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза. И кабачик, и конокрады покойно спят. А мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим. Была грустная августовская ночь. Грустная, потому что уже пахло осенью. Покрытая багровым облаком восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее. «Мне кажется, вы правы», — сказала она, дрожа от ночной сырости. «Если бы люди все сообща могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все». «Конечно. Мы высшие существа. Если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет. Человечество выродится, и от гения не останется и следа». Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку. «Спокойной ночи», — проговорила она дрожа. Плечи ее были покрыты только одной рубашечкой, и она сжалась от холода. «Приходите завтра». Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный, с собой и людьми, и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. «Побудьте со мной еще минуту», — сказал я. «Прошу вас». Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня. За то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасно были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум?
3: Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений. Быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник. Я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этой природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным. «Останьтесь еще на минуту», — попросил я. «Умоляю вас». Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи. Она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки. «До завтра», — прошептала она, и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. «Мы не имеем тайн друг от друга. Я должна сейчас рассказать все маме и сестре. Это так страшно. Мама ничего. Мама любит вас. Но Лида...» Она побежала к воротам. «Прощайте!» — крикнула она. И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой. Да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще раз взглянуть на дом, в котором она жила. Милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина, глядел на меня как глазами и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для лоун-теннис, в темноте под старым вязом и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет. Потом покойный зеленый. Эту лампу накрыли абажуром. Задвигались тени. Я был полон нежности, тишины и довольства собою. Довольства, что сумел увлечься и полюбить. И в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома, живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя. Прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят. Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки. Георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Когда на другой день после обеда я пришел к Волчининовым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя, или донесется ее голос из комнат. Потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды. «Вороне где-то Бог», — говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. «Бог послал кусочек сыру». «Вороне где-то...» «Кто там?» — окликнула она вдруг, услышав мои шаги. «Это я. А, простите, я не могу сейчас выйти к вам. Я занимаюсь Дашей. Екатерина Павловна в саду?» «Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу», — добавила она, помолчав. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. Написала?» Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось: «Кусочек сыру! Вороне где-то Бог послал кусочек сыру!» И я ушел из усадьбы той же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке. Сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее. Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами», — прочел я. «Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастье, простите меня, если бы вы знали, как я и мама горько плачем». Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь. На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной. И мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчининовых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Больше я уже не видел Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке, и когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчининовых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей. Мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах прокатили Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где. Я уже начинаю забывать про дом с мезонином. И лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно. И мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают. Меня ждут, и что мы встретимся. Мисюсь, где ты?

0: техники или
1: лошадь.
2: Например, такая методика адмирала. Орудие устанавливалось на качелях из канатов и раскачивалось, имитируя качку на море. А канонирам нужно было попасть из пушки в парус, который плавал в море на деревянном плоту. Пройдя такую подготовку, экипажи Ушакова впоследствии отличались высочайшей точностью огня. Калиакрия. Легендарная победа. 31 июля 1791 года у болгарского мыса Калиакрия случилось поистине легендарное сражение османского и турецкого флотов. Турецкий султан, предчувствуя тяжелое противостояние на море, призвал на помощь флоту корабли своих африканских владений под предводительством алжирца Сеид Али. Тот немедленно отправился к берегам Болгарии и хвастливо пообещал: «Я проучу Ушакова, доставлю его в Стамбул в цепях, как зверя». Несмотря на то, что русский флот по-прежнему проигрывал османскому в количестве кораблей и орудий, Ушаков верил в своих бравых ребят. Подойдя к турецким кораблям, он предпринял молниеносное нападение, чтобы использовать фактор внезапности. Боевой порядок турок был полностью нарушен. Их корабли оказались настолько близко друг к другу, что в итоге вместо русских судов они палили по своим. Флагманский корабль, на котором находился Ушаков, носил очень символичное название – «Рождество Христово». Потери русских в этом сражении оказались очень малы, а вот османы потеряли в десятки раз больше людей и почти все свои суда. Когда лишь 5 линейных и 5 малых кораблей, побитые и покореженные, с массой погибших на борту вошли в Босфор, турки взвыли от горя. «О, великий! Твоего флота больше нет!» — со скорбью и стыдом доложил султану Саид Али. Поскольку Османская империя лишилась огромной части своих военных судов, турецкий султан, ошеломленный случившимся, поспешил заключить с Россией мир. Слушайте продолжение в следующей программе.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Время собирания смокв. Пили. Показалось мало. И тогда он вспомнил про материно обручальное кольцо. Она как-то обмолвилась: «Отдам ювелиру, крестик получится. Тебе от меня память». «Жди меня здесь», — приказал собутыльнице. «Я сейчас». Хорошо загрузились. Кольцо толкнули удачно. Быстро подвернулась бойкая покупательница. Смекнула, что к чему, раздумывать не стала. Быстренько отсчитала купюры и скрылась. Еще бы. Почти за даром широкое золотое кольцо повезло. А им-то как повезло. Не только на выпивку, на хорошую закуску хватит и на завтра опохмелиться. Он привел свою зазнобу в пустую квартиру друга, договорились, и стал быстро вспарывать.

консервные банки, расставлять на столе снеть по центру успевшую запотеть в холодильнике бутылку приличной водки. Может позволить себе, раз деньги есть. Пили, закусывали, потом спали, устав от поспешных пьяных ласк в обнимку на старой продырявленной софе, потом открыли вторую бутылку. Девушка жадно ела бутерброды с колбасой. Он смотрел на нее и вдруг почувствовал подступающую ненависть. Знал, с ним бывает такое от долгой выпивки. Сначала кураж, потом короткое тупое довольство, потом пустота. И из нее, из пустоты этой, накатывалась, как из черного длинного туннеля стремительно мчащийся локомотив, парализующее сознание ненависть. Притащилась за стакан, переспала за стакан, а строит из себя. После первой Ахматову читала, строила из себя сама за стакан. От ненависти почернело в глазах, он поспешно протянул руку к бутылке. И вдруг девушка сказала ему: «А знаешь, мне кажется, я скоро умру». Он зло засмеялся. Приснилось. Она тоже потянулась к бутылке, и он ударил ее по руке. Девушка ойкнула. «Больно? Больно тебе, стерва? Сейчас еще больнее будет». Он выдернул из старого валявшегося на софе халата поясок и набросил его на шею девушки. Та как-то заторможенно посмотрела на него, будто не испугалась. Он слегка затянул пояс, решил попугать. Пусть знает, как за стакан идти с мужиком на хату. Пусть на всю жизнь запомнит. Он ругался, он обзывал ее самыми погаными словами и затягивал пояс. Голова девушки металась из стороны в сторону. Она не вырывалась, а только закрывала глаза, как от удара. Он почувствовал, обмякла. А через минуту она вдруг открыла глаза и прошептала, что придет Христос. Обязательно придет. Это было так неожиданно, что он отпрянул от нее в ужасе, прошептала и умерла. Животный страх переполнил его. Он то бегал по квартире, то тряс девушку, то открывал балконную дверь в минутном желании броситься вниз и поставить точку в неожиданно кошмарной истории. Долго сидел за раскуроченным столом с остатками снеди, потом встал, подошел к телефону и набрал номер милиции. Ему дали 8 лет. 26-летний Евгений Котов был осужден на отбывание срока в Архангельской области. Девушку похоронили. Родители ее переехали из Ясенева неизвестно куда, подальше от этого страшного дома, подальше от воспоминаний. И начались его севера. Природой Жени Котов обижен не был. Рослый, широкоплечий, про таких говорят могучий. Умен. Образование, правда, не получил, все недосуг было за выпивкой, но язык хорошо подвешен. Умеет пришпилить словом, размазать по стенке, дар красноречия, могучий кулак, не раз выручали его в жизненных катаклизмах. А уж как пригодились эти качества в тюрьме! Он в момент обломал наехавшую был на него братву. Москвич, крутой, злой, сильный и независимый. Уже скоро его окружили заботы и любители шестерить. И заключенный Котов стал лидером. А лидерство за колючей проволокой – это не только почет. Лидерство – это и лучший кусок из присланной на зону чужой посылки. Это лучшее место в камере. Это щадящий график работы. Многие втайне завидовали такой жизни. Он ее имел. Как тешил он свою гордыню, неоцененной по достоинству на воле и наверстывающей здесь, на севере, упущенное время. Поучал сокамерников – вершил суд над провинившимися, говорил последнее слово арбитра. Ничего жил в общем. Враги были, но больше скрытые. Кто полезет на рожон, кто сам себе враг. Но был один враг явный. Небольшой начальник в зоне. Они ненавидели друг друга люто. Заключенный Котов своего врага за недосягаемость давно назревшего возмездия, а тот Котова за независимость и гордость. Многие ползали перед ним и прогибались. А этот нет, этот насмерть стоял. Котова за очередную провинность посадили в карцер. Маленькое 3x3 стылое помещение с сырыми стенами, крошечным окошком и парашей у двери. Днем лежаки убирались, и он сидел на грязной телогрейке, брошенной на каменный пол. От нечего делать стал читать. Ну и муть голубая этот тюремный каталог. Честь Медынского, от которой тошнит. Справочник по политэкономии. Какие-то поэтические переводы с японского.
А это? Основы православной катехизации. Слово «катехизация» показалось ему скучным, что-то из ряда электрификации, химизации, а вот православной зацепилось. Бабушка говорила, он ребенком был: «Запомни, ты, Женя, русский, а русские православные». И крестила его бабушка маленького совсем. Вот и мать крестик собиралась подарить. Он стал листать расклеившуюся растерзанную книжонку. Выхватил взглядом строчку. «Христос пришел в мир, чтобы понести болезни людей». Еще одну. «Человек не бывает совершенно безгрешен». Искренняя печаль из-за своих грехов и разрыва общения с Богом. И вдруг произошло то, чему он до сих пор не может дать полного объяснения. Вот как он сам рассказывал мне об этом. Какая-то серая тягучая пелена нависла над камерой. Она давила на сердце так, что стало трудно дышать. И в один момент я увидел всю мерзость своей жизни и стало так страшно, как не было никогда. Казалось, даже малейший атом моего естества не имеет права существовать. Я не человек. Я сплошной грех. Много раз на свободе я переживал отчаяние. Резал себе вены, пытался выброситься с балкона. Казалось, нет ничего страшнее отчаяния. Но то, что я испытал в ту минуту, было во сто раз страшнее. «Наверное, это ад», — подумал я. Хотя что знал я об аде и рае? Какие-то пустяшные детские сказочки. Он сидел на своей замызганной телогрейке и стонал. А серая тягучая пелена обволакивала, и, казалось, эта вечность спустилась в его карцер, чтобы никогда уже его не покидать. Он плакал, он скулил, как брошенный всеми забытый пес. Он валялся у вонючей параши и ощущал себя ничтожным комом грязи, частью этой параши. Он не был в карцере. Он был там, где хуже. Там, где совсем плохо, и нет никакой надежды на возвращение. И вдруг, опять вдруг. И вдруг свет. Полоса света откуда-то сверху. Я не вижу ее. Я ощущаю ее, и вся моя сущность устремляется к этому свету, как к спасению. Я вижу стоящего во весь рост Христа. Да-да, я не вижу его лика, но чувствую, это он. Поймите, я не прочитал о нем ни одной книги, я никогда не знал о его существовании, но это был он. Я бросился к нему, стал обнимать его колени и почувствовал, как его руки гладят меня по голове. Да-да, это было реальное ощущение рук в пустой камере. Помню, я даже вздрогнул, так явно гладили меня эти руки. И пришло ко мне облегчение. Знаете, как нарыв прорвался. Болел, болел, и все, полегчало. Он сидел на телогрейке, холодом сырых стен дышал пустой темный карцер. Где-то далеко лязгала дверь, что-то кричали, о чем-то спрашивали. А Бог-то, оказывается, есть. Он так сформулировал то, что произошло с ним. Он был в себе ни жара, ни помрачения ума. Он, циник, пахан, убийца, конченый человек, сидел и повторял эти слова. Вслух? Наверное, вслух не помнит. А Бог-то, оказывается, есть. Ну и что дальше? Началось прозрение, началась переоценка прожитой жизни? Нет, он вскоре забыл о случившемся. Будто кто-то вычеркнул из памяти и то страдание, и тот избавляющий от страдания свет, и легкое касание его бритой головы бережными исцеляющими руками. Опять Котов Евгений, заключенный, зэк, пахан, вершил суд над слабыми, снисходил к подобострастию других, жировал от чужих щедрот и опять залетел по мелкому делу в карцер. На этот раз его злейший враг из начальников зло ухмыльнулся в дверной глазок. «Сдохнешь здесь!» Параша прогнила, и нечистоты сочились по полу, растекались к ногам зловонной лужей. Дышать было нечем, Евгений бросился к двери и стал колотить по ней своими здоровыми кулачищами. «Не имеете права, я буду жаловаться! Сдохнешь здесь!» Удаляющиеся шаги. «До завтра сюда никто не придет, он хорошо знал распорядок.
Заключенный Котов прислонился к стене, теперь уже ничего не сделаешь. Только Господь Бог может помочь. И как кольнуло. Господь Бог. Свет ласковой руки. Он вспомнил все очень отчетливо. И он позволил себе дерзость. Он стал торговаться с Господом, выставлять ему свои условия. О, как безобразно было то первое обращение к Господу! Каким жгучим стыдом до сих пор отзывается в сердце! И я стал просить. «Если ты есть, помоги, и я поверю в тебя. Ты приходил ко мне. А может, это был не ты? Может, глюки пошли, может, крыша у меня поехала? А если ты есть, что стоит тебе помочь издыхающему вонючей парашей зэку? Ты ведь все можешь. Вот и помоги. В соседнем карцере у меня дружок сидит, Витек. Вот и сделай так, чтобы я попал к нему». Он присел на корточки, прислонился к стене и задремал. Только вдруг услышал шаги. Не должно быть, уже вечер. По голосу узнал высокое начальство и другой голос, подобострастный, того самого заклятого врага. «Кто у нас здесь?» — спросил начальник. «Котов». И вдруг... Нет-нет, он не ослышался. «Товарищ майор, может, приведем его отсюда? Там параш течет. Может, приведем?» «Ничего, пусть в этой посидит». Шаги удалились. Он опять задремал и опять проснулся от лязга двери. Что случилось? Лагерная дисциплина категорически запрещает открывать камеры ночью. За это можно жестоко поплатиться. Что случилось? «Давай, собирайся и быстро в соседний карцер». На пороге стоял его давний обидчик. «И поторапливайся, некогда мне тут с тобой». Он шел по коридору и шептал только одно слово. «Господи, ты как попал сюда?» — бросился ему навстречу Витек. «Я ничего не понимаю». «Чудом, Витек, чудом». Торг удался. Господь внял его, нет, не просьбе, требованию, и даровал ему соседний карцер как избавление. Даровал через великое чудо мягчение злого сердца заклятого врага. Как? Почему этот человек, презрев опасность, нарушил тюремный режим? Почему приговор «сдохнешь здесь» сменил на полную амнистию «собирайся живо»? Но тюремные будни заслонили и это чудесное событие. Вспоминал? Да. Но вспоминал с улыбкой, приговаривая: «Ну надо же!» И еще было. Было много серьезных поручений Господу, и он, Господь, справлялся. Один раз накурился в камере. А делать это категорически запрещено. За это не просто журят, за это бьют. И проверка. Евгений заметался, стал разгонять по камере густой табачный дым бесполезно. И опять обратил очи кусочку неба за решетчатым окном. «Помоги! Помоги, Господи!» Он уже научился просить именно так, со вздохом, с полным упованием. «Помоги!» Лязнул замок уже в соседней камере. Сейчас придут к нему, а его пропускают. Идут в следующую. Нет-нет, это не было случайностью. Обычно проверяют все камеры. Теперь я только могу удивляться и трепетать перед великой Божьей милостью. Ведь я же требовал. Я испытывал Господа, а Он даже этот мой грех стерпел. Понял я тогда, мы перед Ним, как на ладони. Все видит, в самое наше сердце зрит, любит нас. И меня любит, получается, грязного, окаянного, подлого. Он о многом успел подумать, заключенный Евгений Котов. И когда уже совсем окончательно сделал выбор, когда решил, что без Господа ему больше не жить, будто кто нашептывать стал на ухо. Да так убедительно, да так настырно. Ты сейчас сам себе хозяин, а тебе еще срок мотать 5 лет. Как жить будешь? Ты ведь куски подъедать не привык, все потеряешь. А те, кто перед тобой сейчас гнутся первыми, тебя и обломят. Жил без Бога и проживешь, зато в тепле и сытости подумай. Он много думал. Он думал иногда до боли в висках. Казалось, мысли не вмещаются, еще немного разнесут его буйную голову на куски. Хорошо понимал, чем рискует. И хорошо понимал, ради чего рискует. Весы балансировали, иногда кренились в сторону сытого куска, иногда в сторону неизбежных страданий, иногда замирали поровну. Он стал сторониться братвы и мало разговаривать.
Он стал неохотно объявлять приговор сокамерникам. Он стал странным. Есть притча о неплодной смоковнице. Помните? Я испугался. Секира при корне. Сколько можно ждать плода благодарного? Не пришло время собирания смоков, придет ли? Неплодную смоковницу Господь проклял. Ведь дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, так написано, я читал потом. А тогда я просто испугался, что быть мне неплодной смоковницей. Его еще долго ломало. Он стал читать всякую, как он теперь говорит, духовную чепуху, помойку. Щедрые сектантские подношения, подкупающие доброжелательных миссионеров. В зоне не было Евангелия, но была куча разных сектантских брошюрок, и он глотал все подряд, чувствуя, как переедает, как пища не усваивается, как тяжелеет от нее мозг и изнемогает плоть. Но он читал, больше нечего было. Он измучился от дум и сомнений и опять дерзнул. Он не знал, что это и есть молитва. Всем сердцем устремиться к горнему и просить. «Я верю тебе, Господи, но я запутался. У каждого своя правда, но ведь не бывает много правд». Прошу, дай мне знак, любой, лишь бы знать, что я с тобой услышан. Помоги. Ночью он проснулся. Зачем-то поднялся, тихонько вышел на улицу и сразу понял, зачем. На черном небе, нависшем над низкими распластавшимися по земле барачными постройками, сиял крест. Евгений зажмурил от страха глаза, потом, наоборот, впился в небо острыми зрачками. Крест. Большой, зелено-желтый, очерченный на ночном небе сильными уверенными мазками. Знак. Знак Божьего вразумления и Божьей милости. Крест видели многие. И солдаты на вышке, и некоторые страдающие от бессонницы заключенные. Удивились, пожали плечами. И только в одной душе в ту ночь сияющий над зоной крест спалил остатки сомнений, и уже ничего не было страшно. Бывает, промокнешь под дождем до нитки, места сухого нет. Вот и во мне не было сухого места. Только одно ощущение. Русский. Ты же русский, Женька. Бабка твоя крестила тебя и умерла в надежде внук, крещеный православный. Ты же в Москве живешь, не в Сингапуре каком-нибудь, святая Русь. Господи, какие высокие слова. Я и не знал их, я все больше другими разговаривал. И вдруг четкое осознание себя православным до нитки, сухого места нет. Святая Русь. И я в этой святой Руси грешный, маленький, ничтожный. Но я частичка чего-то великого. Так я возликовал. Никогда не забуду. Увидел муравья, ползущего по стене в камере, и чувствую, люблю того муравья. Да как люблю, скажут, отдай за муравья жизнь, пожалуйста, какие проблемы? Богословы назвали бы его состояние, призывающее благодатью. Всем приходящим к Богу оно знакомо. Первые шаги Господь держит, не дает упасть и идти так легко и так безгранично счастливо. Это уж потом он отпустит руки и легкостью идет. Нельзя же все время за ручку. Евгений сделал выбор, а через день был объявлен сумасшедшим. Ему подсовывали наркотики, чтобы расслабился, его жалели, предлагали полежать в лазарете, а он сказал нет. Тогда, как водится, заулюлюкали, пробовали травить, но, видимо, и здесь Господь держал свою десницу над его головой. Не тронули, отступились. Он гулял по продуваемому ветрами двору, когда к нему подошел один из заключенных, улыбнулся. «Это ты, сумасшедший!» Заключенный оказался верующим, православным. Их стало уже двое. Они потихоньку от всех искали время для молитвы. Евгений молиться не умел, навыков просить не было, все больше требовал и переучивался на ходу. Чем больше молился, тем страшнее казалась ему прежняя жизнь. Живого места не находил в душе своей окаянной. Его пытались вернуть к паханству. Он сказал «нет». Появилась жалость к сокамерникам, самая обыкновенная человеческая жалость. Он жалел, что им не знакомо то, что успел понять он. Ту истину, давшуюся ему страданиями и радостью,
аналога которой не было в его прошлой буйной биографии. Он почувствовал перед ними вину и раскрутился. Вспомнил, как шел на пролом, взгреваемый паханскими возможностями. Тогда его поддерживали сами зэки и начальство тюремное. Теперь он один. Нет, не один. С Господом. Написал жалобу. Он православный. Он хочет, как это, отправлять свои религиозные потребности. Он знает о свободе совести и вероисповеданий. И он требует предоставить ему возможность молиться. Подписались под этим воззванием еще несколько человек. Получилась жалоба коллективная. И Евгению Котову сотоварищи выделили комнату. Вернее, часть комнаты. Перегородите и молитесь. А за стенкой мы мусульман разместим. Ох, как не хотелось ему мусульманского соседства. И он за день сооружает крыльцо к будущей часовне, водружает над ней крест, вход общий. Какой мусульманин войдет теперь под этот крест? Он написал письмо в ближайший от их Тьмутаракани храм. Приехал батюшка и осветил их православную твердыню. Засел за письма. В редакции газет, в издательства, в храмы. Просил, пришлите православную литературу. Здесь она нужна, как воздух. Сектанты присылают пачками свой дребедень. Сами приезжают. Беда прям. Пришлите. Не ответил никто. Тогда он стал теребить мать. И она присылала ему вырезанные из журналов иконы. Он мастерил для них рамочки, олифил, красил. Задумал ремонт. Но это только сказать легко ремонт. Окно побелить – деньги. Гвоздей запасти – деньги. А денег у зэка нет. И он опять пишет матери. Костюм мой спортивный, новый, продай. И часы, и кроссовки тоже. Все его состояние в этой новенькой, отремонтированной с иконками в справных рамочках часовни. Нет-нет, не часовня это. Так, молельная комната. До часовни нам еще далеко. Ему дали отпуск. Он ждал его как спасение, потому что главное в отпуске было для него причаститься. Как на Голгофу шел к священнику. Он много каялся и просил в своих молитвах, но вслух исповедовать грехи, вывернуть наизнанку. Господи, помоги мне, сумею ли, не слукавлю. Оказывается, из окон его московской квартиры видна церковь. Раньше не замечал. И какая церковь? Рядом кладбище, и они пацанами бегали сюда, пугали через забор прохожих, забавлялись. Потом забавы пошли покруче. Пели как-то, мало оказалось. А тут только Пасха отшумела, на могилках полно яиц, куличей, рюмочка, водки, то там, то тут. Пошли допивать. Он выпил много, а потом выдернул крест из какой-то могилы и, кривляясь, матерясь, вышел с крестом за кладбищенскую ограду, ходил вокруг церкви, прикалывался. Сейчас храм апостолов Петра и Павла в Ясеневе, как игрушечка. Сюда и пришел он на исповедь. Исповедь тайна. Мы не будем о ней с ним говорить. После исповеди сказал священнику, что хочется ему съездить в Оптину пустынь. А уже дома в журнале каком-то прочитал, что церковь, в которой он причастился, подворье Оптиной пустыни. Вот ведь чудеса! Говорил, что хочу в Оптину, а сам в ней в это время уже был. Через год он опять приехал в отпуск. Заработать его было непросто. Он заработал. Бросил курить после первого отпуска. Услышал, как одна женщина в храме сказала, «Курящего человека никогда благодать не посетит. Сигарета кадила бесовская». Как отрезала. А курил чуть ли не с детства, бросать не собирался. Иногда выпивает, правда, и очень себя потом корит. В гости зовут, когда в отпуске, а в гостях рюмочку да выпьешь. Искушение. Удивляюсь его православной лексике. Так говорят студенты семинарии или давно воцерковленные люди. Он цитирует святых отцов и знает толкование евангельских притч. Он знает значение всех праздников и жития святых. Откуда? Сам не знаю. Как-то открывает Господь потихонечку. Отпуск подходит к концу. Сидеть ему еще 3 года. Как хочется утешить его чем-то. И я приглашаю в ближайший выходной в Троице Сергиеву Лавру. Он смущенно улыбается. Нельзя мне. Зэк я. Подписку дал о невыезде из Москвы.
Он очень хочет в Оптину и в Дивеево, и в Сергиев Посад. Он хочет посетить святые источники и восстановленные монастыри. Он хочет много и серьезно читать. Для своей тюремной часовни накупил кассет с песнопениями, молитвами, дешевых икон, лампадок. Мне иногда ребята жалуются. Читаю Евангелие.

После Британских островов Феликс Мендельсон отправился на другой край Европы, в солнечную Италию. Путешествие началось в счастливую и беззаботную пору, цветущим октябрем 1830 года, и продолжалось почти год. Он побывал в Венеции, Риме, Неаполе, на острове Капри, во Флоренции, в Милане. Яркая, многокрасочная природа Италии, великие памятники искусства, собранные во дворцах и музеях, волновали Мендельсона необычайно. Он восхищался картинами Тициана в музеях Венеции, собранием галереи Уффици во Флоренции. Особенно подействовала на него величественная красота Рима. Жизнь Мендельсона в Италии сопровождалась блестящими артистическими успехами, встречами и знакомствами. Здесь же Мендельсон изучал старинную итальянскую церковную музыку. Но более всего молодой композитор восхищался итальянской природой и бытом. В письме к родным он писал: «Италия явилась передо мной такой ласковой, тихой, радушной, с таким разлитым повсюду мирным довольством и весельем, что этого и описать невозможно. Синие горы остаются позади. Солнце жарко светит сквозь листья винограда, дорога бежит между фруктовых садов. Деревья словно цепями связаны друг с другом вьющимися растениями. И кажется, что ты дома, что все это было тебе давно знакомо, и теперь ты это обретаешь вновь. Ей-богу, в душе у меня родилось какое-то умиротворение. Было как раз воскресенье. Со всех сторон стекались люди с цветами в ярких южных нарядах, у женщин розы в волосах, мимо катили легкие кабриолеты, а мужчины ехали в церковь на ослах. Повсюду на почтовых станциях группы праздных людей в самых красивых и небрежно ленивых позах. Между прочим, один из них спокойно обнял стоящую рядом жену, покружился с ней на месте, а потом они ушли. Это было так просто и так прекрасно. Вся страна какая-то праздничная, и все кажется, что ты какой-то владетельный князь с триумфом, въезжающий в нее. Полная ярких впечатлений жизнь в Италии вызвала в Мендельсоне новый прилив творческих сил. Появляется ряд произведений и художественных замыслов, навеянных образами Италии, в том числе симфония «Ля мажор», итальянская симфония.

В этой итальянской симфонии, в звучащих картинах чудесной жизни на лоне южной природы, под вечно голубым небом, впервые столь полно воплотились характерные индивидуальные черты стиля удивительного композитора Феликса Мендельсона Бартольди. Синтез романтического и классического начал, восторженность и беззаботная радость слияния с окружающим миром и опора на песенно-танцевальные бытовые истоки. И еще. Программа, как и в других симфониях и концертных увертюрах Мендельсона, читается только в заголовке, а это значит, что у слушателя неограниченный простор для фантазии. В период этих заграничных путешествий Феликса Мендельсона появляются и первые песни без слов. Потом это будет целое собрание из 48 фортепианных пьес, которые Мендельсон будет сочинять на протяжении всех последующих лет. Но первая из 8 тетрадей была написана в годы молодости, под впечатлением в том числе от путешествий по Италии. Песни без слов – разновидность инструментальной миниатюры, такая же, как экспромт или музыкальный момент. У Мендельсона в этих небольших фортепианных пьесах обозначилась основная тенденция романтиков – вокализировать инструментальную музыку, придать ей песенную выразительность, заставить инструмент петь. От самой песни заимствуется ее способность непосредственного отклика на любое движение жизни, и песни без слов Мендельсона полностью соответствуют своему названию и назначению. Некоторые миниатюры носят программный характер. Охотничья песня, весенняя, народная песня, песня венецианского гондольера, песня за прялкой. Большинство

ни одному из них не удалось создать камерную фортепианную литературу, равную песням без слов, по свежести образов, совершенству формы, громадной широте воздействия.

0: отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония веры» на радио «Образ» по субботам в 15:00.
2: Симфония веры.
3: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0.

0: Санкт-Петербург, монастырь Александра Свирского, остров Канивец. Начинается паломническая поездка отправлением из Нижнего Новгорода на поезде в Санкт-Петербург. Из Петербурга паломники следуют в Антониево-Дымский мужской монастырь. Этот монастырь, основанный святым преподобным Антонием еще в XII веке, намоленное благодатное место. Там запланировано купание в озере, в котором святой преподобный молился на камне посреди озера. Затем трапеза и экскурсия по монастырю. После этого следует переезд в город Тихвин. Это центр паломничества и туризма на северо-западе России. Именно там располагается известная православная святыня – Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, который поразит величественным комплексом прекрасной архитектуры XVI-XVII веков и согреет душу своим истинным сокровищем – чудотворной иконой Божией Матери, явившейся в 1383 году над водами речки Тихвинки. Основана обитель по указу Ивана Грозного от 10 февраля 1560 года новгородским архиепископом Пименом. Особого внимания паломников достойна церковь Крылечко. Когда в 1937 году храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери был закрыт, церковь Крылечко стала первым храмом, возвращенным государством, церкви. Ну а красота фресок Успенского собора поразит паломников. Изначально собор не имел настенной живописи, а росписи храма относятся к разному времени. Фрески в соборе и на фасадах были выполнены в 1660-е годы тихвинскими мастерами. В XVIII веке настенная живопись собора была счищена, и в 1795-97 годах интерьер собора Успения Пресвятой Богородицы в Тихвине был расписан с применением листовой позолоты артелью ярославских мастеров под руководством иконописца Логина Шустова. Вход в галерею собора Успения Пресвятой Богородицы в Тихвине снабжен крыльцом с тремя арочными проемами. Над западным проемом помещена фреска с изображением Новозаветной Троицы. Этот иконографический тип появился на Руси в XV веке и, хотя был признан неканоническим, получил широкое распространение. Затем, в пятый день, паломники выезжают в город Приозерск и на теплоходе отправляются из бухты Владимирская на остров Канивец. Там находится Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь. Он был основан в 1393 году на острове Канивец в Ладожском озере. Мощи его основателя, преподобного Арсения Каневского, ныне являются одной из двух главных святынь обители. Еще одна святыня – Каневская икона Божией Матери. Так вот, там будет организована экскурсия, трапеза, а затем небольшой концерт певчих монастыря. Кроме этого, можно будет побывать в Успенской и Никольской часовнях, а еще в часовне на Конь-Камне. Однако пора уезжать с острова, в этот раз в Петербург. Отдохнув с дороги, уже на следующий день запланировано посещение церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовни святой Ксении Блаженной с мощами под спудом. Посещение усыпальницы Иоанновского монастыря, где покоятся мощи святого Иоанна Кронштадтского, Александра Невская лавра, мощи святого благоверного князя Александра Невского. Там будет возможность помолиться перед иконой Божией Матери Скоропослушница. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: над бело-розовым морем. Дед с позаранку взобрался на крышу сарая. Высоко сидит, выше цветущих яблонь. Он стар и лыс. В кармане его штормовки обойные гвозди с большими шляпками. Он достает их по пять, держит поджатыми губами. Сидит на развернутом листе рубероида и снизу смахивает на римского патриция. Волосы на висках всклокочены, торчат лавровым венком над покатой лысиной. Один такой похожий в венке висит в кабинете истории. Патриций мычит себе под нос песенку. На Волге широкой, на стрелке далекой. Берет двумя пальцами гвоздик, прижимает рубероид к крыше, в другой руке молоток. Тюк-тюк-тюк, и гвоздь по шляпку входит в кровлю. Дед разворачивает черный рулон, перемещается за ним по крутому скату. Тюк-тюк-тюк, и переползает дальше. Ловко у него получается. Внук завороженно любуется снизу. «Что, Борька, в школу?» С гвоздями в губах у деда получается «в то». «Бойка, в кову». «Ага, неохота?» «Неохота». В школу и правда неохота. Но Борька знает, что осталось учиться-то 3 несчастных недельки и терпит. Да, всего-то 3 недельки. И к соседке, бабке Скоковой, привезут на лето Олежика. А к манучихе Андрюху. Олежек придурочный и умеет курить, а Андрюха делает из велосипедных спиц пугачи и ловит банкой карасей. Компания что надо, и у обоих раскладные велики. «Дед, в то! А можно мне тоже на крышу помогать?» «Я еще не законфю к твоему приходу. Пойдев и заась!»
1: Нет, неохота — это не то слово. Такого слова, каким в мае неохота в школу, в 4 классе еще не знают. Борька плетется с портфелем, а по садам бушует белорозовое яблоневое море. Шкребает кедами засохшую колдобинами землю, а по деревне орут петухи. В палисаднике напротив магазина белорозово клубится черешня, а под ней завелись юные тюльпаны. Где-то блеет козел, гуси пробуют молоденький спарыш, трясут клювами, довольны. На крыше магазина коты, а в кармане у Борьки рогатка. Борька озирается и целит в кота. В громкого, рыжего, который на серого орет. Долго целит, не дышит, чтоб руки не ходили. Еще мгновение, и правосудие припечет агрессора под самый хвост. Но внезапно Борьку сцапали за ухо. Он взвизгнул и промахнулся. Ах ты, паразит! Новый школьный военрук, старый майор, ухватил цепко, не вырваться. Вот кто в магазине стекла бьет. Ну все, попался, брат! Военрук вырвал у Борьки оружие и отправил в карман своих брюк с лампасами. Борька захлюпал. «Я не стекла, я кота хотел». «Кота? Чем тебе бедный кот насолил?» «Он не насолил. Он злой, он обижает, орет на серого». Седой майор смягчился, немного попустил свою крабовую хватку. «Так ты что же, получается, заступался за слабого?» «Угу. Ну, военрок будто немного растерялся. Ну, не знаю. Хорошо б тебя, защитник, отвезти к родителям, чтоб высекли. У меня одна мамка, она в городе живет. А ты? А я у дедушки с бабушкой. Они меня не секут». Старый майор озадачился. «Как быть? Надо бы озорняка поучить, но как судить защитника?» Военрук усомнился. «А ты точно не по окнам?» «Глупый вопрос. Хм, Ладно, а кто твой дед? Борька назвал дедову фамилию. А, это рядом с Манучихой-то. Ну, майор выпустил благородное ухо, оправил свой китель. Велел передать деду привет и легонько подтолкнул пацана в сторону школы. Всю учебу Борька отходил героем. Подумай, пострадал от врага, перенес пытку. Алое ухо так и светит. Враг коварно подкрался, вырвал оружие, но боевого духа не сломил. Геройские руки в карманах, нос выше макушки. Пионерский галстук вылез на пиджак, и ладно. Главное ведь все равно не это. Главное впереди. И оно, главное, скоро зазвенит жаворонками. Затеребит на реке поплавки, загрохочет Андрюхиными пугачами и сведет скулы земляничной оскоминой. А еще будет покос. Возможно, позволят править конными граблями. Возможно, дед подарит, наконец, свой ржавый мопед. Он давно обещает. И будут надеты на сучок и зажарены на костре пескари. И плечи обгорят, а потом облезут. И над всем этим будет густо плавать нестерпимый донник. Весна. Великое беспокойство процветает под небесами. Ширится, растет. Борька возвращается домой, суетливо идет с подскоком. На изумрудной лужайке выткнули свои мордочки желтые одуванчики. Пробивается у свалки горлупа. Солнце играет, звенит, все звучит. Все вокруг сплошная мелодия. Даже своя калитка и та поет по-весеннему. Дед, как и обещал, по сию пору светит лысиной с высокой крыши сарая. Оттуда слышно напевает сквозь зажатые губами гвозди. Гудками котово вьет фароход. Борька переоделся и к нему на подмогу. Ухватил с грядки молодого щавеля, набил рот, скривился, карабкается по лестнице, жует, морщится. Рубероид под солнцем размяк. Борька прорвал дыру на самом верху ската, и дед заставил его самостоятельно заделать прореху. И так, и этак вертит Борька молоток, и так ухватит гвоздь, и этак все ерунда получается. Дед посмеивается. «Что, мастер, помочь?» «Угу». Борька проводит под носом черным от рубероида пальцем и превращается в гусара. Дед переползает по скату к нему. Тюк-тюк-тюк. Готово. Борька смущенно ковыряет ногтем гвоздь. Дед ухватывает гусара за нос. Мастер-колесник. Старой бабушке ровесник. Эх ты! Борька шмыгает носом. Хочется поскорее забыть свою неловкость, и он заговаривает о другом. Дед, тебе военрук привет передает? Ну... И ты ему передавай. Он что, твой друг? Да как тебе сказать? Бежали вместе. Борька уставился на деда. Бежали? Куда? Дед вдруг ослаб. Сел на коньке, сложил облизанные гвозди обратно в карман, уставился поверх цветущего сада. Куда бежали-то? Домой бежали. А куда еще бегут? Песня про широкую Волгу вмиг потухла, поплыла вдаль туманцем. Меня почти сразу взяли. Сразу. В 41-м. Под Курском. Мы тогда отступали, не оглядывались. Я лейтенанта в штаб отвез, возвращаюсь один. Из леса выехал, а они уже на опушке, штук 10. Главное, туда ехал, здесь еще наши стояли, а обратно вот. Рус, сдавайся. Не помню, как с мотоцикла слез. Помню только, что куда-то вели. В спину все время толкали. Помню, рожи у них довольные, сытые. Дед поперхнулся. Лицо Патриция то дрогнет застенчивой полуулыбкой, то по нему пробегут еле заметные судороги. Кажется, будто он к чему-то прислушивается и не может расслышать. Губы поигрывают то досадой, то недоумением.
0: «Дед, а бежали-то?»
1: «Бежали. Бежали-то уже после, в 45-м, в марте. Я под Вены в деревне на хозяина батрачил. Нас таких много было. У каждого в деревне прислуга и работники из наших пленных. Когда наши к Австрии подошли, эти нас всех собрали со всего округа, свезли на полянку. Помню, шофер, что нас вез, гражданский, а какой расстреливал, тот уже в полевой форме. Правда, без погон. Однорукий, старый. Выстроил нас. Руси Швайн, Тринкен Шнапс und Шпилен Балалайка. Как он одной рукой затвор передергивал, я не заметил. Главное, тогда еще подумал, как же этот хрен будет одной рукой взводить. Думал ведь про это, а не заметил. Как сейчас вижу. Держит этот однорукий автомат, упер в ребра, целит по нашей шеренге на уровне сердца и медленно-медленно ведет. Я выстрелов не слышу, только вижу, как автомат подпрыгивает. Гильзы отлетают. Из правого края наши тощие начинают валиться. Вот до меня еще 7 человек, вот 6, вот уже 4. Готовлюсь, скоро моя очередь. Вот уже сосед мой дернулся, упал. А я думаю, как так? Выстрелов не слышно, а они валятся. Тут меня в руку толкануло, дернуло повыше локтя, развернуло. Я и скопытился. Дед снова поперхнулся. Легкий южный ветерок прилетел, погнал волну по розоватому яблоневому морю. Волна покатилась, покатилась, добежала до сарая и разбилась об угол пониже кровли.
0: «Дед, а бежали-то?»
1: «А, это уж после. Я тогда упал, думал, что помер. Которые рядом, те, кто сразу затих, кто хрипит, кто корчится. Немец прошелся вдоль нас и к шоферу в кабину, прыг, даже борт не закрыли. Я-то щурюсь, вижу, и укатили. А я себе думаю, если борт не закрыли, значит, еще за кем-то поехали. И точно. Время прошло, которые рядом коченеют. Тут эти двое привозят еще полный кузов таких же тощих. Так же выстроили и так же бесшумно. Один мне на голову свалился, придавил. Кровь из него глаз мне залила. А другим-то в щелочку я вижу. Фрицы борт защелкнули. Значит, на сегодня у них все. Укатили. Который меня придавил, слышу, сердце сверху мою голову в песок вколачивает. Тук-тук, тук-тук. Когда стемнело, я его с себя спихнул. Он застонал, глаза приоткрыл. Я его растормошил. И поползли к лесу. Ему легкое прострелило. Нам с ним всего по одной пуле досталось. Дня 2 ползли. За лесом нас австрияки подобрали, спрятали в сарае. Мы у них с неделю отлеживались. И Борька раньше видел у деда шрам повыше локтя, думал, это от прививки. А это, оказывается, вон от какой прививки. Если прикинуть, до сердца сантиметра 4 не дотянул. Промазал однорукий. Вот, бежали им, ползли больше. Ну, а когда до своих доползли, нас опять в сарай. Под замок. С неделю продержали. Его, этого, раз на допрос вызывали. А меня и не допрашивали. Он потом после войны в Вене дослуживал, в армии остался. А я за Пермью. Недолго, правда, 3 годка дали. Дослуживал. Теперь вот он в отставке хату у нас в деревне купил. Приветы передает. Ну, коли так, и ты ему от меня привет снеси. Скажи, дед, мол, в гости зовет. Чего уж теперь-то? Дед замолчал. Его лицо успокоилось. Взгляд начал понемногу возвращаться. Приближаться к пахнущей гудроном крыше. Да... «Что-то мы с тобой, брат, это, отвлеклись, а?» Дед достал пяток гвоздей. «Ступай в хату. Скажи бабушке, пусть обед собирает. Пора вроде». Борька спустился до половины лестницы и спрыгнул. Когда приземлился, что-то твердое вдруг подкатило к горлу изнутри. Начало душить. Борька понял, что он вот-вот разревется, и в хату не пошел. Встал под стрехой переждать. Это твердое походило на обиду. Но не обида, это точно. Обиду-то кто не знает, а это не обида, нет. Нечто гадкое, которое требуется непременно раздавить, растоптать. И не можется. Ведь если б однорукий Фриц тогда постарался, то ни деда, ни Борьки теперь бы не было. И каникулы теперь никому б уже не светили. Но это ладно, ерунда. Ведь главное, что сперва-то выходит мамку Борькину. Убил бы, гадина! Грудь парнишки разрывается, сердце стучит в мозги, кулаки сами сжимаются. Борька закусил губу, но понял, что так рев не удержать, и залепил рот обеими ладонями, шумно задышал носом. А сад кругом гудит пчелами, густо-густо, липко гудит и приторно благоухает. Чернеет за штакетником перепаханный огород, пора картошку сажать, все уж посадили. Борька давится, дышит носом, сопит, пережитает. А с крыши опять мирно сыплется, тюк-тюк-тюк, и катится. Беспечно катится, тихонько задумчиво над бело-розовым морем. На Волге широкой, на стрелке далекой, гудками кого-то зовет пароход. Под городом горьким.

Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесника «Кровная родня» в исполнении народного артиста России Александра Панкратова-Черного. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Поговорим о наболевшем на «Радиообраз».
2: Добрый день, дорогие братья и сестры, это «Радиообраз», программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Напоминаю, телефоны нашего прямого эфира в редакции для желающих выйти в этот самый наш прямой эфир. Номер телефона будет 246-73-88. 246-73-88. Как только наберете, вам кто-нибудь обязательно ответит. Вот. А для тех, кто не спешит оказаться в прямом эфире, а я вот пока жду, пока зарядится этот самый планшетный компьютер, но, тем не менее, попытайтесь писать свои вопросы на номер, в МАКС, писать в МАКС, на номер 902-302-84-44, 902-302-84-44. Впереди плюс 7 или восьмерку, чтобы все сошлось. Вот это, еще раз повторяю, на МАКС в письменном виде вопросы. Кто посылает вот на этот длинный номер. Звонить на него не рекомендуется, поскольку ответа в любом случае не последует. Вот. Хотя у меня есть некая надежда, что мне планшетный компьютер все-таки принесут, когда он немножечко зарядится. Пока у меня его под рукой нету, вот, то имейте в виду, сразу вот прямо увидите, ответить не смогу. Вот. Но у нас уже первый звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, батюшка Олег.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Какой вопрос?
3: Раба Божья Людмила.
2: Спаси Господи.
3: Я хотела бы спросить все о соборовании. Для чего это делается, когда это делается? Мне 85 лет, я много думаю об этом и ничего не знаю. Спасибо.
2: Благодарю. Ну, возможно, персонально для вас только. Ну, еще, может быть, кто-то был в отсутствии, когда, ну, предыдущие там десятка-полтора раз мы об этом говорили. Потому что у нас в русском православии принято, это не какой-то там закон или чего-то, принято традиция проводить для людей обычно соборование во время поста. Поэтому и разговор об этом мы во время поста заводим. Соборование – это простонародное название таинство елеосвящения. Понятно, да? Правильно называть это елеосвящение. Оно не имеет никаких ограничений. Проводить его можно в любое время, в любой день для любого верующего православного христианина. Это одно из семи таинств церкви. Ну, установленных семи таинств, так сказать, узаконенных. Есть еще такие традиционные, которые можно таинствами назвать, можно не называть таинствами. Тут такой богословский спор идет, но вот с относительно еле освящения это все железное. Это одно из семи таинств православной церкви. Автором, составителем этого таинства является святой апостол Иаков. И упоминание об содержании и смысле этого таинства непосредственно содержится в его соборном послании. Поэтому всякий желающий ознакомиться со смыслом, так сказать, вкратце этого таинства, может просто-напросто открыть Новый Завет, соборное послание апостола Иакова и там черным по белому прочитать. «Аще болит ли кто у вас, да призовет пресвитера церковные, да молитву сотворят над ним, помазавшие его елеем во имя Господне, и молитвого веры спасет болящего, и воздвигнет его Господи, и аще грехи будет сотворил, отпустится ему». Вот, пожалуй, все, что православному христианину необходимо знать о таинстве елеосвящения, си речь соборования. Вот. Что еще к этому можно добавить? Существует некое суеверие, что якобы соборование проводят над умирающими. Отнюдь это не так. Поводом для проведения таинства елеосвящения является любое более-менее тяжелое заболевание, когда человек не в состоянии самостоятельно исповедаться, пойти в храм, причаститься. И вот тогда на помощь приходит вот это таинство елеосвящения. Ну, бывают такие случаи. Там, конечно, мы не говорим про кому, потому что это тоже несколько, так скажем, неправильный вариант, но допустимый, допустимый именно. То есть прямого указания, что вот человек лежит в отключке, и его там надо непременно соборовать. Нет, такого нет. Потому что человек, в конце концов, должен осознавать, что с ним происходит. Подчас приглашают соборовать человека, который вообще никогда не участвовал в таинствах церкви, в храм не ходил и прочее. И вот родственники просят, а вдруг поможет? Другим же помогало. Как говорится, слышали же, там кто-то вот нашептал, что вот надо бы. А на самом деле человек может быть и неверующий совершенно. Поэтому нет в том никакой необходимости. Нужно всегда помнить, что таинства церковные — это не магия. И они действуют не в силу своего магического свойства, а в силу веры конкретного человека, над которым это таинство совершается. Как сказал Господь, по вере вашей да будет вам. Поэтому соборовать человека, который не понимает, что с ним происходит, и если ранее он и в церковь-то не ходил, и никаких, так скажем, интересов к церковной жизни не проявлял, большого смысла ни в соборовании, ни всем, ни в остальном ничем нет. Понимаете, да? Еще раз повторю, таинство не магия. Таинство не таблетка и не подействует только в силу своей какой-то, вот я говорю, магической там или медикаментозной силы, свойств. Нет, только по вере. А для этого мы должны знать, верит человек или не верит. Если этого нет, значит, это все бесполезно, бестолково, ничего не даст ровным счетом. Вот. Далее движемся. Ну, в каких случаях, понятно, да, тяжелая болезнь, четко сказано. Аще болит ли кто у вас, то есть болеет ли кто среди вас, он обращается к христианам. То есть болит до такой степени, что сам не может до церкви дойти. Вот тогда призовет пресвитера церковные, и вот это самое таинство сотворят над ним, помазавшие его елеем во имя Господне. То есть, если человек может своими ногами дойти, ему, собственно, соборование особой нужды не представляет. Там еще есть у нас таинство исповеди и покаяния, и таинство, самое главное для любого христианина, это таинство Евхаристии. Поэтому, если мы можем исповедаться и причаститься, нам как бы соборование, по большому счету, и не нужно. Вот если мы это вот сделать не в состоянии пойти в храм и там вот именно поисповедоваться и причаститься, ну тогда да, как альтернатива, скажем, неким родом при тяжелых болезнях таких вот. Далее. допустимым является соборование, ну, как говорится, кого угодно, и если человек хочет, можно собороваться хоть каждый день. Никаких ограничений нет. Ну, там минимально указывается, там у некоторых отцов написано, что, ну, как бы раз в год. И, как правило, Великий пост. Поэтому, ну, стараемся вот этого порядка как бы придерживаться. Один раз в год Великий пост, вот это вот поучаствовать в этом таинстве ели освящения. Что это дает? Финал его, как опять же у того же апостола Иакова написано, и молитва веры спасет болящего и воздвигнет его Господь. То есть финалом главным является исцеление. По какому поводу? Через что это исцеление? Дело в том, что если мы внимательно почитаем Евангелие, то обнаружим, что причинами болезней, как правило, являются грехи. Помните, да, про того самого расслабленного жилами, который лежал и не мог никак в источник. Когда ангел туда приходил, и после возмущения воды сам не мог туда дойти и опуститься, а человек, который бы ему помог, не было. И вот Господь ему и спрашивает его, а хочешь ли исцелиться? Он говорит, да, конечно, хочу, но кто мне поможет? Он говорит, ну, возьми свои одра и иди. И он исцелился, встал и пошел. И Господь ему вслед в дорогу говорит, иди и больше не греши, да не будет тебе что худшее. То есть причиной, как правило, не в 100% случаев, еще раз говорю, не в 100% случаев, но, как правило, причиной болезни является какой-то грех или какие-то грехи. Соответственно, опять же, как из этого примера евангельского приведенного мы видим, если грехи прощаются, значит и болезнь отходит. То есть и через таинство ели освящения нам прощаются грехи. Собственно, как и через все остальные таинства. Чего уж тут греха таить. На исповеди, само собой, идем, чтобы избавиться. А когда подходим к чаше с дарами, что священник говорит? Причащается тот-то, тот-то во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Тоже прощаются грехи. То есть, собственно говоря, ну, никакого я тут вам Америки никакой не открою, если скажу, что, в принципе, в любом, через любое таинство прощаются грехи. Так вот, ели освящение, то бишь соборование, исключением из этого общего числа не является то же самое. Через него прощаются грехи. Поэтому ничего иное, как альтернатива, вот на случай, если уж человеку настолько плохо, что он не исповедаться, не причаститься не может. Ну, я говорю, болезни разные бывают. Поэтому вот прибегаем к этому таинству как к альтернативе, когда все остальное мы не можем себе позволить в силу немощи. Вот. Поэтому надо соответствующие выводы делать. Если можешь, иди. Если не можешь, зови. Если очень хочется, то можно. Вот. А нужно или не нужно тебе самому решать в той или иной ситуации. Ну, если коротко, то вот я вам сказал, о чем это самое ели освящение, то бишь соборование. Если еще какие-то конкретные только вопросы про него есть, вот, милости прошу, перезвоните, спросите. А у нас еще один звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, благословите.
2: Бог благословит.
4: Такой вот вопрос. Уходят от нас разные близкие, отпевание, погребение, ну и потом читаем либо 17-ю кафизму, либо литию, либо вот даже есть акафист за единоумершего, правда, я его встречал только в Нижегородской епархии по благословению митрополита Николая. Но дело в чем, особенно это касается вот этого акафиста. Особенно в начале кондаки и икосы очень много упоминаний о погребении, когда немощь плотская с ковно-могильным тлением и прочее. Во-первых, в отпевании, в крематории я заметил, что не было предания земле, ну и еще и в акафисте все время упоминание о могиле. Хотя я не знаю, что они потом сделают с прахом. может, не спрашивал, потому что, ну, скажем так, не настолько эти люди были, чтобы их спрашивать. Вот вопрос, что в этом случае читать, есть ли какие-то изменения в связи с тем, что было не погребение, а просто кремация, и дальнейшая попраха неизвестна.
2: Благодарю за вопрос. Я сейчас поступлю, Господи, прости, по-еврейски, вопросом на вопрос отвечу. А если человек в пожаре сгорел? И там вообще непонятно, что с его прахом. И куда он тоже, и где он, этот прах. Тут хоть конкретика какая-то есть, а там вообще непонятно, где, в какой он комнате находился, где, чего, там все свалилось в кучу, и вот там обгоревшие бревна, грубо говоря, и прочее, прочее. В такой вот микроволновочке, так сказать, запекся до праха. И тут что делать? Весь дом собирать и хоронить? Или как там отдельные уголечки искать, выбирать и, так скажем, проводить экспертизу, останки ли это сгоревшей плоти или останки это сгоревшей кости? Как тут быть? И что тут читать и петь, если человек сгорел? А если это произошло вообще какое-то стихийное бедствие, я не знаю, извержение вулкана там или еще не переведи бог, что вон там горят леса у нас в Якутии, тайга горит, и там деревня может сгореть целая, а кого-то там не успели эвакуировать и сгорели там целой семьей. Тут как быть? Чего читать? А у нас кроме этого нет ничего. Поэтому давайте опять, как я всегда говорю, давайте включать рассуждение. Без рассуждения нет добродетели. Святые отцы постоянно об этом говорят. Без рассуждения нет добродетели. Но ведь бывают же ситуации в жизни. Почему мы вот в эту кремацию уперлись? А что, такой естественной кремации не происходит, что ли, у нас никогда? Сколько угодно пожаров, ну сейчас, может быть, и меньше. Но, тем не менее, это все есть. И если церковь для этих целей ничего нового не предложила, значит, и в данной ситуации используем все то же самое. Вот и все. Это еще, слава тебе, Господи, здесь конкретно в сосуде вам дадут прах конкретного человека, и вы знаете, что тут находится. А тут-то, я говорю, когда целый дом сгорел, и там вообще все вперемешку, и одни сплошные головешки. И от чего, и от кого это произошло? Еще там, если кошка с собакой были, там вот все это вместе. В одной куче и человечьи, и животные, и все остальное. Это как хоронить? В одну могилу, в разные, разбирать, что кому принадлежит. Какую-то экспертизу проводить. Потом там отпевать отдельно кошку от собаки. Господи, прости, ну... Включайте рассуждение. Всякое, еще раз говорю, бывает в жизни. А у нас вот все, что есть на руках, это последование погребения мирских человек. Мы сейчас не говорим про священников, там архиереев, монахов. Там своя это, там, или младенцев. А всех мирян одинаково отпевают абсолютно, только имена меняются. Точно так же и все, что после погребения осуществляется в качестве молитвы за усопших и погибших в том числе. Вон сейчас на войне люди гибнут. Что с ними только не происходит. Кто сгорел, кого в клочья разорвало, кого еще чего, я не знаю, там может произойти и там тоже. Иногда в гроб там только одни сапоги кладут. И кому они принадлежат, тоже непонятно. И вот это вот хоронят в гробу. Потому что от человека ничего не осталось ровным счетом. Вот кроме этих сапог разорванных. Это на каждый случай там надо свои какие-то эти вещи, что ли, петь, читать. Понимаете, мы не тело отпеваем. Мы душу, грубо говоря, отпеваем-то. Мы ведь о душе заботимся в первую очередь. А уж когда всеобщее воскресение будет, неужто вы думаете, что Господь Бог не найдет, из чего там человеку этому при его душе да, там, тело из чего воскресить, воссоздать? В конце концов, для Адама же нашлось Сказано же четко, из праха земного. Ну ничего, праха земного не найдем. Чтобы человека воскресить, была бы душа живая. Вот. Поэтому не ломайте себе голову, не надумывайте лишнего. Вот чего у нас есть церковью установленное. То, как говорится, и читаем, и поем. Ничего другого у нас нет. Поэтому на все случаи жизни. За исключением, когда какие-то там иерархические особенности учитывая, отпеваем там особым чином. Младенцев, священников и архиереев, монахов и мирян. Все. Вот и все различия. А уж кого там медведь съел, там, извините меня, вообще непонятно, что хоронить после этого. По лесу ходить, там экскременты медвежьи, что ли, собирать. Ну вот сами, как говорится, ну думайте. Поэтому вот такая вот история. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: А, батюшка Олег, здравствуйте. Это раба Божия Ольга. Я вот в продолжение прошлой беседы, вы уж простите меня за мою бестолковость, но тогда фраза «Я не понимаю Господа Иисуса Христа» сказанная «Не искушай Господа Бога своего». Ему дьявол тоже предлагал прыгнуть. Я не говорю сейчас о спасателях, о пожарных, да, они, но я так считаю, что я эту фразу, может, я неправильно понимаю, что без нужды рисковать своей жизнью нельзя. То есть, или, ну, я что-то не понимаю, объясните, пожалуйста, и желательно на примере, потому что вот, ну, прыжки с вот стратосферы, я не понимаю смысла, зачем, а если бы он разбился, вот, спасибо, Господи.
2: Благодарю. Пример очень простой. Пример очень простой. Юрий Алексеевич Гагарин, который полетел в космос на железном на ведре, про который никто ничего не знал. Вернется, не вернется. Прилетит, не прилетит. До этого летали только черепахи, обезьяны, кошки и собаки. И там случалось как-то 50 на 50. Вот и Юрий Алексеевич Гагарин на восходе один. Не в смысле он один, а восход один ракет назывался. Это самый космический корабль, на котором он сделал один виток вокруг Земли. Это тоже был эксперимент с вероятностью 50%. И это тоже все, как бы, так скажем, не кулачки держали, а, наверное, эти кулачки зубами грызли. Чтобы, во-первых, на взлете все не взорвалось, а во-вторых, чтобы потом кто-то оттуда вернулся. И из этой логики исходя, это тоже было бессмысленно совершенно. Он же ведь туда не узнавать, как там картошку сеять, летал в космос в тот раз, в первый. Не ради народного хозяйства, тогда не знали, как это использовать. Это сейчас это в народном хозяйстве используется направо и налево, и полет в космос сейчас уже стал сродни поездки на поезде. А тогда-то это было вообще впервые. И чего? Тоже не надо было. Тоже это было, так сказать, безумием, безумным поступком. Получается так. И все остальное, Пьер, Мария, Кюри с их рентгеном, они облучились и оба умерли. Но что бы мы делали, если бы они в свое время это излучение не открыли? Как бы мы сейчас без рентгеновских установок, без установок компьютерной томографии жили, диагнозы ставили? Скажите, пожалуйста. Я могу еще массу примеров назвать. Тот же самый Роберт Кох и прочие там куча целых микробиологов, которые на себе испытывали, ну, когда открывали возбудители тех или иных заболеваний, они себе их вводили, пили, ели и так далее, чтобы доказать, что это именно возбудитель этого заболевания. Почитайте, целая книга, я автора не помню, вот он собрал всю информацию, она называется «Трагическая медицина». Вот там про всех микробиологов, которые сами себя подвергали вот этим испытаниям. Это тоже безумство. Но без этого безумства мы бы с вами умерли и от чумы, и от холеры, от всего прочего, и не смогли бы с этим никак справиться. Точно так же и с прививочным делом. Ну, вариоляция, ладно, это было некое такое народное, а то, что касалось вакцин, это же тоже был эксперимент. Но там он, правда, не на себе это испытывал, а на мальчишке, на больном. Из головы вылетел этого нашего первого, вот кто вакцину-то придумал. Ну ладно, вспомню, скажу. Вся наука у нас, если уж так думать и брать, она вся стоит на каких-то безумных поступках кого-то. И в 80%, наверное, процентов случаев это все кончалось трагически. Смертью того, кто испытывал. Но без этого бы мы не продвинулись дальше и не научились бы ничего, ни в космос летать, ни на автомобиле ездить и так далее, ни болезни лечить, ни диагнозы ставить. Поэтому не надо сводить, как говорится, некую собственную глупость, подкрепленную, значит, гордыней непомерной, когда я хочу доказать, что я вот не то, что прочие человецы. И вот я такой вот праведник, сейчас сигану с Останкинской башни, ничего мне не будет, поскольку ангелусом заповеси тебе. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою. Я не хочу научиться ничего делать, я не хочу ничего открывать, я не хочу ничего испытывать. Я хочу собственную гордыню продемонстрировать всем, какой я святой, что я могу ходить по воде. И вот пошел по Волге пешком, потом в Астрахани выловили, дошел по дну. Вот разница. Когда одно дело, какой-то действительно научный эксперимент, спортивное достижение или что-то обдуманное, рассчитанное и так далее, и необходимое для того, чтобы потом что-то с этого получилось для людей полезное, и непомерная гордыня, когда человек хочет всем показать, что он не

и то, когда впереди идет моя гордыня. Я вот так могу. И все. Смотрите и завидуйте. Вот где-то так примерно. Вот в этом разница. И нет тут ничего из того, что вы приводите в пример со словами Спасителя насчет «не искушай Господа Бога своего». Когда у человека нет гордыни, когда человек идет на тот или иной подвиг для того, чтобы в перспективе или в данный момент кому-то помочь, потому что идти и закрывать своей грудью огневую точку, чтобы другие шли, и их не убило, это тоже безумство. Или на самолете, который еще можно посадить и улететь, и посадить, идти на таран и взрывать, скажем так, вражеский состав там с горюче-смазочными материалами. Это тоже безумство. Вот об этом речь. Вот над этим подумайте, как вот тут вот. Не искушай Господа Бога своего. А вот бывает такая в жизни необходимость, когда без искушения просто берешь и делаешь безумные поступки, чтобы другим людям потом жилось нормально. Вот как. А не для того, чтобы показать, какой ты великий. Вот почувствуйте эту разницу, дорогая Ольга, вот почувствуйте разницу между гордыней и желанием чего-то достичь. Чем-то людям помочь, сделать что-то для людей полезное, пусть даже ценой собственной жизни, собственного здоровья. Вот, подумайте, в этом разница. Ну что ж, с этим вопросом закончили, звонков пока нет. Теперь я думаю, что могу всех поздравить с днем Рождества, с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, в течение которого вот у нас сейчас эта встреча, радиовстреча происходит. Вчера непосредственно был праздник, сейчас идет по празднеству, по большому счету тот же самый праздник продолжается. Вместе празднуем, вместе радуемся. Но... Почему я об этом, кроме поздравления, вспомнил? Беда. Есть в интернете сейчас такие разделы, как поздравительные открытки всех сортов и мастей с любыми праздниками, в том числе и православными. И вот сейчас, в этот праздник, тоже все присылали, мне тоже присылали. И, конечно, вот, ну, сказать, не вырвало, это да, действительно так, не вырвало, но тошнило сильно. Когда я увидел вот эти открытки, которые публикуют на этих сайтах, которые мне присылали, где Иоаким молодой человек, вполне себе молодой, с бородой, и Анна, молодая симпатичная дама. Понимаете? К чему я веду? Это то же самое, когда пишут икону святого семейства, Пресвятая Богородица с Богом-младенцем. Ладно, понятно. Ей-то вообще там было 15-16 лет. А Иосиф-то обручник. С какого перепуга молодым-то там 30-летним стал? Вот ведь что. Ладно, хоть у нас это... К зачатию Иоанна Предтечи нет никаких там открыток поздравительных, я думаю. И к Рождеству Иоанна Предтечи. А то бы там тоже и Захарию или Совету тоже молодыми людьми нарисовали. Понимаете? То есть искажают смысл и существо вообще происходивших событий в ту историческую пору, в ту историческую эпоху. Иоаким и Анна

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Александр Бородин. Симфония номер 1. Ми бемоль мажор. Часть 3.

0: Музыкальные мгновения.
1: Первым американским композитором, чье имя звучало наравне с европейскими мастерами академической музыки, стал Эдвард Макдоуэлл. Во время учебы в Германии и Франции он глубоко интересовался творчеством композиторов-романтиков, в особенности Роберта Шумана и Иоганнеса Брамса, а также Ференца Листа, с которым он был знаком лично. В наследии Макдоуэлла есть и симфонические поэмы, и оркестровые сюиты, и два концерта для фортепиано с оркестром, и фортепианные сонаты. Но, как ни странно, мир знает его прежде всего по очаровательной миниатюре «К дикой розе», которая длится меньше 2 минут. Она открывает цикл «Лесные зарисовки» из 10 фортепианных пьес, которые напоминают акварельные эскизы дикой природы Северной Америки. История создания этой пьесы – удивительный пример того, как мировая музыкальная классика едва не оказалась в мусорной корзине. Своим спасением пьеса обязана жене композитора – пианистке Мэриан Макдоуэлл. Лето 1896 года. Они только что исполнили давнюю мечту – купили ферму. Это было особенное место – леса, луга, тишина и дикие розы, которые росли прямо у порога их дома. Эдуард только что получил приглашение возглавить музыкальный факультет Колумбийского университета и понимал, что эти летние дни, вероятно, последние, когда можно сочинять свободно, не оглядываясь на расписание и обязанности. Свой день он начинал с маленького утреннего ритуала – набросать за завтраком несколько тактов для разогрева, а потом пойти в свою бревенчатую хижину рядом с домом, чтобы работать дальше. Эти утренние наброски он обычно выбрасывал, и в то утро он скомкал лист с нотами и бросил в сторону камина. Но промахнулся. Бумагу нашла жена. И вместо того, чтобы сразу отправить ее в огонь, по обычаю Макдоуэлла, она решила посмотреть. Села за фортепиано, сыграла несколько тактов и поняла, что эта музыка должна жить. Когда композитор вернулся, Мэриан показала ему спасенные ноты. Он перечитал свой же набросок свежим взглядом и согласился. «Это произведение заставляет меня думать о диких розах возле хижины», — признался Макдоуэлл. Будучи последователем европейской школы, Макдоуэлл привносил в свои сочинения коренной фольклор. Мелодия «Дикой розы» основана на народной мелодии индейцев, которую Макдоуэлл ввел в музыку с удивительной деликатностью.

0: Вы слушали пьесу Эдуарда Макдоуэлла «К дикой розе» в исполнении пианистки Констанс Кин.
1: Музыкальные мгновения.
2: Тихо в чаще можжевеля по обрыву. Осень рыжая кобыла чешет гриву. Над речным покровом берегов слышен синий ляск ее подков. Сергей Есенин.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Храме Христа Спасителя в Москве состоится фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Нижегородский православный детский сад во имя преподобного Серафима Саровского отметил юбилей. Волонтерское движение «Милосердие» проводит благотворительную акцию по сбору вещей для бездомных. Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 21 октября состоится 7-й международный благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». На фестивале вместе со звездами российского театра и кино выступят дети с инвалидностью и ребята из детских домов России и Беларуси. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на деятельность патриаршей гуманитарной миссии для помощи мирным жителям Донбасса. Отметим, что благотворительный российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете» проводится с 2023 года. За все время в фестивале приняли участие более 5000 детей. Расположенный в Нижнем Новгороде православный детский сад во имя преподобного Серафима Саровского сегодня отметил 5-летие своего основания. На торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, побывала корреспондент «Радио Образ» Ольга Ковалева. О православном детском саде и юбилее в ее репортаже.
1: Каждое утро здесь начинается с молитвы у иконы батюшки Серафима. И вместе с духовником детского сада иереем Иоанном Руновым, воспитателями, а иногда и родителями, детки читают и поют молитвы. О важности такого совместного начала предстоящего дня рассказывает воспитатель сада Инга Махросенкова.
2: Дети иногда зависят от настроения взрослого, еще от чего-то. А когда прошла молитва, это своего рода и очищение, и заряд какой-то бодрости. И ребенок, естественно, это запоминает, и у него это все укладывается в то, что все будет прекрасно, день будет замечательный.
1: Как и в любом детском саду, здесь день наполнен занятиями, прогулками, играми. Дети изучают не только общеразвивающие дисциплины, но и знакомятся с миром православия. Например, через рисование и музыку они изучают храмы и иконы, а также знакомятся с Библией, учат молитвы. Воспитатели стараются привить воспитанникам уважение и любовь друг к другу. Детский сад имени Серафима Саровского был открыт по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия ровно 5 лет назад. Сейчас в нем 6 групп, 150 детей от 1,5 до 7 лет. Воспитанники не только из Нижнего Новгорода, но и Бора. Большая часть выпускников продолжает свой путь в православных гимназиях города. Это подтверждает директор сада Анжела Леонидовна Комарова.
3: Дети с душой и любовью идут отсюда и дальше продолжают нести свою любовь. Православных детских садов достаточно мало в городе. Люди хотят воцерковляться, хотят, чтобы их дети были ближе к Богу. Поэтому они готовы возить, готовы уделять этому внимание.
1: Вместе с детьми православие познают и родители.
4: Это выходы в храмы, какие-то встречи и беседы с духовником детского сада. Да. Все это, наверное, направлено как раз и на воспитание родителей в том числе. Я всегда говорю, что за воспитанием это как раз православие. Поэтому, а за воспитанием все остальное. И когда ребенок воспитан, то дальше уже ребенку намного легче адаптироваться.

0: адаптироваться в современном мире.
1: Свое пятилетие детский сад отметил в том числе и праздничным концертом. В зале присутствовали не только воспитанники, воспитатели и почетные гости, но и выпускники сада. Вот, например, Вера, Ульяна и Михаил. Воспоминания о днях в родном детском саду у них самые приятные и светлые.
2: Мы учили молитвы, мы изучали иконы, рисовали иконы, поделки делали разные. С молитвы начинали день всегда. Зимой катались на лыжах, нам рассказывали о святых. Перед сном
3: нас встречали воспитатели с улыбкой. Нас веселили наши друзья.
4: Мне запомнился праздник Пасхи. Там мы пели песни. Добро, счастье, веселье, любовь.
1: Среди гостей на празднование юбилея детского сада во имя преподобного Серафима Саровского был викарий Нижегородской епархии епископ Сормовский Иннокентий. Он поздравил всех с юбилеем сада и обратился к воспитанникам с напутственными словами.
5: У вас есть возможности попросить у Бога помощи и узнать, что Он есть, и тем более иметь такого покровителя, как преподобный Серафим Саровский. И у вас есть определенная черта, тоже доброта, как у преподобного Серафима Саровского. И я хочу вам пожелать, чтобы вы эту доброту пронесли всю свою жизнь. И не просто пронесли, а становились все добрее, добрее, добрее. И тогда будете не только как преподобный Серафим Саровский, но и как Господь наш Иисус Христос.
1: Это были слова викария Нижегородской епархии епископа Сормовского Иннокентия. Коллектив «Радио Образ» также поздравляет детский сад с юбилеем и желает процветания. Ольга Ковалева, служба информации «Радио Образ».
6: И в завершении выпуска еще одна информация. Волонтерское движение «Милосердие» Нижегородской епархии проводит благотворительную акцию по сбору вещей для бездомных. Рассказать подробнее о мероприятии мы попросили координатора волонтерского движения «Милосердие» Александра Шляпина.
7: Добрый день. Волонтерское движение «Милосердие» возобновило прием вещей. Мы принимаем вещи для бездомных людей, для наших подопечных, которые проживают в центре помощи бездомным. Бездомные в основном мужчины, более 90%. Поэтому мы вещи принимаем мужские. Вещи принимают чистые, которые не требуют ремонта, с рабочими молниями. Вещи по сезону. То есть сейчас это осенне-зимний ассортимент. Куртки зимние, весенние, осенние. Пальто не принимаем. Да, вот старые там драповые пальто, там дубленки тяжелые, да, это не принимаем. Принимаем также свитера, штаны, брюки. Спортивные костюмы востребованы, футболки, обувь тоже, которая не требует ремонта. Склад у нас находится на улице Краснодонцев, дом 7, в Автозаводском районе. По предварительной договоренности с волонтером, который принимает вещи на складе, то есть надо сначала позвонить по номеру 8-904-904-89-58. И договориться о времени, когда можно принести вещи.
6: Это был комментарий координатора волонтерского движения «Милосердие» Александра Шляпина. Еще раз напомним номер телефона 8-904-904-89-58. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.

0: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Трус не играет в хоккей.
0: Автор.
1: Музыка Александра Пахмутова. Текст Николай Добронравов, Сергей Гребенников.
2: Песню «Трус не играет в хоккей» написали Александра Пахмутова, Николай Добронравов и Сергей Гребенников в 1968 году. Она была создана во время расцвета советского хоккея как отражение побед и международных успехов советских хоккеистов. Первым исполнителем стал Вадим Мулерман, хотя на хоккейных площадках чаще всего звучала версия в исполнении Эдуарда Хиля. Песня очень быстро стала популярной и превратилась в крылатое выражение и неотъемлемую часть спортивной культуры.
1: Исполняет Вадим Мулерман.
3: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точней отдай на клюшку, пас сильней ударь.

Спасский район Нижегородской области. Он расположен на юго-востоке нашего края в лесостепном правобережье. Спасский район – самый северный в южной сельскохозяйственной зоне области. На территории района протекает живописная река Урга с притоками Имза, Урынга, Мигинка, Черная и Ватраска. Село Спасское, центр района, одно из старейших поселений Нижегородской области. Название Спасское происходит от престольного праздника. К слову, имело поселение и другое название – Спасово селище. Есть предположение, что основателем и первым владельцем Спасского был Сава Сюзев, который в 1399 году передал свою вотчину на помин душ Нижегородскому Благовещенскому монастырю. Уже тогда через окрестности Спасского пролегала сухопутная дорога из Нижнего Новгорода на Курмыш и далее Верховье Суры к русским крепостям Киш и Саре. Спасская-Курмышская степная зона стратегически связывала юг и центр будущей Нижегородской губернии. С середины 40-х годов 17 века Спасская стала довольно крупным ремесленным селом. Здесь было около 10 отраслей обрабатывающей промышленности. Главными видами товаров были кожевенное сырье, пух, перо, конский волос, щетина, изделия местных ремесленников. Село стало известно благодаря развитию торговли. Здесь проводились базары, а с 1831 года – летние и осенние ярмарки. Это был крупнейший центр сельской торговли Нижегородского Поволжья. Да и во всей Спасской волости быстро развивалась торговля и промыслы. Село Тубанаевка стало центром кожевенного производства. В селе Монастырский Ватрас действовали десятки овчинных мастерских. Село Елховка славилось гончарными изделиями, а в селе Турбанка позднее начала действовать одна из самых крупных в губернии льнопредельных фабрик. К слову, деревня Турбанка – самый близкий населенный пункт к районному центру Спасское, одно из немногих селений района, время возникновения которого зафиксировано в документах. Деревня возникла на территории Спасской пустоши Курмышского уезда, издавна принадлежавшей Нижегородскому Благовещенскому монастырю. В Песцовой книге первой четверти XVII века записано, что рядом с тогда еще сельцом Спасским ставятся новые деревни – Турбанка и Ольховка. Свое название Турбанка получила от одноименной речушки, имя которой происходит от мордовского слова «турва» – «коса», что указывает на характер рельефа. Еще одно историческое поселение района – Красные Мары. В 1632 году здесь был основан Крестовоздвиженский монастырь. Чудеса в Маровском монастыре творила икона Божьей Матери с младенцем Иисусом – Избавительницей. Много молились и поклонялись иконе монахи, и от этого сила ее крепла. Привозили сюда немощных, прокаженных, людей с увечьями, и Божья Матерь исцеляла их. В конце XVIII века обитель была упразднена. Позднее на ее месте возникла Крестовоздвиженская женская община. Но жизнь здесь прекратилась после революции. На территории монастыря растет старая сосна. По местным преданиям, близ Маров, по оврагам и лесам издавна находили себе приют разбойничьи ватаги, промышлявшие грабежами. Одна из таких шаек ворвалась в монастырь. Разбойники схватили игумена с монахами и стали допытываться у них, где спрятана казна. Но иноки даже под пытками ничего не сказали. Тогда монахи были убиты, а игумена заживо сожгли на костре. Казна же так и осталась нетронутой. Стражилы уверяли, что она была зарыта под одной из трех стоявших на Марах сосен. Из трех сосен осталась только одна. Сегодня ее ствол огорожен. На нем можно рассмотреть вбитые кованые гвозди, которыми, по преданию, были прикованы к сосне монахи. Считается, что эта сосна помогает верующим исцелиться от болезней. В 2009 году был одобрен проект возрождения монастыря. На его территории будут располагаться не только храмы, но и часовни, кельи и гостиницы для паломников, а также реабилитационные медицинские центры. В августе 2010 года Спасскую землю посетил архиепископ Нижегородский Арзамасский Георгий и совершил молебен на закладку храма в честь святителя Николая в возрождающемся Крестовоздвиженском монастыре. Неподалеку от монастыря расположен святой источник Булач Красный, который известен своей целительностью.
Еще один святой источник, Параскевы Пятницы, находится в селе Низовка Спасского района. Слава об источнике, наделенном особой благодатью Божией, распространилась в народе. Вода из источника являет чудодейственную помощь великомученице святой Параскевы Пятницы, целительнице душевных и телесных недугов, хранительнице семейного благополучия, покровительнице невест. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Развитие современных технологий стало доступно благодаря электричеству. Оно применяется повсеместно, в том числе и в медицине для спасения жизней. И сегодня мы с вами выясним, что такое дефибриллятор. В 1774 году медиками был описан такой случай. Некто мистер Сквайрс, житель Лондона, однажды стал свидетелем того, как из окна третьего этажа выпала маленькая девочка. После падения ребенок не дышал. Казалось, что помочь тут ничем нельзя. Но мистер Сквайрс предложил попробовать небольшие электрические разряды. На тот момент было известно, что электричество заставляет мышцы сокращаться. И вот после нескольких электрических разрядов в область грудной клетки девочка начала дышать. Услышав эту историю, многие врачи начали экспериментировать с электричеством. В частности, Чарльз Кайт получил серебряную медаль Лондонского королевского гуманитарного общества за свои работы в области оживления внезапно умерших людей. Методы работы Кайта, конечно, были далеки от современных. Например, он рекомендовал в случае утопления раздражать носовую полость потерпевшего табаком. Кроме него, значительного успеха добились Жан-Луи Приво и Фредерик Бателли. Они, правда, изучали опасные для организма свойства тока, а не реанимацию. Наконец, в 1930 году американский врач Альберт Хайман начал работу по созданию специального аппарата для создания импульса при остановке сердца. Хайман не только получил патент на изобретение, но также ввел в медицину понятие «искусственный водитель ритма». Это понятие применяется до сих пор. Аппарат Хаймана был далеко не идеальным, но это было хорошее начало.
2: Интересный факт. Вы, наверное, видели в кино, как дефибриллятор перед использованием смачивают слабым раствором электролита. Это необходимо, потому что сухая кожа обладает высоким сопротивлением. Без раствора на коже пациента останутся неприятные ожоги.
1: Современная эра электрической кардиостимуляции относится к началу 50-х годов 20 века. Именно в тот период американский врач Пол Золл представил коллегам свои наработки в области электростимуляции сердца. Стоит отметить, что все эксперименты и испытания приборов создавали риск для пациентов. Аппараты были несовершенны в силу технологических недостатков. Однако именно Золл определил нужную силу разряда и продолжительность воздействия, после чего количество успешных применений кардиостимуляции резко возросло. В последующие годы портативные дефибрилляторы постепенно заняли свое место в медицинской практике. Они стали более компактными и безопасными. Это позволило возить приборы в машине скорой помощи и оперативно спасать жизни людей.
0: Радио. Все образуется.
3: Кончается лето, кончается лето, и солнце не светит, а прячется где-то. И дождь первоклассник, робея немножко, в косую линейку линует окошко. Ирина Токмакова.
0: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Сегодня вечером на юге региона будет ясная погода. Температура воздуха составит плюс 17 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Жителей севера области ожидает малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха плюс 17 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Время собирания смоков. Пили. Показалось мало. И тогда он вспомнил про материн обручальное кольцо. Она как-то обмолвилась. «Отдам ювелиру, крестик получится. Тебе от меня память». «Жди меня здесь», — приказал собутыльнице. «Я сейчас». Хорошо загрузились. Кольцо толкнули удачно. Быстро подвернулась бойкая покупательница. Смекнула, что к чему, раздумывать не стала. Быстренько отсчитала купюры и скрылась. Еще бы. Почти за даром широкое золотое кольцо повезло. А им-то как повезло. Не только на выпивку, на хорошую закуску хватит и на завтра опохмелиться. Он привел свою зазнобу в пустую квартиру друга, договорились, и стал быстро вспарывать консервные банки, расставлять на столе снеть по центру успевшую запотеть в холодильнике бутылку приличной водки. Может, позволить себе, раз деньги есть. Пили, закусывали, потом спали, устав от поспешных пьяных ласк в обнимку на старой продырявленной софе, потом открыли вторую бутылку. Девушка жадно ела бутерброды с колбасой. Он смотрел на нее и вдруг почувствовал подступающую ненависть. Знал, с ним бывает такое от долгой выпивки. Сначала кураж, потом короткое тупое довольство, потом пустота. И из нее, из пустоты этой, накатывалась, как из черного длинного туннеля стремительно мчащийся локомотив, парализующее сознание ненависть. Притащилась за стакан, переспала за стакан, а строит из себя. После первой Ахматову читала, строила из себя сама за стакан. От ненависти почернело в глазах, и он поспешно протянул руку к бутылке. И вдруг девушка сказала ему: «А знаешь, мне кажется, я скоро умру». Он зло засмеялся. Приснилось? Она тоже потянулась к бутылке, и он ударил ее по руке. Девушка ойкнула. «Больно? Больно тебе, стерва? Сейчас еще больнее будет». Он выдернул из старого валявшегося на софе халата поясок и набросил его на шею девушки. Та как-то заторможенно посмотрела на него, будто не испугалась. Он слегка затянул пояс, решил попугать. Пусть знает, как за стакан идти с мужиком на хату. Пусть на всю жизнь запомнит. Он ругался, он обзывал ее самыми погаными словами и затягивал пояс. Голова девушки металась из стороны в сторону. Она не вырывалась, а только закрывала глаза, как от удара. Он почувствовал, обмякла. А через минуту она вдруг открыла глаза и прошептала, что придет Христос. Обязательно придет. Это было так неожиданно, что он отпрянул от нее в ужасе. Прошептала и умерла. Животный страх переполнил его. Он то бегал по квартире, то тряс девушку, то открывал балконную дверь в минутном желании броситься вниз и поставить точку в неожиданно кошмарной истории. Долго сидел за раскуроченным столом с остатками снеди, потом встал, подошел к телефону и набрал номер милиции. Ему дали 8 лет. 26-летний Евгений Котов был осужден на отбывание срока в Архангельской области. Девушку похоронили. Родители ее переехали из Ясенева неизвестно куда, подальше от этого страшного дома, подальше от воспоминаний. И начались его севера. Природой Жени Котов обижен не был. Рослый, широкоплечий, про таких говорят могучий. Умен, образование, правда, не получил, все недосуг было за выпивкой, но язык хорошо подвешен. Умеет пришпилить словом, размазать по стенке, дар красноречия, могучий кулак — не раз выручали его в жизненных катаклизмах. А уж как пригодились эти качества в тюрьме! Он в момент обломал наехавшую был на него братву. Москвич крутой, злой, сильный и независимый. Уже скоро его окружили заботы и любители шестерить, и заключенный Котов стал лидером. А лидерство за колючей проволокой — это не только почет. Лидерство — это и лучший кусок из присланной на зону чужой посылки — это лучшее место в камере, это щадящий график работы, Многие втайне завидовали такой жизни. Он ее имел. Как тешил он свою гордыню, неоцененной по достоинству на воле и наверстывающей здесь, на севере, упущенное время. Поучал сокамерников, вершил суд над провинившимися, говорил последнее слово арбитра. Ничего жил в общем. Враги были, но больше скрытые. Кто полезет на рожон, кто сам себе враг. Но был один враг явный. Небольшой начальник в зоне. Они ненавидели друг друга люто. Заключенный Котов своего врага за недосягаемость давно назревшего возмездия, а тот Котова за независимость и гордость. Многие ползали перед ним и прогибались, а этот нет, этот насмерть стоял. Котова за очередную провинность посадили в карцер. Маленькое 3x3 стылое помещение с сырыми стенами, крошечным окошком и парашей у двери. Днем лежаки убирались, и он сидел на грязной телогрейке, брошенной на каменный пол. От нечего делать стал читать. Ну и муть голубая этот тюремный каталог. Честь Медынского, от которой тошнит. Справочник по политэкономии. Какие-то поэтические переводы с японского. А это? Основы православной катехизации. Слово «катехизация» показалось ему скучным. Что-то из ряда электрификации, химизации. А вот православный зацепилось. Бабушка говорила, он ребенком был. Запомни, ты, Женя, русский, а русские православные. И крестила его бабушка маленького совсем. Вот и мать крестик собиралась подарить. Он стал листать расклеившуюся растерзанную книжонку. Выхватил взглядом строчку. Христос пришел в мир, чтобы понести болезни людей. Еще одну. Человек не бывает совершенно безгрешен. Искренней печали за своих грехов и разрыва общения с Богом. И вдруг, произошло то, чему он до сих пор не может дать полного объяснения. Вот как он сам рассказывал мне об этом. Какая-то серая тягучая пелена нависла над камерой. Она давила на сердце так, что стало трудно дышать. И в один момент я увидел всю мерзость своей жизни и стало так страшно, как не было никогда. Казалось, даже малейший атом моего естества не имеет права существовать. Я не человек. Я сплошной грех. Много раз на свободе я переживал отчаяние. Резал себе вены, пытался выброситься с балкона. Казалось, нет ничего страшнее отчаяния. Но то, что я испытал в ту минуту, было во 100 раз страшнее. «Наверное, это ад», — подумал я. Хотя что знал я об аде и рае? Какие-то пустяшные детские сказочки. Он сидел на своей замызганной телогрейке и стонал. А серая тягучая пелена обволакивала, и, казалось, эта вечность спустилась в его карцер, чтобы никогда уже его не покидать. Он плакал, он скулил, как брошенный всеми забытый пес. Он валялся у вонючей параши и ощущал себя ничтожным комом грязи, частью этой параши. Он не был в карцере. Он был там, где хуже. Там, где совсем плохо, и нет никакой надежды на возвращение. И вдруг, опять вдруг. И вдруг свет. Полоса света откуда-то сверху. Я не вижу ее. Я ощущаю ее, и вся моя сущность устремляется к этому свету, как к спасению. Я вижу стоящего во весь рост Христа. Да-да, я не вижу его лика, но чувствую, это он. Поймите, я не прочитал о нем ни одной книги, я никогда не знал о его существовании, но это был он. Я бросился к нему, стал обнимать его колени и почувствовал, как его руки гладят меня по голове. Да-да, это было реальное ощущение рук в пустой камере. Помню, я даже вздрогнул, так явно гладили меня эти руки. И пришло ко мне облегчение. Знаете, как нарыв прорвался. Болел, болел, и все. Полегчало. Он сидел на телогрейке, холодом сырых стен дышал пустой темный карцер. Где-то далеко лязгала дверь, что-то кричали, о чем-то спрашивали. А Бог-то, оказывается, есть. Он так сформулировал то, что произошло с ним. Он был в себе ни жара, ни помрачения ума, Он, циник, пахан, убийца, конченый человек, сидел и повторял эти слова. Вслух? Наверное, вслух не помнит. А Бог-то, оказывается, есть. Ну и что дальше? Началось прозрение, началась переоценка прожитой жизни? Нет. Он вскоре забыл о случившемся. Будто кто-то вычеркнул из памяти и то страдание, и тот избавляющий от страдания свет, и легкое касание его бритой головы бережными исцеляющими руками. Опять Котов Евгений, заключенный, зэк, пахан, вершил суд над слабыми, снисходил к подобострастию других, жировал от чужих щедрот и опять залетел по мелкому делу в карцер. На этот раз его злейший враг из начальников зло ухмыльнулся в дверной глазок. «Сдохнешь здесь!» Параша прогнила, и нечистоты сочились по полу, растекались к ногам зловонной лужей. Дышать было нечем, Евгений бросился к двери и стал колотить по ней своими здоровыми кулачищами. «Не имеете права, я буду жаловаться! Сдохнешь здесь!» Удаляющиеся шаги. «До завтра сюда никто не придет, он хорошо знал распорядок». Заключенный Котов прислонился к стене, теперь уже ничего не сделаешь. Только Господь Бог может помочь. И как кольнуло. Господь Бог. Свет, ласковые руки. Он вспомнил все очень отчетливо. И он позволил себе дерзость. Он стал торговаться с Господом, выставлять ему свои условия. О, как безобразно было то первое обращение к Господу! Каким жгучим стыдом до сих пор отзывается в сердце. И я стал просить. Если ты есть, помоги. И я поверю в тебя. Ты приходил ко мне. А может, это был не ты. Может, глюки пошли, может, крыша у меня поехала. А если ты есть, что стоит тебе помочь издыхающему вонючей парашей зэку? Ты ведь все можешь. Вот и помоги. В соседнем карцере у меня дружок сидит, Витек. Вот и сделай так, чтобы я попал к нему. Он присел на корточки, прислонился к стене и задремал. Только вдруг услышал шаги. Не должно быть уже вечер. По голосу узнал высокое начальство и другой голос, подобострастный, того самого заклятого врага. «Кто у нас здесь?» — спросил начальник. «Котов». И вдруг... Нет-нет, он не ослышался. «Товарищ майор, может, приведем его отсюда? Там параш течет. Может, приведем?» «Ничего, пусть в этой посидит». Шаги удалились. Он опять задремал и опять проснулся от лязга двери. Что случилось? Лагерная дисциплина категорически запрещает открывать камеры ночью. За это можно жестоко поплатиться. Что случилось? «Давай, собирайся и быстро в соседний карцер». На пороге стоял его давний обидчик. «И поторапливайся, некогда мне тут с тобой». Он шел по коридору и шептал только одно слово. «Господи, ты как попал сюда?» Бросился ему навстречу Витек. «Я ничего не понимаю». «Чудом, Витек, чудом!» Торг удался. Господь внял его, нет, не просьбе, требованию, и даровал ему соседний карцер как избавление, даровал через великое чудо мягчение злого сердца заклятого врага. Как? Почему этот человек, презрев опасность, нарушил тюремный режим? Почему приговор «сдохнешь здесь» сменил на полную амнистию «собирайся живо». Но тюремные будни заслонили и это чудесное событие. Вспоминал? Да. Но вспоминал с улыбкой, приговаривая: «Ну надо же!» И еще было. Было много серьезных поручений Господу. И он, Господь, справлялся. Один раз накурился в камере. А делать это категорически запрещено. За это не просто журят, за это бьют. И проверка. Евгений заметался, стал разгонять по камере густой табачный дым бесполезно. И опять обратил очи кусочку неба за решетчатым окном. «Помоги! Помоги, Господи!» Он уже научился просить именно так, со вздохом, с полным упованием. «Помоги!» Лязнул замок уже в соседней камере. Сейчас придут к нему, а его пропускают. Идут в следующую. «Нет-нет, это не было случайностью. Обычно проверяют все камеры. Теперь я только могу удивляться и трепетать перед великой Божьей милостью. Ведь я же требовал. Я испытывал Господа. А Он даже этот мой грех стерпел. Понял я тогда, мы перед Ним, как на ладони. Все видит. в самое наше сердце зрит, любит нас. И меня любит, получается, грязного, окаянного, подлого. Он о многом успел подумать заключенный Евгений Котов. И когда уже совсем окончательно сделал выбор, когда решил, что без Господа ему больше не жить, будто кто нашептывать стал на ухо, да так убедительно, да так настырно, ты сейчас сам себе хозяин, а тебе еще срок мотать 5 лет. Как жить будешь? Ты ведь куски подъедать не привык, все потеряешь. А те, кто перед тобой сейчас гнутся первыми, тебя и обломят. Жил без Бога и проживешь, зато в тепле и сытости подумай. Он много думал. Он думал иногда до боли в висках. Казалось, мысли не вмещаются, еще немного разнесут его буйную голову на куски. Хорошо понимал, чем рискует. И хорошо понимал, ради чего рискует. Весы балансировали, иногда кренились в сторону сытого куска, иногда в сторону неизбежных страданий, иногда замирали поровну. Он стал сторониться братвы и мало разговаривать. Он стал неохотно объявлять приговор сокамерникам. Он стал странным. Есть притча о неплодной смоковнице. Помните? Я испугался. Секира при корне. Сколько можно ждать плода благодарного? Не пришло время собирания смоков, придет ли? Неплодную смоковницу Господь проклял. Ведь дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, так написано, я читал потом. А тогда я просто испугался, что быть мне неплодной смоковницей. Его еще долго ломало. Он стал читать всякую, как он теперь говорит, духовную чепуху, помойку. Щедрые сектантские подношения, подкупающие доброжелательных миссионеров. В зоне не было Евангелия, но была куча разных сектантских брошюрок, и он глотал все подряд, чувствуя, как переедает, как пища не усваивается, как тяжелеет от нее мозг и изнемогает плоть. Но он читал, больше нечего было. Он измучился от дум и сомнений и опять дерзнул. Он не знал, что это и есть молитва. Всем сердцем устремиться к горнему и просить. «Я верю тебе, Господи, но я запутался. У каждого своя правда, но ведь не бывает много правд. Прошу, дай мне знак, любой, лишь бы знать, что я с тобой услышан. Помоги!» Ночью он проснулся. Зачем-то поднялся, тихонько вышел на улицу и сразу понял, зачем. На черном небе, нависшем над низкими распластавшимися по земле барачными постройками, сиял крест. Евгений зажмурил от страха глаза, потом, наоборот, впился в небо острыми зрачками. Крест! Большой, зелено-желтый, очерченный на ночном небе сильными уверенными мазками. Знак. Знак Божьего вразумления и Божьей милости. Крест видели многие. И солдаты на вышке, и некоторые страдающие от бессонницы заключенные. Удивились, пожали плечами. И только в одной душе в ту ночь сияющий над зоной крест спалил остатки сомнений, и уже ничего не было страшно. Бывает, промокнешь под дождем до нитки, места сухого нет. Вот и во мне не было сухого места. Только одно ощущение. Русский. Ты же русский, Женька. Бабка твоя крестила тебя и умерла в надежде внук, крещеный православный. Ты же в Москве живешь, не в Сингапуре каком-нибудь, святая Русь. Господи, какие высокие слова. Я и не знал их, я все больше другими разговаривал. И вдруг четкое осознание себя православным до нитки, сухого места нет. Святая Русь. И я в этой святой Руси грешный, маленький, ничтожный. Но я частичка чего-то великого. Так я возликовал. Никогда не забуду. Увидел муравья, ползущего по стене в камере, и чувствую, люблю того муравья. Да как люблю, скажут, отдай за муравья жизнь, пожалуйста, какие проблемы? Богословы назвали бы его состояние, призывающее благодатью. Всем приходящим к Богу оно знакомо. Первые шаги Господь держит, не дает упасть и идти так легко и так безгранично счастливо. Это уж потом он отпустит руки и легкостью идет. Нельзя же все время за ручку. Евгений сделал выбор. а через день был объявлен сумасшедшим. Ему подсовывали наркотики, чтобы расслабился, его жалели, предлагали полежать в лазарете, а он сказал «нет». Тогда, как водится, заулюлюкали. Пробовали травить, но, видимо, и здесь Господь держал свою десницу над его головой. Не тронули, отступились. Он гулял по продуваемому ветрами двору, когда к нему подошел один из заключенных, улыбнулся: «Это ты, сумасшедший?» Заключенный оказался верующим, православным. Их стало уже двое. Они потихоньку от всех искали время для молитвы. Евгений молиться не умел, навыков просить не было, все больше требовал и переучивался на ходу. Чем больше молился, тем страшнее казалась ему прежняя жизнь. Живого места не находил в душе своей окаянной. Его пытались вернуть к паханству. Он сказал «нет». Появилась жалость к сокамерникам, самая обыкновенная человеческая жалость. Он жалел, что им не знакомо то, что успел понять он. Ту истину, давшуюся ему страданиями и радостью, аналога которой не было в его прошлой буйной биографии. Он почувствовал перед ними вину и раскрутился. Вспомнил, как шел на пролом, взгреваемый паханскими возможностями. Тогда его поддерживали сами зэки и начальство тюремное. Теперь он один. Нет, не один. С Господом. Написал жалобу. Он православный. Он хочет, как это, отправлять свои религиозные потребности. Он знает о свободе совести и вероисповеданий. И он требует предоставить ему возможность молиться. Подписались под этим воззванием еще несколько человек. Получилась жалоба коллективная. И Евгению Котову сотоварищи выделили комнату. Вернее, часть комнаты. Перегородите и молитесь. А за стенкой мы мусульман разместим. Ох, как не хотелось ему мусульманского соседства. И он за день сооружает крыльцо к будущей часовне, водружает над ней крест, вход общий. Какой мусульманин войдет теперь под этот крест? Он написал письмо в ближайший от их Тьмутаракани храм. Приехал батюшка и осветил их православную твердыню. Засел за письма. В редакции газет, в издательства, в храмы. Просил: «Пришлите православную литературу. Здесь она нужна, как воздух. Сектанты присылают пачками свой дребедень. Сами приезжают. Беда прям. Пришлите!» Не ответил никто. Тогда он стал теребить мать. И она присылала ему вырезанные из журналов иконы. Он мастерил для них рамочки, олифил, красил. Задумал ремонт. Но это только сказать легко — ремонт. Окно побелить — деньги. Гвоздей запасти — деньги. А денег у зэка нет. И он опять пишет матери: «Костюм мой спортивный, новый, продай. И часы, и кроссовки тоже». Все его состояние в этой новенькой, отремонтированной с иконками в справных рамочках часовни. Нет-нет, не часовня это. Так, молельная комната. До часовни нам еще далеко. Ему дали отпуск. Он ждал его как спасение. Потому что главное в отпуске было для него причаститься. Как на Голгофу шел к священнику. Он много каялся и просил в своих молитвах, но вслух исповедовать грехи, вывернуть наизнанку: «Господи, помоги мне, сумею ли, не слукавлю». Оказывается, из окон его московской квартиры видна церковь. Раньше не замечал. И какая церковь? Рядом кладбище, и они пацанами бегали сюда, пугали через забор прохожих, забавлялись. Потом забавы пошли покруче. Пели как-то, мало оказалось. А тут только Пасха отшумела, на могилках полно яиц, куличей, рюмочка, водки, то там, то тут. Пошли допивать. Он выпил много, а потом выдернул крест из какой-то могилы и, кривляясь, матерясь, вышел с крестом за кладбищенскую ограду, ходил вокруг церкви, прикалывался. Сейчас храм апостолов Петра и Павла в Ясеневе, как игрушечка. Сюда и пришел он на исповедь. Исповедь тайна. Мы не будем о ней с ним говорить. После исповеди сказал священнику, что хочется ему съездить в Оптину пустынь. А уже дома в журнале каком-то прочитал, что церковь, в которой он причастился, подворье Оптиной пустыни. «Вот ведь чудеса! Говорил, что хочу в Оптину, а сам в ней в это время уже был». Через год он опять приехал в отпуск. Заработать его было непросто. Он заработал. Бросил курить после первого отпуска. Услышал, как одна женщина в храме сказала: «Курящего человека никогда благодать не посетит. Сигарета – кадила бесовская». Как отрезала. А курил чуть ли не с детства, бросать не собирался. Иногда выпивает, правда, чинь себя потом корит. В гости зовут, когда в отпуске. А в гостях рюмочку да выпьешь. Искушение. Удивляюсь его православной лексике. Так говорят студенты семинарии или давно воцерковленные люди. Он цитирует святых отцов и знает толкование евангельских притч. Он знает значение всех праздников и жития святых. Откуда? Сам не знаю. Как-то открывает Господь потихонечку. Отпуск подходит к концу. Сидеть ему еще 3 года. Как хочется утешить его чем-то. И я приглашаю в ближайший выходной в Троице-Сергиеву лавру. Он смущенно улыбается. «Нельзя мне. Зэк я. Подписку дал о невыезде из Москвы». Он очень хочет в Оптину и в Дивеево, и в Сергиев Посад. Он хочет посетить святые источники и восстановленные монастыри. Он хочет много и серьезно читать. Для своей тюремной часовни накупил кассет с песнопениями, молитвами, дешевых икон, лампадок. Мне иногда ребята жалуются. «Читаю Евангелие, ничего там не пойму». Говорю: «Вы не понимаете, а бесы очень даже понимают». Но не знаю я многого. Меня старостой выбрали наши часовни. Спрашивают, что и как, а я не знаю. Знает. Знает самое главное. Как тяжело многогрешной душе пробиться к Богу. Вырваться из цепких бесовских объятий, глотнуть чистого воздуха и не опьянеть от него, устоять. Знает, как трудно дается молитва и как велика ее благодать и сила. Знает, какой болью горит неспокойная совесть и как затихает эта боль под домофором покаяния. А еще знает, как любит всех нас Господь, даже самых пропащих, как он. «К концу отпуск», — говорит он мне. «Сколько всего хотел успеть, а пора возвращаться. Меня дело серьезно ждет. Ребята в зоне креститься надумали». «Сколько их?» «150 человек». «Сколько?» «Да, многовато. С этим и проблемы. У нас, правда, есть чаша для крещения. Большой котел на кухне выпросили, списанный. Да батюшки поблизости нет. Надо приглашать, а не каждый поедет». Мы прощаемся. Хочу спросить, как он видит свою жизнь после отсидки. Но не решаюсь лезть в душу, не хочется. А он будто мысли мои прочитал. После освобождения так решил. Благословит батюшка в монастырь. Пойду в монастырь. Благословит в миру оставаться. Останусь. На все воля Божия. Время быстро бежит. Успокаиваю я его. Не успеете оглянуться. Да, недавно Великий пост был, а уже Петровский. Вы поститесь, Евгений? А как же? Православному без поста никак нельзя. Но в тюрьме очень легко поститься. Дают, например, второй и хлеб. Ем хлеб.
0: Продолжение следует.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Любовь жены. Есть такая притча. Когда Христос ходил по земле с апостолами, пришли они в одно селение, попросили у жестокого богатого старика напиться, но он прогнал их. Тогда попросили они воды у девушки, работавшей в поле, и та радушно напоила их. И спросили тогда апостолы Спасителя, что будет с этой девушкой? Она выйдет замуж за того безжалостного богача, ответил он. Где же твоя правда, Господи? В изумлении воскликнули апостолы. Правда моя в том, что эта девица спасет своего мужа и тем заслужит себе венец.

Чему учит эта притча? Любовь жены – великая сила. Через жену получают спасение и мужья. Счастье Божие назначено всем нам быть орудием спасения другого. Святые отцы многократно подчеркивали высокое достоинство христианского брака, указывая, что он нисколько не закрывает возможности совершенствоваться в благочестии. Так святитель Григорий Богослов писал: «Составляя единую плоть, супруги имеют и одну душу, и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию, ибо супружество не удаляет от Бога, а напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему. Малый корабль при слабом ветре движется вперед, большого же корабля не сдвинет легкое дыхание ветра. Так необремененные житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни. Ему нужна большая помощь Божия, и он сам взаимно более любит Бога». Святые отцы подчеркивают, что брак имеет райское происхождение, поскольку был создан в раю еще до грехопадения. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к богоуподоблению. Православная семья олицетворяет собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия и любви, там среди них Христос, писал святитель

0: эфире «Радио Образ».
1: Верую. На «Радио Образ».
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Новый сезон программы «Верую» мы открываем программой с министром образования Нижегородской области Михаилом Пучковым. Учитель физики и информатики, руководитель образовательных проектов, министр образования. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Это не сценарий фильма, а реальный путь Михаила Пучкова. Сегодня он отвечает за образование в Нижегородской области и прикладывает немалые усилия, чтобы система школьного образования была приближена к идеальной. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Слова святителя Филарета Московского. Как в современном образовательном пространстве сохранить и укрепить связь между развитием интеллекта, воспитанием нравственности и духовности? Может ли школа оставаться территорией не только знаний, но и человеческих ценностей? Как найти баланс между требованиями образовательного стандарта и формированием у ребенка внутреннего нравственного стержня? В беседе с Михаилом Пучковым мы узнаем, что, по мнению министра, должно быть безусловным фундаментом для всей образовательной системы. Слушайте программу «Верую» 25 сентября в пятницу в 14 и 18 часов.
3: Каждое воскресенье слушайте в эфире «Радио Образ» программу «Дети Христовы». Как начинается день православного гимназиста? Чему учат детей в православных гимназиях Нижегородской митрополии? В чем отличие светской школы от православной? Как совместить физику, химию и математику с законом Божиим? И как педагоги прививают духовность ребенку? «Дети Христовы» каждое воскресенье в 17:00 на «Радио Образ».
4: Дети Христовы. Дети Христовы.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». И в этом выпуске будет максимум того, что именно вызвало мои эмоции, собственный мой отклик. Ведь обычно я рассказываю о событиях, это почти новости с комментариями. Сейчас не так. Мне довелось познакомиться в очередной раз с замечательными людьми, победителями конкурса «Серафимовский учитель». На этой неделе как раз награждают победителей и собирают всех участников в Дивееве. Об этом поговорим в следующем выпуске. А сейчас я хочу сделать программу в любимом жанре. Цитаты от современников. Короткие фразы. Печально, что сегодня мы очень стали многословны. Чтобы донести простую мысль, мы иногда тратим огромное количество слов. Мы сами и наши собеседники постоянно отвлекаемся, рассеиваемся, и нам уже нужны горы слов, чтобы создать общее впечатление, уловить мысль. А я хочу вернуться к основам хотя бы на 5 минут. Слово «золото». При подготовке сюжетов о наших героинях, педагогах, мы из интервью вычленяем самое главное. И этих жемчужин, цитат, много. Вот их я и хочу предложить на вашу своеобразную дегустацию.
0: Личные впечатления.
1: Итак, первая категория таких фраз. Каждый педагог отвечал на вопрос: «Учитель – это кто?» И ответы были замечательные. Первый такой: «Учитель – это всегда сеятель. Он сеет разумные, добрые вещи». Вторая цитата: «Учитель – это тот, кто подражает Христу в его социальном служении». Еще одна: «Учитель – это навигатор, который помогает ребенку не потеряться в огромном потоке информации». И еще: «Учитель – это наставник, авторитет, пример». Очень интересно, и, как всегда, интересно эти высказывания примерить не только на учителей, а на всех нас. Вот каждый из опрошенных педагогов взял на себя ответственность за ученика. И мы все, говоря что-то кому-то, объясняя, давая советы, берем ответственность. Мы сеятели. Вопрос только, что мы сеем? Мы могли бы служить обществу, быть подражателями Христу в общественном служении. Вопрос, что мы даем окружающим? Каждый из нас в какой-то момент навигатор, лоцман в информационном море. И тут самим бы не заблудиться. А насчет примера, наставника, совсем, по-моему, просто. Для кого-то мы точно авторитет, проводник. Для детей, родственников, знакомых, хоть для кого-то. И мы отвечаем за свое собственное развитие. Мы должны становиться лучше, потому что от нас зависят люди. Во второй части программы вторая порция цитат. Педагоги в наших сюжетах-портретах обычно рассказывают о том, как они пришли к вере. И вот одной из учительниц помогли публицистические рассказы о русских святых. Она рассказала: «Я поняла, что по-другому уже пути не пойду, и что мне точно не по пути с атеистической пропагандой. И то, что я, может быть, не пойду, а поплетусь, но я поплетусь за ними, за Сергием Радонежским, за Матронушкой. И я не хочу быть слепой, которую ведут слепые вожди всех оттенков радуги. И не хочу вваливаться в эту яму, в эту преисподнюю. Я хочу свою жизнь наполнить новым смыслом. И этот смысл я искала, и его нашла в русских святых». А другая учительница рассказала о себе так: «Я к вере пришла через своих учеников, через их удивление перед красотой мира, через благодарность за то, что дети, они такие существа, что, несмотря ни на что, они умеют прощать. Я думала, кто придумал эту детскую душу? Кто вложил в них свет, который они сами не видят? Кто вообще всему этому их научил? И этот вопрос привел меня к Богу». И в завершение программы еще одно высказывание учительницы, учительницы русского языка и литературы. Она сказала: «Я мечтаю общаться с детьми, которые читают, которые дружат с книгой, которые любят читать. Это сейчас очень большая проблема. Дети оставили книгу, поэтому у них очень слабое общее развитие. Книга, она служит источником не только знаний, она служит источником человеческого опыта. Вот такие вот мысли наших современников. Слов сегодня действительно произносится много, в том числе и правильных, о патриотизме, нравственности, воспитании и научении. Но как будто сводится все к простому и одновременно самому сложному – к любви. Любит ли учитель своих учеников?

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иван Никитин, Новый Завет. Измученной жизнью суровой не раз я в себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным светом любви и сердце тревожную муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши и плакать, и черпать уроки для них, для ума и души.
2: «Поговорим о русском языке». Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня мы говорим о культуре публичной речи, культуре публичного выступления. В античности умение говорить публично, выступать перед широкой массовой аудиторией, оценивалось как искусство, причем искусство высокого порядка. Это искусство, искусство красноречия, изучалось риторикой. Риторика как учебная дисциплина в античных школах была обязательным предметом наряду с музыкой, астрономией, геометрией. Кстати, сейчас риторика тоже постепенно возвращается в школы, в вузы и становится частью школьной и вузовской программы. Ну а как быть тем, кто не изучал риторику в школе, у кого не было такого предмета в вузе? И тем не менее, по долгу службы, по специфике профессии, приходится выступать перед аудиторией.

0: аудитории, говорить публично. Вот здесь я могла бы дать несколько советов. Может быть, они будут полезны, особенно полезны начинающим ораторам. Первый очень важный момент, с которым мы должны разобраться, использовать ли письменный текст при выступлении. Безусловно, следует предпочесть говорение, а не чтение, потому что это подтверждено исследованиями. При восприятии текста, который зачитывается по бумажке, у слушателей теряется до 50% информации. То есть, читая текст, мы теряем своих слушателей. Единственный жанр, который допускает воспроизведение готового письменного текста, это доклад. Это связано с тем, что доклад всегда жестко ограничен по времени, поэтому лучше докладчику выйти за трибуну с готовым докладом, готовым текстом и выразительно, не торопясь, прочитать его. Это чтение, конечно, тоже требует дополнительного мастерства. Второй очень важный момент. Ну, предположим, вы решили никогда-никогда не выступать с готовым письменным текстом и решили предпочесть говорение, а не чтение. Нужен ли тогда письменный текст? Это спор очень старый. Нужен оратору письменный текст или он может обойтись без него? В свое время, в XIX веке, по этому поводу спорили два блестящих судебных оратора, два знаменитых русских юриста, адвоката Анатолий Федорович Кони и его ученик Петр Сергеевич Пороховщиков. У Пороховщикова была книга «Искусство речи на суде», в которой Петр Сергеевич писал как раз о том, что письменный текст оратору, тем более судебному оратору, необходим, даже если в процессе своего выступления он текстом не пользуется. Анатолий Федорович Кони придерживался другого мнения. Сам он не писал текст. Ему важно было только продумать идею, стержень защиты. И, как он сам говорил, идя по дороге от дома к месту работы, то есть суд, он продумывал уже свою речь, и все факты нанизывались вокруг этой идеи, вокруг основного стержня. Что по этому поводу думает современная риторика? Конечно, начинающему оратору риторика советует писать текст, даже если вы не будете его использовать во время своей речи. Все равно лучше, чтобы эта заготовка у вас была. Но тут важен еще один интересный момент. Письменный текст может сыграть с начинающим оратором злую шутку. Письменный текст, который изначально не предназначен для устного воспроизведения, может прозвучать монотонно и может оказаться недоступным для аудитории. Поэтому некоторые черты письменного текста следует трансформировать или вовсе исключить, если вы хотите с этим текстом выступать публично. И первая такая черта – это длина предложения. Длина предложения – это научное понятие. Измеряется предложение в словах. И для устного публичного выступления рекомендуются короткие, где-то до 10 слов, или средние предложения от 10 до 30 слов. Свыше 30 слов – это уже предложения длинные, и они плохо воспринимаются аудиторией на слух. Ну, потому что у каждого из нас, как и у компьютера, есть оперативная память, и она тоже ограничена. Не случайно существует такая ошибка, такой речевой недочет, как обрыв предложения. И когда говорящий начинает предложение, допустим, с придаточного, с подчинительного союза, потом к этому придаточному пристраивается еще серия придаточных, в итоге говорящий забывает, с чего он начал, и фраза обрывается. Вот чтобы такого не произошло, нужно заранее предусмотреть, чтобы ваши предложения были удобны для восприятия на слух. Не случайно, кстати, текстовый редактор Word некоторые наши предложения подчеркивает зеленой волнистой чертой и пишет, что предложение слишком длинное. В том случае, если вы готовитесь выступать перед аудиторией, лучше прислушаться к текстовому редактору и исправить этот недочет. Если же ваш текст, который вы набираете, останется только в печатном варианте, только на бумаге, то можно позволить себе какое угодно длинное предложение, потому что при чтении текста, если что-то непонятно, читатель может вернуться и еще раз перечитать ваше длинное предложение. второй момент письменного текста, на который нужно обратить внимание, если вы хотите по этому тексту выступить публично. Это причастные и депричастные обороты. В свое время еще Пушкин писал о том, что причастие, идея причастия тяготеют к книжной речи. В разговорной речи их лучше не использовать. Это не их сфера, это не их среда. Поэтому правило здесь такое же, какое касается и длины предложения. Если ваш текст будет существовать только на бумаге, конечно, надо использовать. Причастные и депричастные обороты будут уместны. Но если вы хотите с этим текстом выступать, то лучше переделать эти обороты в придаточные предложения, перевести их в предложение. Так будет доступнее. Отдельного разговора заслуживают аббревиатуры. Ну, как говорится, бумага все стерпит, любую аббревиатуру, любое скопление согласных. Однако на слух не все аббревиатуры воспринимаются как благозвучные. Допустим, потеряться может такая аббревиатура, как ШОПФ – Высшая школа общей и прикладной физики. На бумаге это все выглядит прекрасно, а вот произносить ее нужно с особым усилием для того, чтобы аудитория услышала здесь каждый звук. Поэтому существует такое правило. В устной речи лучше использовать расшифровки этих аббревиатур. Допускаются только общепринятые аббревиатуры, ну, типа, допустим, НАТО. Да, вот здесь расшифровка не требуется. Вообще лучше вместо сложно сокращенных слов использовать их полные соответствия. Очень важный момент – это инициалы тех авторов, на которые вы ссылаетесь. Инициалы уместны на бумаге, в письменном документе. В устной речи инициалы мы не произнесем. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы узнать и имя, и отчество автора, на которого вы ссылаетесь. И, наконец, коварное место в письменном тексте – это имена числительные. Даже ученые иногда при воспроизведении имен числительных ошибаются в их склонении. Ну, например, можно услышать «около 600 учебников было издано» вместо «около 600». Эти ошибки с каждым годом становятся все частотнее и частотнее. И это не случайно, ведь имя числительное мы не выписываем, как все остальные слова, не прописываем в нем падежное окончание, да, а скрываем эту падежную форму под цифрами. И опять бумага стерпит все. Но если вы готовите этот текст для публичного выступления, лучше предусмотреть эту особенность письменного текста и имя числительное, если оно стоит не в именительном падеже, записать словами. Конечно, этот совет относится только к тем, у кого, ну, несколько стерт, я бы так сказала, автоматизм склонения числительных. Но вот, к сожалению, по моим наблюдениям, таких говорящих сейчас большинство. Вот такие маленькие секреты публичной речи.
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Марин.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь в начале проспекта Октября. В районе этой улицы сосредоточены первые постройки так называемого соцгорода Автозаводского района. Строительство в этой части началось одновременно с возведением завода. Вообще, соцгород при автозаводе был задуман как образцовый город-коммуна, в котором будет воплощен идеал будущих коллективистских форм жизни. В районе была реализована идея четкого зонирования территории. Завод – это промышленная зона, затем транспортная зона. Далее сквер, за зеленой зоной начиналась коммунальная. Слева мы видим с вами образец строчной застройки. 64-этажных домов расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Занимают эти дома 6 кварталов. В границах улицы Школьной, проспектов Молодежного, Кирова, Октября. Снаружи дворы кажутся одинаковыми, однако внутри каждый из них имеет свое наполнение. По проспекту Ильича строчная застройка разделена вытянутым сквером, главное украшение которого – фонтан. За сквером во дворах строчной застройки спрятан дворец спорта имени Коноваленко и стадион. Надо отметить, что этот район очень зеленый. Деревья и кустарники здесь высаживали сами жители. Следующие два квартала по проспекту Октября занимают наиболее известные дома Автозаводского района – Бусыгинские. В одном из них долгие годы жил Александр Харитонович Бусыгин, кузнец-зачинатель стахановского движения на автозаводе. В названии кварталов закрепилась память об этом человеке. Дома традиционно красят в серый и желтые цвета и называют, соответственно, серые и желтые бусыгинские дома. По правую сторону Комсомольской улицы мы видим серый бусыгинский дом-квартал. Он строился как единый замкнутый дом. Здание зрительно разбивается большими арками, через которые можно попасть во двор. Классический элемент декора – пилястры. Под ними выступы как бы продолжения подъездов. Главный фасад дома формирует проспект Октября. В нем явно выделяются три части – два выступа и средняя часть, западающая вглубь квартала. Перед центральной частью традиционно разбит сквер. Этот огромный дом-квартал рассчитан на 450 квартир. На первом этаже дома магазины, библиотека. Они расположены во внешней части дома и выходят на проспект Октября и улицу Комсомольскую. С левой стороны Комсомольской находится квартал желтых бусыгинских домов. Они выполнены иначе. Это отдельно стоящие здания. Они объединены цветом и архитектурным оформлением въездов во двор. Внутреннее пространство желтых домов решено так же, как и в сером доме. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. Картина «Старшая сестра» вышла к зрителям в марте 1967 года. Она стала первой из тех, в которых актриса Татьяна Доронина сыграла главную роль. Как вспоминал режиссер-постановщик фильма Георгий Натансон, самым сложным в работе над лентой было как раз добиться утверждения Дорониной на роль. Режиссера постоянно убеждали в неправильности его выбора героини, предлагали нескольких других актрис на эту роль. Все было сложно. Доронина работала в Ленинграде, в БДТ у Товстоногова. Была плотно занята. Съемки проходили в Москве, но Натансон стоял на своем. Только Доронина. Ему было отказано везде, на Мосфильме в том числе. И в кабинете главы Госкино СССР режиссер разрыдался. Это подействовало на высокого советского чиновника. Он принял Соломоново решение – показать кинопробы. А утверждать отказывались и многих других актеров в кинокомитете на коллегии с участием министров культуры союзных республик. Те посмотрели и сказали, а что, хорошо? Так фильм в актерском составе, за который так боролся Натансон, был запущен в производство. Картина «Старшая сестра» принимала участие в декаде советского кино в Италии в том же 1967-м. Ее назвали лучшим неореалистическим советским фильмом. Доронину сравнивали тогда с мировыми кинодивами первой величины. Актриса стала невероятно популярной на родине. Девушки копировали ее прическу, манеру одеваться, говорить и улыбаться. Читатели журнала «Советский экран» назвали Татьяну Доронину лучшей актрисой 1967 года.
3: Простите за любопытство. Вы кем работаете?
4: Я работаю под началом Дмитрия Петровича. Должность невыразительная, просто инженер.
3: А почему такое унижение? Инженер-то по-французски изобретательный человек.
4: А я и не знал.
5: А ты с ней поговори, поговори. Ей не то известно.
3: Еще один вопрос, хотя это нескромно.
4: Да, пожалуйста.
3: Какая у вас ставка? Это интересно.
5: Ну, зачем тебе нужна его ставка?
4: 120.
3: Это без прогрессивки?
4: Без.
3: Ага. Живете с папой и мамой?
4: С родителями. У меня отдельная комната, окна во двор, солнечная сторона.
3: Как-то хорошо. Большое удобство. Но у меня, как видите, не такие блестящие данные.

Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы громадно, я к подножию щекой припадаю, и не выросла еще та ромашка.

0: А знаете ли вы, что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
3: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
0: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
0: Большому.
3: Маленькому.
0: Древнему.
3: Длинному.
0: Высокому.
3: Глубокому.
0: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
0: А знаете ли вы, что? Самый маленький в мире велосипед пытались создать давно. Например, в Америке инженеры еще в 1936 году создавали опытные модели. Однако на сегодняшний день самый маленький функциональный велосипед создан Сергеем Петровичем Дашевским из Краснодара. Длина его составляет 8,4 сантиметра, а высота около 16 сантиметров. Такая модель легко умещается на ладони, но при этом является полноценным средством передвижения. У нее есть рабочие педали, руль и система передачи движения. Позже Дашевский усовершенствовал свое изобретение и создал велосипед длиной 7,8 сантиметра, и на нем тоже удавалось проехать. Дашевский – многократный чемпион мира в гонках на веломобилях. Он увлекается конструированием велосипедов и коллекционирует их. В его коллекции есть и другие миниатюрные модели. А вот самый большой велосипед в мире появился в 2012 году. Трудно представить себе ощущение, когда вы катаетесь на велосипеде длиной 7,8 метра, высотой 3,7 метра и весом в 150 килограммов. Создатель двухколесного гиганта Диди Сенфт. Это немецкий велосипедист-изобретатель. Он, кстати, создает невероятные велосипеды уже очень много лет. И вот одно из таких изобретений – самый большой велосипед-тандем, то есть для двоих. Итак, главное условие – велосипедом управляют два человека одновременно. Размеры этого велосипеда для двоих, кстати, такие же, как и у самого большого одиночки. Впрочем, друзья, высота экземпляров, о которых мы уже поговорили, не является запредельной, а между тем существует и самый высокий велосипед в мире. Его высота 6,5 метров. Однако, если с чувством баланса у вас не все в порядке, советуем на такого двухколесного друга не садиться, иначе такая дружба может очень быстро закончиться. Почему? Да потому что упасть с обычного велосипеда – то еще удовольствие. А если он в высоту 6,5 метров, это, мягко говоря, высоковато. Другое дело – самый длинный в мире велосипед. Трехтонная стальная конструкция длиной 41 метр и 50 сантиметров. Только представьте себе это чудо техники. За раз на нем может прокатиться 20 человек. Занятия, скорее всего, забавные. Только вот вперед надо обязательно посадить профессионального водителя лимузинов, иначе на поворотах и при парковке точно возникнут проблемы. Кстати, этот 40,5-метровый гигант можно было бы назвать и самым тяжелым, но только с оговоркой, что огромный вес его складывается из веса сразу 20 человек. Поэтому, как самый тяжелый велосипед, его рассматривать неправильно. А вот обычный одноместный велосипед, который по-настоящему имеет титул самого тяжелого, весит 1300 килограммов. Причем цепной, педальный, все как у классического велосипеда. Рама, конечно, необычной конструкции, но довольно удобная. И колеса. Они, друзья, практически как у колхозного комбайна. Между прочим, существует и самый быстрый велосипед. Он может развивать скорость в 140 километров в час. Автолюбителям, видимо, будет понятно, что машина хоть и педальная, но вполне серьезная и может дать фору даже автолюбителям. Итак, представьте себе картину. Вы едете на дачу на своем авто, а вас, как стоячего, обгоняет велосипедист. Тут точно потребуется крепкая нервная система. Правда, в России встретить такое чудо, скорее всего, не получится. И причина банальна – это наши дороги. Потому что для российских реалий стоит вводить категорию «самый неубиваемый велосипед». Однако такого пока либо не изобрели, либо показатель этот еще до сих пор тестируется. А знаете ли вы, что...

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, мы с вами продолжаем готовиться к походу в гости в знатный Нижегородский дом. В прошлый раз мы с вами поговорили, какие нас могут ожидать трудности, когда нам будут предлагать или когда мы будем рассаживаться за столом. И пусть нас это не удивляет, потому что сейчас у нас считаться, кто какого рода звание и где кто с кем должен сидеть, оно так у нас ярко не выступает. Следующее, после того, как все рассядутся, начинается сама гостевая трапеза. Если это очень торжественное мероприятие, используя современное слово, торжественный званый обед или пир, то в богатом доме он будет отличаться множеством блюд, исчисляемым десятками. Так что это нас не должно смущать. Так же, как и другое. Порядок подачи существенно отличается от современного. Например, Флетчер в 1589 году писал, что за обедом у царя Федора Иоанновича обыкновенно бывает около 70 блюд, а в праздник и больше. Одновременно подают по 2-4 блюда. Причем, смотрите, что интересно. Сначала печенье, то есть что-то печеное, я имею в виду, не обязательно кондитерские изделия, просто что-то печеное. Потом жаркое, и уж под конец разного рода похлебки. В общем, с точностью до наоборот. Да, мы торжественный обед будем заканчивать похлебками, а не начинать именно с них. Естественно, количество подаваемых блюд в зависимости от состоятельности хозяина, в зависимости от значимости гостей, ну, наверное, от повода, оно могло разница быть различным. Но вместе с тем известно, что на пирах в 60-е годы 17 века в очень богатых домах могло бывать по 50 и по 100 разных блюд. При этом на стол непосредственно ставилось одно или несколько блюд, а другие в это время приносили из поварни люди, то есть слуги, и держали их на руках, ожидая команды хозяина, когда одни убрать и другие подавать. То есть гости должны были откушать поданного и при этом иметь в виду, что впереди им нужно будет эту операцию повторять до бесконечности много и экономить место в желудке, чтобы дойти до финиша в этом. Я, например, себе сегодня с большим трудом представляю, как можно было, даже пусть это будет очень долго, сидеть за столом, постоянно откушивать разных блюд, когда они исчисляются десятками. Ну вот, в частности, Алиарий, описывая пир у наместника города Капория, отмечал, что вечером был прием, было подано 48 блюд, не считая различных сортов вина, меда, а на другое утро, ну, это все-таки посла принимали, было подано не меньше. Иногда бывало, что угощали и на скорую руку. Ну, нам с вами это не грозит, но я просто хочу, пользуясь случаем, обратить внимание, чем же угощали на скорую руку. Тоже на нас сегодняшних не очень похоже. Это скорое угощение состояло из водки, которую заедали пряниками и вареньем. Вот такое совсем несочетаемое сочетание, оно было в быту в 17 веке. Но если сравнивать 17 век с 19, скажу, что и в 19 веке в зажиточных семьях на такие праздники или гостевание могло подаваться по 20 блюд, но порядок был уже современным. Сначала холодные, то, что мы называем закуски, потом жаркие, то есть горячие блюда, то, что мы называем вторым, и затем уже последние пирожные, заканчивалось кофе и чаем. Но я еще раз говорю, я говорю это про 19 век. Домострой рекомендовал в гостях есть не жадно, но вместе с тем не позволять себе капризов. Аще пред тебя поставит всякого брашна, не подобает хулить. Глаголите гнило, или кисло, или пресно, или солоно, или горько, или затхлое, или сыро, или переварено, или какую-нибудь хулу возлагайте. Не подобает, но подобает всякое брашно похваляти и со благодарением вкушати. Подразумевалось, что хозяин сам догадается, если что за столом не так, и сам примет меры, и сам накажет поваров и тех, кто все это готовил, если не так. То есть этикет требовал, что в гостях есть все, что тебе подают, и делать вид, что все это тебе нравится. Что мы будем есть, мы с вами обсудим уже после того, как сходим. Мы не знаем, заранее нас не предупреждают, чем будут кормить. Поэтому мы уже с вами, когда будем обмениваться впечатлениями по результатам этого визита, мы это и обсудим. Но насчет питья скажу, чтобы тоже были готовы. Вот традиционный для нашего общества обычай пить с тостами, он берет свое начало в глубокой древности – это было характерно и для 17 века. Это тосты за здоровье. Причем, в отличие от современности, очень часто использовались большие сосуды, предназначенные для питья вкруговую. Ну вот нам чаще всего это и представляется, когда мы рисуем себе картинку какого-нибудь княжеского пира в глубокой древности, когда братины ходили по кругу и все от нее отхлебывали. В XII веке такие сосуды называли чарами, в XVI-XVII веке называли братинами. И иногда на них бывали различные благожелательные надписи, и, пригубляя крепкий винный напиток из такого сосуда, надо было его передавать дальше по кругу. Вместе с тем можно было рассчитывать на то, что будут подаваться и отдельно, так сказать, индивидуально, в чарке различные напитки. Разнообразие тоже было огромным. Здесь и очень крепкие напитки, типа водки. Различные меды, могло быть пиво. В богатых домах в XVII веке в обязательном порядке уже должны были быть заморские вина. И даже в Нижнем Новгороде в том числе, в пользу этого говорят и результаты наших археологических раскопок, поскольку мы неоднократно встречали обломки стеклянной тары, очень типичной, характерной европейской тары, в которых привозили именно европейские вина. Так что нижегородцы знали вкус и, наверное, толк в этих винах. Ну, естественно, про чай мы с вами вспоминать не будем, поскольку увлечение чаем и такая церемония, как чаепитие, она появится значительно позже. Хотя уже во второй половине XVII века чай был известен, но вместо него, вот так вот, как сейчас мы пьем чай, обычно употреблялись различные, как их называли, взвары. Мы бы сейчас сказали травяные чаи, как сейчас это принято говорить. То есть различные напитки, настойные на травах или типа наших компотов, сваренные из фруктов, из ягод в том числе, в самых разных сочетаниях. И это было достаточно распространенным, так что в качестве напитка, неалкогольного напитка на столе, можно представить себе и такое. Насчет десертов я ничего не могу сказать, потому что, насколько я знаю, десертом к застолью служило уже не само застолье, а то, что происходило после него. Но вот во время самого пира, то есть в середине пиршества, в XVII веке бытовал очень интересный обряд, известный в литературе под названием «Поцелуйного». Этот поцелуйный обряд, он обычно исполнялся в том случае, если принимали особенно почетных гостей. Я полагаю, что мы с вами, как гости из совершенно другой эпохи, по крайней мере, я надеюсь, нас будут принимать как очень почетных гостей, поэтому мы тоже должны быть готовы к этому обряду. На пиру, там, где были только мужчины, где-то в середине этого застолья появлялась хозяйка дома. Гости кланялись ей земным поклоном, то есть до земли, значит, вставали из-за стола, а она отвечала на это полупоклоном. Затем хозяин целовал хозяйку в уста, после чего его примеру следовали все гости. Каждого из них хозяйка угощала чаркой вина, предварительно пригубив ее. Скорее всего, этот обряд является каким-то отголоском очень древних обычаев, но проследить цепочку туда вглубь веков не удается, потому что вот этот, как его называют, поцелуйный обряд, в более раннее время он в описаниях, по крайней мере, он не сохранился. В течение пира такой обряд мог повторяться несколько раз, в том числе, когда подавали круглые пироги. Но на этот раз уже гостям выводили для поцелуя сыновних жен или замужних дочерей, то есть замужних женщин, членов семьи, и опять все повторялось. Вот это был тот самый, а я думаю, наверное, даже кульминационный момент пиршества, когда на официальных началах, то есть в соответствии с традицией в мужском обществе появлялись, но обратите внимание, только замужние женщины из этой семьи. Что касается дочерей, то есть девиц, их гостям не выводили и не показывали никому. Так что если в доме были гости, то девчонкам можно было только, наверное, в щелку рассматривать. Кто там что делает, как себя ведет, берегли от сглазу. С одной стороны, а с другой стороны ждали, когда яблочко нальется соком, поспеет, и его можно будет уже выставлять. Нет, на показ все равно нельзя будет выставлять, но можно будет предлагать в качестве хорошего товара, в кавычках, скажу, доброму молодцу, который приглянется опять-таки не девушке, а ее родителям. По некоторым данным, гостям во второй раз могла выходить сама хозяйка, если в доме не было других замужних женщин. Но при этом, если хозяйка дома выходила второй раз, что очень интересно, она выходила уже в совершенно другом одеянии. То есть вот это действительно свидетельствует о том, что это отголоски очень древних обрядов. То есть она уже и не она, понимаете? Она в другом наряде выходит. То есть она имеет право снова в первый раз, условно говоря, появиться и совершить этот обряд, потому что это уже как будто и кто-то другой, одежда другая. Вот такой интересный обряд может ожидать нас, если мы будем приняты как особо почетные гости. Ну что ж, я думаю, этой информации пока достаточно, чтобы подумать, как мы себя будем вести, и захочется ли нам целоваться с хозяйкой-то. И если нет, то как нам обойтись без этого?

0: выпуске. В
1: Нижнем.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз». Программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Звоните, пишите. Я жду от вас, так сказать, живого общения. Вот. Но у нас уже первый звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, батюшка Олег.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Какой вопрос у вас?
3: Раба Божья Людмила.
2: Спаси Господи.
3: Я хотела бы спросить все о соборовании. Для чего это делается? Когда это делается? Мне 85 лет. Я много думаю об этом и ничего не знаю. Спасибо.
2: Благодарю. Ну, возможно, персонально для вас только. Ну, еще, может быть, кто-то был в отсутствии, когда, ну, предыдущие там десятка-полтора раз мы об этом говорили. Потому что у нас в русском православии принято, это не какой-то там закон или чего-то, принято традиция проводить для людей обычно соборование во время поста. Поэтому и разговор об этом мы во время поста заводим. Соборование – это простонародное название таинства елеосвящения. Понятно, да? Правильно называть это елеосвящение. Оно не имеет никаких ограничений. Проводить его можно в любое время, в любой день для любого верующего православного христианина. Это одно из семи таинств церкви. Ну, установленных семи таинств, так сказать, узаконенных. Есть еще такие традиционные, которые можно таинствами назвать, можно не называть таинствами. Тут такой богословский спор идет, но вот с относительно еле освящения это все железное. Это одно из семи таинств православной церкви. Автором, составителем этого таинства является святой апостол Иаков. И упоминание об содержании и смысле этого таинства непосредственно содержится в его соборном послании. Поэтому всякий, желающий ознакомиться со смыслом, так сказать, вкратце этого таинства, может просто-напросто открыть Новый Завет, соборное послание апостола Иакова, и там черным по белому прочитать. «Аще болит ли кто у вас, да призовет пресвитера церковные, да молитву сотворят над ним, помазавшие его елеем во имя Господне, и молитвого веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и аще грехи будет сотворил, отпустится ему». Вот, пожалуй, все, что православному христианину необходимо знать о таинстве елеосвящения, си речь соборования. Вот. Что еще к этому можно добавить? Существует некое суеверие, что якобы соборование проводят над умирающими. Отнюдь это не так. Поводом для проведения таинства елеосвящения является любое более-менее тяжелое заболевание, когда человек не в состоянии самостоятельно исповедаться, пойти в храм, причаститься. И вот тогда на помощь приходит вот это таинство елеосвящения. Ну, бывают такие случаи. Там, конечно, мы не говорим про кому, потому что это тоже несколько, так скажем, неправильный вариант, но допустимый, допустимый именно. То есть прямого указания, что вот человек лежит в отключке, и его там надо непременно соборовать. Нет, такого нет. Потому что человек, в конце концов,

0: должен осознавать, что с ним происходит. Подчас приглашают соборовать человека, который вообще никогда не участвовал в таинствах церкви, в храм не ходил и прочее. И вот родственники просят, а вдруг поможет? Другим же помогало, как говорится, слышали же там кто-то вот нашептал, что вот надо бы. А на самом деле человек может быть и неверующий совершенно, поэтому нет в том никакой необходимости. Нужно всегда помнить, что таинства церковные — это не магия. И они действуют не в силу своего магического свойства, а в силу веры конкретного человека, над которым это таинство совершается. Как сказал Господь, по вере вашей да будет вам. Поэтому соборовать человека, который не понимает, что с ним происходит, если ранее он и в церковь-то не ходил, и никаких, так скажем, интересов к церковной жизни не проявлял, большого смысла ни в соборовании, ни в всем, ни в остальном ничем нет. Понимаете, да? Еще раз повторю, таинство не магия. Таинство не таблетка и не подействует только в силу своей какой-то, вот я говорю, магической там или медикаментозной силы, свойств. Нет, только по вере. А для этого мы должны знать, верит человек или не верит. Если этого нет, значит, это все бесполезно, бестолково, ничего не даст ровным счетом. Вот. Далее движемся. Ну, в каких случаях, понятно, да, тяжелая болезнь, четко сказано. Аще болит ли кто у вас, то есть болеет ли кто среди вас, он обращается к христианам. То есть болит до такой степени, что сам не может до церкви дойти. Вот тогда призовет пресвитера церковные, и вот это самое таинство сотворят над ним, помазавшие его елеем во имя Господне. То есть, если человек может своими ногами дойти, ему, собственно, соборование особой нужды не представляет. Там еще есть у нас таинство исповеди и покаяния, и таинство, самое главное для любого христианина, это таинство Евхаристии. Поэтому, если мы можем исповедаться и причаститься, нам как бы соборование, по большому счету, и не нужно. Вот если мы это вот сделать не в состоянии, пойти в храм и там вот именно поисповедоваться и причаститься, ну тогда да, как альтернатива, скажем, неким родом при тяжелых болезнях таких вот. Далее. Допустимым является соборование, ну, как говорится, кого угодно, и если человек хочет, можно собороваться хоть каждый день. Никаких ограничений нет. Ну, там минимально указывается, там у некоторых отцов написано, что ну как бы раз в год. И, как правило, Великий пост. Поэтому, ну, стараемся вот этого порядка как бы придерживаться. Один раз в год Великий пост, вот это вот поучаствовать в этом таинстве еле освящения. Что это дает? Финал его, как опять же у того же апостола Иакова написано, и молитва веры спасет болящего и воздвигнет его Господь. То есть финалом главным является исцеление. По какому поводу? Через что это исцеление? Дело в том, что если мы внимательно почитаем Евангелие, то обнаружим, что причинами болезней, как правило, являются грехи. Помните, да, про того самого расслабленного жилами, который лежал и не мог никак в источник. Когда ангел туда приходил, и после возмущения воды сам не мог туда дойти и опуститься, а человек, который бы ему помог, не было. И вот Господь ему и спрашивает-то его: а хочешь ли исцелиться? Он говорит: да, конечно, хочу, но кто мне поможет? Он говорит: ну, возьми свое ведро и иди. И он исцелился, встал и пошел. И Господь ему вслед в дорогу говорит: иди и больше не греши. да не будет тебе что худшее. То есть причиной, как правило, не в 100% случаев, еще раз говорю, не в 100% случаев, но, как правило, причиной болезни является какой-то грех. Или какие-то грехи. Соответственно, опять же, как из этого примера евангельского приведенного мы видим, если грехи прощаются, значит и болезнь отходит. То есть и через таинство ели освящения нам прощаются грехи. Собственно, как и через все остальные таинства. Чего уж тут греха таить. На исповеди, само собой, идем, чтобы избавиться. А когда подходим к чаше с дарами, что священник говорит? Причащается тот-то, тот-то во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Тоже прощаются грехи. То есть, собственно говоря, ну, никакого я тут вам Америки никакой не открою, если скажу, что, в принципе, в любом, через любое таинство прощаются грехи. Так вот, еле освящение, то бишь соборовне, исключением из этого общего числа не является то же самое. Через него прощаются грехи. Поэтому ничего иное, как альтернатива, вот на случай, если уж человеку настолько плохо, что он не исповедаться, не причаститься не может. Но я говорю, болезни разные бывают. Поэтому вот прибегаем к этому таинству как к альтернативе, когда все остальное мы не можем себе позволить в силу немощи. Вот. Поэтому надо соответствующие выводы делать. Если можешь, иди. Если не можешь, зови. Если очень хочется, то можно. Вот. А нужно или не нужно тебе самому решать в той или иной ситуации. Ну, если коротко, то вот я вам сказал, о чем это самое еле освящение, то бишь соборование. Если еще какие-то конкретные только вопросы про него есть, вот, милости прошу, перезвоните, спросите. А у нас еще один звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, благословите.
0: Бог благословит.
1: Такой вот вопрос. Уходят от нас разные близкие, отпевание, погребение, ну и потом читаем либо 17-ю кафизму, либо литию, либо вот даже есть акафист за единоумершего, правда, я его встречал только в Нижегородской епархии по благословению митрополита Николая. Но дело в чем, особенно это касается этого акафиста. Особенно в начале кондаки и икосы очень много упоминаний о погребении, когда немощь плотская с ковано-могильным тлением и прочее. Во-первых, в отпевании в крематории я заметил, что не было предания земле, ну и еще и в акафисте все время упоминание о могиле. Хотя я не знаю, что они потом сделают с прахом. Может, не спрашивал, потому что, ну, скажем так, не настолько эти люди большего их спрашивать. Вот вопрос, что в этом случае читать? Есть ли какие-то изменения в связи с тем, что было не погребение, а просто кремация, дальнейшая по праху неизвестно?
0: Благодарю за вопрос. Я сейчас поступлю, Господи, прости, по-еврейски, вопросом на вопрос отвечу. А если человек в пожаре сгорел, и там вообще непонятно, что с его прахом, и куда он тоже, и где он, этот прах, тут хоть конкретика какая-то есть, а там вообще непонятно где, в какой он комнате находился, где, чего, там все свалилось в кучу, и вот там обгоревшие бревна, грубо говоря, и прочее, прочее. В такой вот микроволновочке, так сказать, запекся до праха. И тут что делать? Весь дом собирать и хоронить? Или как там отдельные уголечки искать, выбирать и, так скажем, проводить экспертизу, останки ли это сгоревшей плоти или останки это сгоревшей кости? Как тут быть? И что тут читать и петь, если человек сгорел? А если это произошло, вообще какое-то стихийное бедствие, я не знаю, извержение вулкана там или еще не переведи, бог, что вон там горят леса у нас в Якутии, тайга горит, и там деревня может сгореть целая, а кого-то там не успели эвакуировать и сгорели там целой семьей. Тут как быть? Чего читать? А у нас кроме этого нет ничего. Поэтому давайте опять, как я всегда говорю, давайте включать рассуждение. Без рассуждения нет добродетели. Святые отцы постоянно об этом говорят. Без рассуждения нет добродетели. Но ведь бывают же ситуации в жизни. Почему мы вот в эту кремацию уперлись? А что, такой естественной кремации не происходит, что ли, у нас никогда? Сколько угодно пожаров, ну, сейчас, может быть, и меньше. Но, тем не менее, это все есть. И если церковь для этих целей ничего нового не предложила, значит, и в данной ситуации используем все то же самое. Вот и все. Это еще, слава тебе, Господи, здесь конкретно в сосуде вам дадут прах конкретного человека, и вы знаете, что тут находится. А тут, я говорю, когда целый дом сгорел, и там вообще все вперемешку, и одни сплошные головешки. И от чего, и от кого это произошло? Еще там, если кошка с собакой были, там вот все это вместе. В одной куче и человечьи, и животные, и все остальное. Это как хранить? В одну могилу, в разные, разбирать, что кому принадлежит, какую-то экспертизу проводить, потом там отпевать отдельно кошку от собаки. Господи, прости, ну, включайте рассуждение. Всякое, еще раз говорю, бывает в жизни. А у нас вот все, что есть на руках, это последование погребения мирских человек. Мы сейчас не говорим про священников, там архиереев, монахов. Там своя это, там, или младенцев. А всех мирян одинаково отпевают абсолютно, только имена меняются. Точно так же и все, что после погребения осуществляется в качестве молитвы за усопших и погибших в том числе. Он сейчас на войне люди гибнут. Что с ними только не происходит. Кто сгорел, кого в клочья разорвало, кого еще чего, я не знаю, там может произойти и там тоже. Иногда в гроб там только одни сапоги кладут. И кому они принадлежат, тоже непонятно. И вот это вот хоронят в гробу. Потому что от человека ничего не осталось ровным счетом. Вот кроме этих сапог разорванных. Это на каждый случай там надо свои какие-то эти вещи, что ли, петь, читать. Понимаете, мы не тело отпеваем. Мы душу, грубо говоря, отпеваем-то. Мы ведь о душе заботимся в первую очередь. А уж когда всеобщее воскресение будет, неужто вы думаете, что Господь Бог не найдет, из чего там человеку этому при его душе, да, там, тело из чего воскресить, воссоздать? В конце концов, для Адам же нашлось. Сказано же четко, из праха земного. Ну что, праха земного не найдем. Чтобы человека воскресить, была бы душа живая. Вот. Поэтому не ломайте себе голову, не надумывайте лишнего. Вот чего у нас есть церковью установленное. То, как говорится, и читаем, и поем. Ничего другого у нас нет. Поэтому на все случаи жизни. За исключением, когда какие-то там иерархические особенности, учитывая, отпеваем там особым чином. Младенцев, священников и архиереев, монахов и мирян. Все. Вот и все различия. А уж кого там медведь съел, там, извините меня, вообще непонятно, что хоронить после этого. По лесу ходить, там экскременты медвежьи, что ли, собирать. Ну вот, сами, как говорится, ну, думайте. Поэтому вот такая вот история. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас, здравствуйте.
2: А, батюшка Олег, здравствуйте. Это раба Божия Ольга. Я вот в продолжение прошлой беседы, вы уж простите меня за мою бестолковость, но тогда фраза «Я не понимаю Господа Иисуса Христа» сказанное, не искушай Господа Бога своего, ему дьявол тоже предлагал прыгнуть. Я не говорю сейчас о спасателях, о пожарных, да, они, но я так считаю, что я эту фразу, может, я неправильно понимаю, что без нужды рисковать своей жизнью нельзя. То есть, или, ну, я что-то не понимаю, объясните, пожалуйста, и желательно на примере, потому что вот, ну, прыжки вот стратосферы, я не понимаю смысла, зачем. А если бы он разбился? Вот, спасибо, Господи.
0: Благодарю. Пример очень простой. Пример очень простой. Юрий Алексеевич Гагарин, который полетел в космос на железном на ведре, про который никто ничего не знал. Вернется, не вернется. Прилетит, не прилетит. До этого летали только черепахи, обезьяны, кошки и собаки. И там случалось как-то 50 на 50. Вот и Юрий Алексеевич Гагарин на восходе один. Не в смысле он один, а восход один ракета назывался. Это самый космический корабль, на котором он сделал один виток вокруг Земли. Это тоже был эксперимент с вероятностью 50%. И это тоже все, как бы, так скажем, не кулачки держали, а, наверное, эти кулачки зубами грызли. Чтобы, во-первых, на взлете все не взорвалось. А во-вторых, чтобы потом кто-то оттуда вернулся. И из этой логики исходя, это тоже было бессмысленно совершенно. Он же ведь туда не узнавать, как там картошку сеять, летал в космос в тот раз, в первый. Не ради народного хозяйства, тогда не знали, как это использовать. Это сейчас это в народном хозяйстве используется направо и налево, и полет в космос сейчас уже стал сродни поездки на поезде. А тогда-то это было вообще впервые. И чего? Тоже не надо было. Тоже это было, так сказать, безумием, безумным поступком. Получается так. И все остальное, Пьер, Мария, Кюри с их рентгеном, они облучились и оба умерли. Но что бы мы делали, если бы они в свое время это излучение не открыли? Как бы мы сейчас без рентгеновских установок, без установок компьютерной томографии жили, диагнозы ставили? Скажите, пожалуйста. Я могу еще массу примеров назвать. Тот же самый Роберт Кох и прочие там куча целых микробиологов, которые на себе испытывали, ну, когда открывали возбудители тех или иных заболеваний, они себе их вводили, пили, ели и так далее, чтобы доказать, что это именно возбудитель этого заболевания. Почитайте, целая книга, я автора не помню, вот он собрал всю информацию, она называется «Трагическая медицина». Вот там про всех микробиологов, которые сами себя подвергали вот этим испытаниям. Это тоже безумство. Но без этого безумства мы бы с вами умерли и от чумы, и от холеры, от всего прочего, и не смогли бы с этим никак справиться. Точно так же и с прививочным делом. Ну, вариоляция, ладно, это было некое такое народное, а то, что касалось вакцин... Это же тоже был эксперимент. Но там он, правда, не на себе это испытывал, а на мальчишке, на больном. Из головы вылетел этого нашего первого, вот кто вакцину-то придумал. Ну ладно, вспомню, скажу. Вся наука у нас, если уж так думать и брать, она вся... стоит на каких-то безумных поступках кого-то. И в 80%, наверное, процентов случаев это все кончалось трагически. Смертью того, кто испытывал. Но без этого бы мы не продвинулись дальше. И не научились бы ничего, ни в космос летать, ни на автомобиле ездить. И так далее. Ни болезни лечить, ни диагнозы ставить. Поэтому не надо сводить, как говорится, некую собственную глупость, подкрепленную значит, гордыней непомерной, когда я хочу доказать, что я вот не то, что прочие человецы. И вот я такой вот праведник, сейчас сигану с Останкинской башни, ничего мне не будет, поскольку ангелусом заповеси себе. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою. Я не хочу научиться ничего делать, я не хочу ничего открывать, я не хочу ничего испытывать. Я хочу собственную гордыню продемонстрировать всем, какой я святой, что я могу ходить по воде. И вот пошел по Волге пешком. Потом в Астрахани выловили. Дошел по дну. Вот разница. Когда одно дело, какой-то действительно научный эксперимент, спортивные достижения или что-то обдуманное, рассчитанное и так далее. И необходимое для того, чтобы потом что-то с этого получилось для людей полезное. И непомерная гордыня, когда человек хочет всем показать, что он не такой, как прочие человецы. Вот поймите эту разницу. Когда человеком движет, желание помочь другим и пожертвовать собой ради других, чтобы потом другие могли идти по этому пути и уже не спотыкаться. И то, когда впереди идет моя гордыня. Я вот так могу. И все. Смотрите и завидуйте. Вот где-то так примерно. Вот в этом разница. И нет тут ничего из того, что вы приводите в пример со словами Спасителя насчет «не искушай Господа Бога своего». Когда у человека нет гордыни, когда человек идет на тот или иной подвиг для того, чтобы в перспективе или в данный момент кому-то помочь, потому что идти и закрывать своей грудью огневую точку, чтобы другие шли и их не убило, это тоже безумство. Или на самолете, который еще можно посадить и улететь, и посадить, идти на таран и взрывать, скажем так, вражеский состав там с горюче-смазочными материалами. Это тоже безумство. Вот об этом речь. Вот над этим подумайте, как вот тут вот. Не искушай Господа Бога своего. А вот бывает такая в жизни необходимость, когда без искушения просто берешь и делаешь безумные поступки, чтобы другим людям потом жилось нормально. Вот как. А не для того, чтобы показать, какой ты великий. Вот почувствуйте эту разницу, дорогая Ольга, вот почувствуйте разницу между гордыней и желанием чего-то достичь. Чем-то людям помочь, сделать что-то для людей полезное, пусть даже ценой собственной жизни, собственного здоровья. Вот, подумайте, в этом разница. Ну что ж, с этим вопросом закончили. Звонков пока нет. Теперь я думаю, что могу всех поздравить с днем Рождества, с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, в течение которого вот у нас сейчас эта встреча, радиовстреча происходит. Вчера непосредственно был праздник, сейчас идет по празднеству, по большому счету тот же самый праздник продолжается. Вместе празднуем, вместе радуемся. Но... Почему я об этом, кроме поздравления, вспомнил? Беда. Есть в интернете сейчас такие разделы, как поздравительные открытки всех сортов и мастей с любыми праздниками, в том числе и православными. И вот сейчас, в этот праздник, тоже все присылали мне тоже присылали. И, конечно, вот, ну, сказать, не вырвало, это да, действительно так, не вырвало, но тошнило сильно. Когда я увидел вот эти открытки, которые публикуют на этих сайтах, которые мне присылали, где Иоаким молодой человек, вполне себе молодой, с бородой, и Анна, молодая симпатичная дама. Понимаете, к чему я веду? Это то же самое.

0: какого перепуга?
1: Пишет тоже и говорит, что наши утренние эфиры ее вдохновляют и дарят ей заряд хорошего настроения. Обязательно опубликуем ваши отзывы в нашей группе «Радиообраз» во ВКонтакте. Ну, мне кажется, потому что хорошими новостями нужно делиться, а хороших встреч должно быть больше, так же, как вот и наших встреч. Утро на образе будет больше теперь в радиоэфире.
2: Только будет утро, день и ночь, наверное, да?
1: Будем мы еще, да, по-моему, с 7 вечера до 8 вечера тоже звучать на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Повторю номер телефона редакционного планшета, пишите нам свои вопросы, предложения, пожелания или темы, которые вы хотели бы услышать рассмотренными в наших эфирах. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Еще нам можно писать во ВКонтакте, официальная группа «Радиообраз» всегда открыта для ваших сообщений. Можно написать во ВКонтакте личное сообщение мне, меня зовут Ольга Максимова, и с пометкой «Для утра на образе» также направить свой вопрос и пожелания. Обязательно примем все к сведениям. Отец Николай, и вот один из таких вопросов прилетел нам во ВКонтакте. Слушательница вопрошает, насколько важно христианке быть хорошей для всех и нужно ли это делать? И я так понимаю, что это речь про самоценность, самооценку, какую-то угодничество даже, может быть, в некотором смысле. Хотя угодничество – это слово, ассоциирующееся у меня сразу с Николаем Угодником. Мне кажется, это немножечко не та ассоциация. Но, тем не менее, давайте поговорим об этом.
2: Давайте попробуем поговорить. Я не уверен, что мы сможем прям поговорить полноценно. Почему? Потому что каждый человек, на мой взгляд, влагает свой личный смысл, как вы правильно заметили, открывая сегодняшний эфир цитатой, относительно того, я перефразирую, наверное, очень изъезженную сегодня фразу, что красота в глазах смотрящего. И вот относительно понятия «хорошо», наверное, мне так думается, да, что у каждого человека, когда мы вот это слово произносим, у него, наверное, тоже возникает исключительно свой индивидуальный личный ряд ассоциаций, эмоций и там каких-то других вещей, которые бы соответствовали его пониманию вот этого критерия, хорошо ли это.
1: Ну да, как говорится, что такое хорошо и что такое плохо, да, у каждого свое.
2: Конечно. Поэтому здесь очень сложно вообще вот на такие темы надо бывает рассуждать. Единственный момент, который мне хочется сразу же, наверное, для себя, ну, как мы любим это делать с точки зрения терминологии, определиться, мы что будем с вами рассматривать. Хорошо в плане христианском, в том смысле, что это ведет человека к вечности со Творцом, или хорошо в человеческом, так сказать, понимании. Вот это очень важно, на мой взгляд. Это не всегда одно и то же, и не всегда эти вещи имеют даже точки соприкосновения, насколько я понимаю.
1: Ой, отец Николай, я даже не знаю. Ну, давайте возьму на себя смелость и решу за нашу
2: радио. Давайте, да. Ну, мы, может быть, никакой... частично посмотрим на одну сферу, может быть, частично посмотрим, если нам время позволит, на другую.
1: Да, потому что вопрос-то с контекстом именно христианки быть хорошей для всех и нужно ли. Поэтому, наверное, с христианской точки зрения.
2: Вы знаете, вот для меня, честно сказать, не очень понятен посыл, если это пишет человек, который называет себя христианином, да, то, наверное, в Священном Писании, ну, христиане все-таки его используют, Священное Писание, насколько я понимаю, используют в домашнем каком-то чтении. При приходе в церковь они соприкасаются с чтением тех или иных отрывков Священного Писания неизбежно всегда. И вот насколько я сейчас вот так на память, не, может быть, сразу не вспомню, но я нигде не встречал, наверное, лично я вот, чтобы в Священном Писании прямо указывалось на то, что человек должен кому-то быть хорошим.
1: Ну, вообще, это было бы странно.
2: Да. То есть, вы понимаете, и вот для меня как раз сразу возникает вопрос. Если этот человек посещает, допустим, богослужение, если этот человек открывает для себя, ну, допустим, чтение Евангелия или каких-то отрывков Библии в домашнем, так сказать, употреблении, где он такое там нашел?
1: Ну, вообще, я читала, когда готовилась к этому эфиру, что желание быть всегда хорошим – это попытка заслужить любовь через поведение. И здесь, на самом деле, очень важно работать с самоценностью и самооценкой.
2: Вы знаете,
1: Но это очень человеческая история, не церковная.
2: Да даже не то, что церковная. Вообще, вот для меня смысл не очень понятен в каком ракурсе. Если человек хочет

0: согласно Писанию, угодить Богу, угодить Богу. А есть в Писании такие слова, то тогда, наверное, у него отпадают все остальные принципы угождения. Почему? Потому что либо он угождает Богу, либо нет. И уже в ракурсе этого рассматривается дальнейшее поведение, да?
1: А давайте тогда сейчас вот стопнемся, поставим
0: давайте
1: такую
0: как бы паузу, да?
1: И уточнить я не могу, а каким образом мы можем угодить Богу? Жить по заповедям?
0: Да, быть в направлении праведности, конечно.
1: И тогда продолжаю эту историю. А при этом, угождая, мы живем все-таки в социуме.
0: Конечно.
1: И я думаю, что наша слушательница тоже, она не из монастыря и не затворница.
0: Неизвестно этого. Этого неизвестно.
1: Ну, есть у меня такое предположение.
0: Так.
1: Вот. Таким образом, получается, что христианка, которая живет среди мирян, в том числе, которая как-то посещает, может быть, светскую работу, что-то делает. У нее там какие-то есть и выходы тоже в театры, не только на службы и так далее.
0: Так.
1: И которая коммуницирует тоже не всегда с...
0: Только верующими,
1: с,
0: да?
1: С людьми, да, из своей церковной общины. Наверное, она тоже каким-то образом делает выводы того, что она может быть хорошей или нехорошей. Сказать нет или не сказать нет. Себя вести так или иначе. Выбирать себя в какой-то ситуации или выбирать... Но даже не общее дело, а как-то сделать кому-то удобнее, а себя, может
0: быть, немножко
1: подвинуть.
0: Смотрите, мы разбили на сколько под вопросов, да,
1: да,
0: сразу
1: да.
0: же.
1: Да, и я вот предлагаю все-таки теперь, вот если мы говорим, что угодить Богу – это жить по заповедям, это читать Священное Писание, это соблюдать.
0: Реализовывать
1: посты,
0: образ
1: реализовывать,
0: Божий, да, свой образ Божий.
1: Нести эту искру Божию в себе и чувствовать ее, и понимать. То как же быть тогда человеку верующему, который находится в социуме так или иначе?
0: Вы знаете, вот мы очень много... раз, скажем так, сталкивались с разного рода цитатами святых. Вообще не просто с самими цитатами, а с посылом их, так сказать, видения, какими они видят своих духовных чад, какими они видят христиан. Ну, в общем-то, какими, по большому счету, они видят нас, да? Святые люди. Не просто вот кто-то вот только-только начинающий воцерковление свое, а именно человек, который уже как бы прошел искус вот этого непростого христианского бытия. Так вот, они говорят интересные вещи. Вот, например, фраза мне всплывает. «Всем мое почтение». Слышали, наверное, много
1: да,
0: раз.
1: Да, я слышала просто «мое почтение».
0: Да, «всем мое почтение». Вот вы понимаете, какая интересная вещь? Давайте посмотрим, например, на великомученицу Екатерину. Когда ее просили отречься от Христа и предлагали разные, так сказать, блага, что она отвечала? Она отрекалась от этого, потому что она считала, что отречься от креста она не может по своим внутренним, ну, сейчас бы сказали убеждениям, а я бы сказал, наверное, более шире, по своим внутренним настройкам, по своим внутренним состояниям. Ну, просто она не могла позволить себе такой роскоши предать Христа и поклониться, например, языческим богам. Казалось бы. Она хотела быть хорошей, например, для тех, кто ее уговаривал.
1: Очень сомневаюсь.
0: Да, да. Она хотела быть хорошей по отношению к своему отцу, который был в числе тех, кто ее уговаривал, например. Я сомневаюсь. Хотя она была дочерью, а он был отцом. Но у нее была четкая, так сказать, перспектива, понимание, если хотите, да, что она делает. Она не хотела поклоняться идолам, к чему ее, по сути дела, принуждали. Если мы возьмем каких-то других святых, при всем при этом... Несмотря на то, что иногда они не хотели казаться кому-то хорошими или правильными, они даже людей, которые были не из их образа жизни, не из их, скажем так, мировосприятия, допустим, те же самые палачи. Возьмем опыт, который пережил Христос, и в Евангелии он четко описан. Они над ним издевались и физически, и морально. Он что? Помолился за них и говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он хотел перед ними быть хорошим? Нет. Он хотел как-то перед кем-то как-то выглядеть? Нет.
1: Мне кажется, это даже звучит как-то абсурдно.
0: Конечно. Но при всем при этом он никого из них не обидел, никого из них не унизил, насколько мы это знаем. Точно так же, как и люди, которые, например, были новомучениками, или просто мучениками, или великомучениками, они своих мучителей не поносили, не ругали, не...
1: Не обличали?
0: Нет, обличать-то они как раз обличали, но они делали это не жестокостью или цинизмом, а они делали это просто как озвучивание правды. некой божественной правды.
1: Истины.
0: Ну, вы знаете, истина – это настолько глубокое понятие, если уж мы о ней говорим, да, то я боюсь, что тремя-четырьмя фразами, сказав что-то, мы не откроем и не обоснуем и не докажем истину. Это будет каким-то лишь отголоском истины, скорее всего. А вот правду мы можем сказать или неправду можем сказать. И вот когда происходило, например, как вы сказали, обличение, например, мучениками своих мучителей, они же это делали без ненависти, несмотря на то, что те люди, которые над ними издевались, вполне, вот говоря нашим мирским, как бы понимательным языком,
1: заслуживали
0: этого, конечно.
1: Ну, они делали все, чтобы к ним человек другой испытывал ненависть.
0: Вот, а любовь была, ненависти не было. Хотели мученики быть хорошими перед своими учителями, очень сомневаюсь. Они вообще об этом не думали, в этом формате не мысли, потому что у них таких задач не было.
1: Но мы берем такие довольно крайние точки бытия.
0: Мы берем абсолютно крайние. Но вы понимаете, какая вещь? Если мы скажем, что по-христиански ты должен, как сказано в Писании, ему же честь честь, то есть тот человек, который находится, например, над тобой начальствующим, ты должен к нему подобающе относиться. Конечно, по-христиански это будет правильно. Но будет ли это обозначать, что ты будешь перед этим человеком хорошим? Вот здесь у меня возникает вопрос, даже я боюсь, вопрос-пропасть. Потому что можно уважать начальника за его начальственность, а можно выполнять его поручения, которые он дает, потому что он начальствующий, но при всем при этом не быть перед этим человеком абсолютно хорошим никак. Потому что видение начальника относительно ситуации и видение человека, который ему подчиняется этой же ситуации, видит по-другому, они отличаются. И человеки эти отличаются, и их видение отличается. Поэтому здесь, наверное, очень сложно говорить, быть хорошим или не быть хорошим. Вот можно что сказать? А мне однажды, на мой взгляд, удалось услышать очень такую, знаете, добрую фразу, что христианин должен быть хорошим сыном или дочерью, хорошим супругом, хорошим родителем, хорошим специалистом в своей сфере, ну, насколько это позволительно относительно его менталитета, его интеллектуальных способностей и так далее, там, да? Быть хорошим соседом, быть хорошим гражданином общества, в котором он живет и так далее. Что это значит? Вот, переводя, наверное, в наш сегодняшний вопрос, вот этот вот ответ одного из священников, который сказал, что человеку надобно быть хорошим. Нужно сказать, что вот человек должен от себя постараться по возможности делать то, что от него требует его, например, сыновство, его родительство, его профессиональная принадлежность, его гражданство. То есть, если нужно уважить родителя, значит, нужно уважить родителя. Если нужно отнестись к ребенку с пониманием, с теплом, значит, нужно отнестись с пониманием, с теплом. Если нужно там, условно говоря, на выборы сходить, государство в этом как бы заинтересовано, значит, нужно сходить на выборы.
1: Все уже сходили на выборы.
0: Да, ну я просто к тому веду, что это наше гражданское не просто право, а еще и обязанность. Вы понимаете, какая интересная вещь?
1: Я думаю, вы скажете, наше не только гражданское право, но и позиция.
0: Позиция, она как раз как обязанность имеется в виду. Угу. Понимаете, в чем все дело? То есть мы должны же выражать свою волю. Нас же ее спрашивают.
1: Это понятно. Мы уйдем от политики.
0: Я имею в виду, какая политика? Вообще просто.
1: Конечно.
0: Я вообще к политике не причастен, в том смысле, что я в этом вообще не разбираюсь.
1: Вот, если возвращаться, да, тоже к этому вопросу, про насколько важно быть христианке хорошей для всех и нужно ли. Прочла я такую интересную мысль. Угу. Очень важно понять, откуда берется вот эта установка, что необходимо, важно быть хорошей для всех.
0: Это очень сложно выяснить, это,
1: и,
0: мне кажется.
1: Человек, который писал эту статью, видимо, как-то на основе анализа и многих своих опытов,
0: наблюдений,
1: да, практики, говорит, что дело не в морали и не в воспитании, а в том, получал ли человек в детстве безусловную любовь. И, опять же, повторюсь, да, что желание всегда быть хорошим – это попытка заслужить любовь через поведение, и работать здесь важно именно с самоценностью и самооценкой.
0: Очень сложная тема. Почему? Потому что, действительно, когда человек, вне зависимости, является он христианином или не является он христианином, если он пытается всем быть хорошим, а здесь уже, на мой взгляд, видятся какие-то нарушения. Что-то в этом не так. Хотя внешне, казалось бы, а что в этом плохого? А в этом плохого не то чтобы...
1: То, что он не может сказать «нет»?
0: Не только это. Просто он пытается через это что-то получить. Вы понимаете, своего рода это покупка чего-то. Вот в чем... То есть поведенческая покупка. Понимаете, о чем речь?
1: Угу.
0: То есть вот в чем проблема. То есть либо человек действительно недополучил тепла, допустим, или еще что-то. Может быть, это гиперответственность. Гиперответственность – это тоже патология, хочу напомнить. Ответственность – это норма, а гиперответственность – это патология.
1: Но это когда человек полагает, что если он что-то не будет контролировать,
0: да, то мир полностью рухнет. Да. Вот. Поэтому говорить вот о том, что человек хочет для всех быть хорошим, нужно действительно, наверное, сначала задаться вопросом, почему он так считает. Потому что, например, я еще раз повторюсь, что в Священном Писании вот так вопрос не стоит. Делать правду, да, но это не значит, что быть для всех хорошим. Потому что, делая правду, одному ты сделаешь хорошо, а другому ты сделаешь, напротив, плохо. Соблюдая закон божественный, одному ты сделаешь хорошо тому, кто сочетает себя с этим законом. А человеку, который себя с этим законом, наоборот, разлучает, ты сделаешь плохо. Понимаете, да? То есть такой момент очень деликатный. И вот если человек для себя поставил такую задачку, всем угодить, здесь возникает вопрос, что с этим человеком не так?
1: Ну, вероятно, даже человек, который всем угождает, он и не ставил перед собой задачу такую, чтобы всем угодить. Это, скорее всего, на уровне подсознания,
0: да, конечно.
1: И это именно модель поведения, выработанная годами и положенная тоже на базу вот этой...
0: Недолюбленности, да, о которой возможно, говорили. Да.
1: Но вообще, тут вот я еще вычитала, что важно работать и как-то уделять внимание ощущению своей самоценности и самооценки. Причем специалисты человеческих психик разделяют эти два понятия.
0: Конечно.
1: Говорят, что самоценность – это осознание человеком своей ценности вне зависимости от состояния и внешних обстоятельств. В норме она закладывается еще в раннем детстве, когда через слова и поступки родителей ребенок осознает: я важен и имею ценность. И это весьма устойчивое чувство, которое помогает ребенку проходить даже через сложные периоды жизни. Но иногда из-за особенностей воспитания или жизненных трудностей вера в себя либо не формируется, либо в какой-то момент подрывается. И вот для того, пишут специалисты человеческой психики, чтобы вернуть самоценность, важно применять работу с так называемым внутренним ребенком, то есть той детской частью личности, которая есть в каждом из нас. Дело в том, что отношение матери к ребенку в норме должно обладать крайне важной характеристикой – безусловностью. И это означает, что вне зависимости от поведения, состояния, внешнего вида и прочих факторов, мама любит ребенка. Безусловно. И если ребенок усваивает эту безусловную любовь, то он ее несет в своем сердце во взрослую жизнь, несмотря ни на что. А если по какой-то причине он этой любви не получил, или мама любила ребенка только когда он делал, ну, что-то хорошее, например, или чисто убирал квартиру, то личность деформируется. И вот порой достаточно просто представить себя в раннем детстве, сказать своей детской версии, что она хочет услышать там слова любви, поддержки, что он молодец и так далее. И в таком случае уже может что-то измениться, и самоценность может как-то подняться, увеличиться, устояться.
0: Я бы немножечко даже добавил, что в данном контексте как раз самоценность может генерироваться через самооценку. Как бы странно это ни звучало.
1: Ну, а самооценка – это субъективная оценка человеком собственных действий.
0: Да, но вот именно когда человек, если он, скажем так, подумает о своей жизни, ведь видение, например, своих грехов не подразумевает видение только грехов, а видение грехов подразумевает трезвое отношение к самому себе. А трезвое отношение к самому себе – человеку наверняка должно открыть то, что может позволить человеку дать самооценку.
1: Но видение своих грехов, оно же не освобождает от этих грехов. Увидеть свои грехи – это значит сделать первый шаг небольшой
0: к борьбе с этими грехами.
1: Да, на пути к их
0: какому-то... Я хочу сказать, что модель взгляда на самого себя со стороны, модель, она позволяет видеть не только худое, она позволяет видеть еще и хорошее, которое, безусловно, есть в каждом человеке.
1: При этом самооценка же может быть адекватной или неадекватной.
0: Она 99,9% всегда неадекватна. той или иной степени, потому что человек, он именно субъективен. Какой бы он ни был гениальности, какой бы он ни был талантливости, какой бы он ни был величины, все равно он в масштабе только самого себя может увидеть самого себя. А вот со стороны и с высоты, или с очень большой, так сказать, с большого расстояния, с большой длины, человек сам себя увидеть не может. В этом-то весь и фокус субъективности.
1: Ну, кстати, я читала, что был какой-то такой способ снимать, там, попросить себя поснимать на видео, посмотреть на свое поведение. Да. Этим пользуются как раз политики, которые встают на вот это, ну, молодые политики, которые встают на путь такой большой игры политической. Угу. И вот они смотрят своим поведением, мелкой моторикой, мимикой,
0: да,
1: положением в пространстве. Да, вот это все, и это считывается тоже, потому что на уровне там сенсорных ощущений аудитории или конкретного собеседника. И все это также важно, нужно и выдает на самом деле и ту же самооценку,
0: да.
1: Вообще желание, стремление и там, какие-то,
0: конечно,
1: психологические.
0: Конечно, есть даже такая наука.
1: Физиогномика?
0: Физиогномика, конечно, которая по мимике лица пытается, так сказать, сказать о внутреннем мире человека, и достаточно точно все это подмечается. То есть я хочу сказать сейчас другое. Я хочу сказать о том, что если у человека вот есть в этом, а они у него есть, нарушения какие-то, вообще одна из трагедий грехопадения, это мы уже говорили, это потеря целомудрия. Целомудрие сфокусировали, я не могу сказать, по каким причинам и когда, на исключительно одном типе грехов, хотя вообще это не тип грехов, и это вообще не грех. Целомудрие – это целостное восприятие человеком бытия и самого себя в бытии, и бытия вокруг него. Целомудрие, то есть правильное, трезвое, адекватное, если хотите, восприятие бытия.
1: Угу.
0: Но ввиду того, что человек находится под воздействием, помните, наверное, в советские годы был такой удивительный, сравнительный, так сказать, момент. Говорили, что человек, когда вырастает, ну, подросток. Угу. Ну, вот в советское время это было очень популярным таким сравнением, может быть, или какой-то аллегорической формой. Когда человек вырастает, и вот тот период, который мы сейчас именуем пубертатом, допустим, да, говорили, что у человека появляются черные очки. Потом появляются, потом появляются розовые очки или наоборот. Там, да, ну, просто я хочу сказать, что сравнение шло какое, что у человека есть взгляд, но человек видит все в преломленном свете. То есть не то, что есть. Оно вроде то, но цвет, который дают очки, кардинально меняет подход к реакции на то, что человек видит. Так вот, если мы немножечко отпрыгнем вот от этого периода, когда рассматривали человека в очках, получается какая картина, что грехопадение, на взгляд человека, накладывает тоже определенные линзы. Линзы, которые, к сожалению, человек несет по всей своей жизни. Он в основном все видит именно исходя не только из того, что он субъект, да, а видит еще из того, чем этот субъект поврежден. Гордый человек, поврежденный гордостью, видит под личиной гордости, как, грубо говоря, под розовыми очками или под черными. Понимаете, он видит те же самые предметы, те же самые объемы, те же самые размеры, но видит это иначе. Человек, порабощенный, например, завистью, страстью у него, когда если зависть. Есть люди завистливые, есть не особо, есть вообще независтливые, да? Заметьте, завистливый человек видит все под призмой зависти. Сребролюбивый человек. Есть сребролюбивые, есть относительно сребролюбивые, есть вообще сильно сребролюбивые, да? Сильно сребролюбивый человек видит под фокусом сребролюбия.
1: А что такое фокус сребролюбия?
0: А фокус сребролюбия – это как можно… Нет, не просто оценивает, а как вытянуть из этого всего сребро. Не аргентум, а именно материальный достаток. Другой человек, например, там, находящийся под какими-то другими воздействиями каких-то других страстей, в точности также видит все то же самое, только иначе.
1: Ну, и получается…
0: И вот, да, я сейчас вот как раз закончу мысль, что христианство как раз подразумевает то, что в процессе своего духовного опыта. Господь ведь говорил нам в Евангелии, и неоднократно, одна фраза звучит очень просто, что Господь всем человеком хочет спастись и прийти в познание истины. В познание истины. А познание истины без познания самого себя, как элемента, как части вот этого бытия, оно практически невозможно.
1: Но так же, как любовь к ближнему, невозможно без любви к себе.
0: Конечно. Поэтому, пройдя хотя бы какую-то часть христианского пути, искренне пройдя этот, ну, этот путь, допустим, да, не весь, может быть, но не до конца, имею в виду, человек уже понимает, что он видит ситуацию не так, как он видел до начала этого пути. Я к тому веду, что именно жизнь во Христе, ну, больше или меньше, это уже не нам решать. Она немножечко приоткрывает человеку, освобождая его от воздействия вот этих вот призм страстных, открывает более-менее видение реальной ситуации. То есть предметы те же, длины те же, объемы те же, а видение другое.
1: Но ведь в такой ситуации уже человек просто не может себе позволить манеру поведения и манеры поведения так, чтобы угодить всем.
0: Конечно, нет. А у него и задач таких-то и нет.
1: А вот, может, как раз они и есть. Вот исходя из, опять же, вот этой нарушенной самоценности и самооценки. Но об этом в следующем получасе поговорим. Это «Утро на радио Образ». Уважаемые радиослушатели, пишите нам, пожалуйста, номер телефона мессенджера Макс на нашем редакционном планшете неизменен. 8-902-302-84-44 Протоиерей Николай Алясов сегодня машет вам ручкой в нашей утренней студии.
0: Я тут.
1: Да-да.
2: Доброе утро на радио Образ. В эфире радио Образ.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
4: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Первый выпуск программы «Родные места» посвящен святой Курихе. В начале XIX века там несла свои молитвенные подвиги первоначальница монашеской общины схимонахиня Афанасия вместе с сестрами. На молитвенный подвиг тогда еще юную Анастасию благословил преподобный Серафим Саровский. Сегодня это святое место является частью архиерейского подворья иконы Божией Матери Знамени. Слушайте первый выпуск программы «Родные места» 27 сентября в 16:30.
5: Родные места.

0: утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Продолжаем наш эфир с протоиереем Николаем Алясовым. Сегодня мы отвечаем на вопрос от нашей слушательницы. Вопрос таков. Прилетел он нам, кстати, в официальную группу радио «Образ» во ВКонтакте. Насколько важно христианке быть хорошей для всех и нужно ли? И вот как раз предыдущее получасие мы закончили на глубочайшей фразе с глубочайшим смыслом о том, что Господь хочет спастись...
2: всем человеком.
1: И спасти, да, всего человечества и дать вот это вот познание окружающего мира и себя самого тоже очень важно. И без познания себя невозможно познание всего остального.
2: Да, это вообще в комплексе, на самом деле. Нельзя сказать, что мы познаем себя через общее, нельзя сказать, что мы вообще через себя познаем. Это комплексно.
1: Но при чем же тогда вот это здесь, так, опять же, манера поведения, кстати, многих православных людей, которые стараются всем угодить, быть для всех хорошими, никому там слова плохого не сказать, кому-то, наоборот, там оказывать в некоторой степени даже медвежьи услуги, о которых не просят, и которые, может быть, наоборот, там на пути к спасению

0: по времени, у них что сказать, я грешник, можно с очень разным состоянием и с очень разным к этому отношением, с очень разным. И вот если человек говорит, я грешник, поэтому ко мне так и относится, как к грешнику, спокойно, это одно. А получается антиномия, что значит противоречие в переводе с греческого на русский. С одной стороны, я вроде как грешник, ну так, знаете, для красного словца. Но вы ко мне как к праведнику, будьте добры, отнеситесь.
1: Потому что я вам всем...
0: Потому что я вам всем... Я вам всем прокачиваю.
1: Да.
0: Смотрите, как интересно получается. Ну и какая работа в человеке над самим собой происходит. Какой путь вообще человек... То есть он всю свою энергию душевную, жизненную, потенциальную энергию тратит на стяжание как раз вот этого... Точнее сказать, не сколько на стяжание, сколько на работу по зарабатыванию бонуса, которыми можно кого-то выкупить.
1: Ну, в каком-то условном обществе.
0: Конечно.
1: Для него.
0: Конечно.
1: А так-то,
0: даже не только в обществе, а вообще в взаимоотношениях.
1: Но ведь если перевернуть вот эту картину, да, и посмотреть со стороны как раз общественности на людей, которые как раз зарабатывают эти бонусы, при этом ведут себя совершенно по-свински. Это же тоже необходимо, наверное, добропорядочному христианину как-то так по-доброму, но все-таки указывайте на то, что на происходящее.
0: Добропорядочный христианин, когда видит какую-то вещь, не соответствующую христианским понятиям, в первую очередь он должен помолиться о носителе этой вещи. Во втором случае он должен показать своим собственным беззлобным, а может быть даже и кротким личным примером, как бы должно быть. И только в третьем случае... Где-то, да, не то, что если два, просто в дополнение ко всему этому иногда можно очень аккуратно, без агрессии, это не обязательно, да, без агрессии и без осуждения об этом сообщить. Но это, вы понимаете, это удел очень немногих людей. Вот мне приходится чаще всего видеть воинствующих так называемых христиан.
1: Ну, можно и называемся воинствующие.
0: Нет, воинствующая церковь – это церковь, которая с духами злобы борется, а не с другими людьми, несчастными, такими же, как мы.
1: Так, а если человек одержим духами злобы и движим?
0: А если человек одержим духами злобы, то он тем более нуждается в огромной любви и молитве, потому что он несчастнейший человек.
1: Ну, отец Николай, как вот любить человека, как вот испытывать который, это, такой... который одержим духами злобы? Ну, это вот я даже...
0: Очень просто.
1: Ужасно сложно.
0: Это очень, я вам по-другому скажу, это ужасно тяжело. Это не ужасно сложно, это ужасно тяжело, потому что это очень сильно опустошает душу.
1: Кажется, это невозможно.
0: У Бога все возможно.
1: Это у Бога.
0: Вот, я хочу сказать, со Христом человек может эти вещи совершать. Другое дело, что хочет ли он этого? Или ему проще озлобляться, проще обижаться и отгораживаться, и так далее.
1: Но вы же, я уверена, что вы, отец Николай, как врачеватель людских душ...
0: Ой, я плохой врачеватель.
1: Ну, в общем,
0: несостоявшийся.
1: Но вы же знаете, наверное, миллион историй, ну ладно, несколько десятков историй про то, как человек вот так вот любил там этого человека, но ненавидел его грехи, молился и так далее, и вот проявлял к этому одержимому духами злобу и любовь и все такое, и в итоге он опустошался раз, два, три, а потом просто не выдерживал, уставал настолько, что гори все каким угодно пламенем.
0: Были такие случаи, да.
1: И все заканчивалось
0: было,
1: на этом. Либо он сам уже становился тоже на тот же уровень, на котором пытался, с которого пытался выдернуть это.
0: Или еще худший уровень, да, и такое было. И это я тоже видел. Вы знаете, христианство чем отличается от всего остального, вообще от всего остального, от философии, от религий, от каких-то других вещей. Христианство подразумевает уподобление Христу, соединение со Христом. У одного батюшки, почти нашего современника, есть такие удивительные слова, я сейчас их могу не воспроизвести дословно, но смысл постараюсь передать. Он говорит, что взявши крест, крестным путем и пойдешь, все в жизни будет. И плевки, и бичевания, и последняя богооставленность, и молитва, чтобы Господь от этой чаши избавил, и распятие, и смерть. А дальше он говорит, а не пройдешь все это, не будет и пасхальной радости. Я к чему все это веду? Потому что, да... Очень часто человек живет, пытаясь жить по своей воле. Когда человек живет и пытается жить по воле Божьей, по воле Христа, когда он соединяется со Христом, по возможности, конечно, бывает.

0: Это очень многие вещи, которые вы описали. И вопрос в том, что если мы вспомним жизнеописание в Евангелии, оно описано очень четко, как Христос, например, нес свой крест на Голгофу. Вы помните?
1: Что он, у него не хватило сил.
0: Он даже не выдержал сам. А почему вы считаете, что если Христос не выдержал, ему была нужна помощь, что человек может выдержать все сам? Конечно, не может. Поэтому бывает и падение, бывают и уходы в еще худшее состояние. Но апостол Павел нам говорит, кто нас разлучит от любви Божией? Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч. Вопрос в том, что в любом случае человек взял свой крест, он его идет и несет, насколько ему позволяет его жизнь. А там время показывает, что Господь где-то помогает ему сам, берет его на руки вместе с его крестом, где-то посылает других людей, которые помогают ему, как со Христом было. Ему помогают нести крест. Крест несут не для того, чтобы насладиться. Крест несут для того, чтобы на нем распяли. Напоминаю. Поэтому, да, все это бывает. Все это нормально. И нормальные верующие люди к этому нормально относятся. Вот в чем весь вопрос.
1: Много вот вы видели нормальных верующих людей?
0: Я их видел.
1: Хорошо.
0: Мне повезло.
1: Ну, отец Николай, вот опять же, да, это вот вы настолько прекрасно это объяснили. И мы все с нашими уважаемыми радиослушателями сейчас такие, о, вот как надо себя вести. Но, тем не менее, это совершенно не стыкуется с общими какими-то социальными понятиями и с той же самой самоценностью, которую тогда надо просто оторвать и выбросить.
0: Упаси Бог, а что вы считаете, те люди, которые несут свой крест, они потеряли самоценность? Какой смысл, не имея самоценности, идти со Христом и нести свой крест? В этом-то весь и вопрос, что человек, только слишком глубоко осознающий свою самоценность, как образ Божий, пытается этот образ Божий, вопреки всем законам мира, вытащить из этой тьмы. В этом-то весь и вопрос.
1: Ну, это высший пилотаж, наверное.
0: Это то, что есть. Просто один человек считает, что можно глумиться над этим образом Божиим, и можно по нему ходить ногами. А другой человек не может себе позволить такой роскоши. Это есть как раз и высочайшая самооценка.
1: И как будто уже в таком состоянии снимается в целом вопрос о том, как быть хорошим для всех или как быть нехорошим для всех.
0: Я тоже так думаю.
1: Оно тут просто не возникнет. И вот, и замечательно, я думаю, что сегодня мы ответили на вопрос нашей уважаемой радиослушатели.
0: Я не могу так сказать. Наверное, может оценить только тот человек, кто сегодня был с нами или будет, когда будет прослушивать какие-то записи наши. Вопрос знаете какой? Вопрос очень сложный и деликатный, с одной стороны, а с другой стороны, вопрос очень простой тогда, когда человек не может иначе. Он просто не может по-другому. Поэтому я всем нам желаю, чтобы мы не могли быть без Бога.
1: А это было «Утро» на радио «Образ», протоиерей Николай Алясов сегодня в нашей утренней студии, тоже с вами. И, пожалуйста, пишите, наши уважаемые радиослушатели, продолжайте нам писать свои вопросы и предложения. Номер телефона редакционного планшета и мессенджера «Макс» неизменен. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Пишите нам и в социальную сеть ВКонтакте. Радио «Образ» называется наше сообщество, и сообщение сообществу написать тоже легко. Мы отвечаем, читаем, знакомимся, радуемся и всегда присылаем вам веселенькие смайлики. А на сегодня утро заканчивается, а эфир на радио «Образ» продолжается.
0: Храни всех нас, Господь.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В одном самом обыкновенном городе выпускается самый необыкновенный детский журнал «Саша и Даша». Он умеет переносить своих читателей сквозь время и пространство. Стоит только открыть его. Держитесь крепче, приключения начинаются прямо сейчас.
0: Россия на ладони.
3: Ой, мама, какой хороший журнал ты мне купила. Здесь столько всего интересного.
4: Он мне тоже понравился. Сегодня была в нашем храме, а рядом с ним открыли новую церковную лавку. Там и книги, и свечки, и вот даже детский журнал «Саша и Даша». Я сразу для тебя его и взяла.
3: Ура, почитаем! Спасибо, мамочка!
4: Вот и хорошо, читай. Я тогда на кухню приготовлю что-нибудь вкусное, а ты мне потом расскажешь о том, что прочитала. Хорошо?
3: Договорились. Так-так, посмотрим, что тут есть интересненького. Ой, что это с ним? Дергается чего-то.
5: Здравствуй, Катя.
3: Ой, мамочки, говорящий журнал.
5: Зачем ты меня бросаешь? Так же можно помять мои прекрасные странички.
3: Ой, прости, пожалуйста. Просто мне не каждый день попадаются говорящие журналы.
5: Согласен. И ты меня прости. Я совсем не хотел тебя пугать. Я сам не знал, что говорить умею. Все журналы, как журналы, лежат себе тихонько на полках и молчат. А я, оказывается, говорю.
3: Да еще как! Такой разговорчивый! Я бы даже сказала, болтунишка. Хотя, если ты мне сейчас расскажешь что-нибудь интересное, я буду только рада.
5: Я уж постараюсь. Открывай меня скорее и читай. Медленно и вдумчиво.
3: Хорошо. Дорогие ребята, в новом выпуске мы совершим путешествие по Уралу. Его называют опорным краем державы. Ой, что это? Мамочки, что происходит?
6: Ой, кажется, куда-то комната поплыла.
3: Мама, мамочка, да мы куда-то летим.
6: Не бойся, Катя, я с тобой. Главное, держи меня крепко. Ой, кажется, удачно приземлились.
3: Ну не скажи, одни камни под ногами. Где это мы вообще?
6: Кажется, на Урале. Ты же сама прочитала. Совершим путешествие по Уралу.
3: Так значит, ты еще умеешь и перемещаться в пространстве?
6: Получается, что еще и других переносить умею. Сам не ожидал. Видимо, я журнал с функцией «Все включено». А давай посмотрим, что тут есть интересного. Главное, Катя, не выпускай меня из рук и нигде меня не оставляй, а то мы с тобой домой вернуться не сможем.
3: Конечно, журнальчик милый. Я и сама боюсь тебя потерять.
6: Так, поверни-ка меня направо. Угу. Теперь налево. Ага. А теперь чуть-чуть вверх. Стоп! Я понял, где мы. У подножья самой высокой точки Уральских гор – горы Народной.
3: Какая она высокая!
6: 1895 метров. Но по сравнению с Эверестом, самой высокой горой в мире, это сущие пустяки.
3: А у Эвереста какая высота?
6: Почти 9 километров.
3: Вот это да!
6: В некоторых местах Уральские горы вообще больше похожи на холмы. Проедешь и не заметишь. Так что не обессудь, мы приземлились в самой эффектной части. А то могли бы и на холмик упасть.
3: Интересно, а как и когда появились эти горы?
6: Одни ученые считают, что 600 миллионов лет назад, другие, что 400.
3: Да уж, вот это разница в 200 миллионов лет, подумаешь.
1: Ну, в масштабах Вселенной это ерунда.
6: Тем более все ученые признают Уральские горы как самые старые горы мира. Когда-то на этом месте был океан между двух огромных плит. Они сблизились, наползли друг на друга и получились Уральские горы.
3: Как интересно!
6: А у разных народов Урала существуют свои легенды о том, как появились горы.
7: Ой, вот, послушай одну из них.
2: В далекие-далекие времена жил на свете могучий великан. Носил он длинный широкий пояс. В глубоких-преглубоких карманах пояса великан прятал свои сокровища: сверкающие алмазы, зеленые изумруды и чистое золото. Однажды великан растянул пояс, и лег он через всю землю от холодного Карского моря на севере до песчаных берегов Южного Каспийского моря. Да так и застыл навсегда, превратившись в могучие горы, которые и сегодня хранят в своих каменных карманах несметные богатства.
6: Попробуй перелистнуть пару моих страничек. Может, мы еще куда-то перенесемся?
3: Давай попробую. Ой, кажется, получилось. Опять все плывет куда-то.
6: Держи меня, Катя! Летим!
3: Вот и приземлились. Холодновато тут.
6: Это все потому, что мы на территории республики Коми. Зимой здесь бывает и до минус 40 градусов. Когда-то здесь, а еще на территории Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, в древности жил народ, который раньше называли зыряне, а теперь коми.
3: Я знаю такой народ, нам про него в школе рассказывали.
6: Изначально они были язычниками и оставались ими до тех пор, пока в конце 14 века к ним не пришел святой Стефан.
3: Ой, мне про него бабушка рассказывала.
6: Это хорошо, что ты знаешь такого святого. Он очень много сделал для просвещения зырян. Возводил храмы, открывал училища, самых выдающихся своих учеников ставил диаконами и рукополагал в священники. В неурожайные годы давал людям хлеб.
3: Наверное, этого святого особо чтят в этих землях.
6: Конечно, ведь он еще и составил азбуку для зырян. Переводил для них священное писание. А потом этой азбукой пользовались много веков. Катя, ты когда меня листала кроссворд, видела?
3: Конечно, видела.
6: Так вот, Катерина, этот кроссворд мог бы быть и на языке коми.
3: Коми?
6: Шучу, конечно. Не переживай. Хотя...
3: А что, неплохая идея, между прочим.
6: Согласен. Давай отправимся в другое место.
3: А куда полетим?
6: Листай странички. Сейчас увидишь.

0: Никак не пойму, где мы оказались? Так темно.
1: Подожди, включу фонарик на телефоне. Ой, какая красота! Как в сказке лед сверкает. Мы в пещере, что ли?
0: Подожди-ка, сориентируюсь. Точно, в пещере. В знаменитой Кунгурской ледяной рядом с селом Филипповка в Пермском крае. Наше главное преимущество – никаких очередей за билетами.
1: Да уж. Я, кстати, слышала про эту пещеру. Здесь еще сталактиты и сталагмиты должны быть. Вон они, кстати.
0: А когда эти минеральные наросты в виде сосулек срастаются, получаются сталагнаты. Только руками их не трогай. Это мешает их росту.
1: А они быстро растут?
0: 1 метр примерно за 11 тысяч лет.
1: Вот это да! Это сколько же тысяч лет сосулькам в этой пещере?
0: Очень-очень много. А еще здесь есть необычные гроты. Морское дно, коралловый великан, мокрая кочка, дружба народов.
1: Какие интересные названия!
0: В некоторых гротах есть подземные озера с кристально чистой водой, но пить ее нельзя из-за большого количества растворенных минералов. Так что утолить жажду после нашего путешествия тут не выйдет. Придется до дома терпеть.
1: Что-то я тут замерзла. Журнал, дорогой, давай выбираться из пещеры. И можно сразу и домой. Только как нам вернуться?
0: Открывай последнюю страницу и читай последнее предложение. Это наш секретный код возвращения.
1: Хорошо. Ваши цифровые друзья Саша и Даша. Ой-ой, все плывет. Летим, журнальчик, миленький. Ура, вот мы и дома. Вот это я нагулялась. Кому рассказать, никто не поверит.
0: А и не надо рассказывать. Надо просто читать мои статьи, отгадывать ребусы и загадки.
1: Ты прав, дорогой журнал. Спасибо огромное за такую полезную и интересную прогулку. Сейчас пообедаю и с мамой вместе почитаем. Ой, а вдруг у тебя получится ее куда-нибудь перенести? Вот здорово будет!
0: Кто знает, Катя, кто знает. Надо будет попробовать, если, конечно, твоя мама не испугается летающего журнала. Пусть даже такого великолепного, как я.
1: Ой, вот только не надо зазнаваться.
0: Ну ладно, не буду. Беги, кушай и скорее возвращайся вместе с мамой. Буду ждать.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Библия в рассказах для детей. Издательство «Духовное преображение», Москва, 2016 год. Рекомендовано к публикации издательским советом РПЦ. Автор художественного переложения Ольга Соколова. Читает Елена Дементьева. Ветхий Завет. Сотворение мира.
2: Мы знаем сейчас, что живем в Солнечной системе, на планете Земля, в стране под названием Россия. А когда-то всего этого не было. Был лишь только Бог, всемогущий и всеблагой. Добрые и любящие не могут быть одинокими. Им хочется сделать счастливыми и других. Поэтому Бог решил сотворить прекрасный мир. Сначала Он создал ангельский мир, небесный, который сейчас мы видеть не можем. Множество ангелов появилось на небе. Все они есть и сейчас. Творят они только добро. Поэтому мы просим их помочь нам, когда также хотим делать только добрые дела, чтобы порадовать нашего Создателя. Мы их просим так: «Святые ангелы, молите Бога о нас». После небесного мира Бог решил создать земной, но не сразу, а за 6 дней. Дни эти не такие, как у нас, а творческие, ведь тогда на Земле еще не было дней и ночей. В первый день Бог сотворил божественный свет. Он озарил все кругом, и стало светло, еще светлее, чем от нашего Солнца в самый яркий день. Второй день Он сотворил твердь, небесный свод, а иными словами началось творение нашей галактики, которая завершилась в 4-й день. А на нашей Земле в 3-й день творения появились материки, океаны, моря, реки и озера. Создатель отделил воду от суши, и увидел Бог, что это хорошо, и порадовался своему творению. Затем Бог обратился к земле и повелел ей произрастить травы, деревья, цветы, все, что мы называем растительностью. И земля ожила, зазеленела, покрылась коврами цветов, в долинах появились могучие деревья. На 4-й день все планеты Бог расположил по своим орбитам. Солнцу повелел освещать Землю днем, а Луне и звездам ночью отражать солнечный свет, чтобы в нашем мире не было темно и ночью. И вот теперь, на 5-й день, когда солнышко уже грело землю и воздух стал чистым благодаря растениям, премудрый Творец создал животный мир. Сначала рыб, рептилий и птиц. Так вода и воздух наполнились обитателями. Но на земле еще было пусто. На 6-й день Бог снова обратился к земле и повелел ей произвести на свет различные виды животных, насекомых и пресмыкающихся. Поля и горы, леса и долины тоже наполнились самыми разными обитателями: жуками, бабочками, зверями малыми и большими. Создатель увидел, что очень хорошо все, что он сотворил. Но кто же будет владеть всем этим сотворенным миром, понимать, как он прекрасен, пользоваться его благами и беречь его? И тогда Бог сотворил первого человека не таким, как животные, а, как говорит Библия, по образу своему и подобию. И благословил Бог человека и дал ему разум и бессмертную душу, а еще силу и власть управлять всем сотворенным на земле. После этого Творец наш порадовался, что все получилось таким прекрасным и добрым, ведь тогда в мире не было зла. Все животные жили в мире и согласии, не было смерти, болезней, несчастий, а только добро и радость, любовь и красота. В седьмой день Бог уже не творил новых дел. Но именно этот день, как говорит Библия, Он благословил и освятил. Посмотрите, как удивительно! С тех пор прошло несколько тысячелетий, но люди и сейчас хранят этот обычай. В седьмой день недели, у нас это воскресенье, мы стараемся поменьше думать о бытовых проблемах и посвящать его Богу. Молиться, ходить в храм, помогать ближним и делать добрые дела.
1: Вопросы к рассказам из Ветхого Завета. Сотворение мира. Кто сотворил нашу планету и весь мир?
3: Бог.
4: Боженька.
5: Бог.
3: Бог всемогущий и всесильный.
5: И всеблагой.
1: Сколько времени потребовалось для этого?
3: 6 дней. 6 дней Бог творил мир. Это были творческие дни, не как у нас.
6: Тогда еще не было ни дня, ни ночи.
3: Поэтому это были творческие дни.
6: А не день и не ночь.
1: Что появилось раньше? Свет или солнце?
6: Свет.
5: Свет.
3: Божественный свет. Не такой, как сейчас, а божественный.
1: В какой день был сотворен человек?
3: В 6-й.
6: Бог сотворил человека в 6-й день.
1: Что нужно делать в 7-й день недели?
3: Молиться и помогать друг другу, и ходить в храм.
6: Входить в храм, помогать друг другу и помнить всех, кто тебе, ну, близок.
3: В 7-й день надо делать добрые дела. Помогать, например, бабушке посуду мыть или помочь ей палочку найти.
6: Помогать маме в хозяйственных делах. Вот такие вот добрые дела надо делать.
3: В 7-й день.
1: Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо! И какая сила, данной с нею человеку! И сколько тайн разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель народу без Божьего слова! Ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия. Федор Михайлович Достоевский.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: Православная семья. Что для вас означает это понятие?
6: Для меня православная семья – это когда обязательно есть утренняя и вечерняя семейная молитва. Вечерняя молитва у нас всегда всей семьей, а утренняя, конечно, не всегда получается, потому что утром в основном мы молимся только папа, я, мой старший брат и младший брат, потому что мы идем в школу, а потом там стоят уже остальные. Вечером мы обязательно молимся всей семьей. У нас начало молитвы читает папа, потом одну молитву читает мой старший брат, одну молитву читает мой младший брат, потом я одну молитву, потом одну молитву мой старший брат, две молитвы мама и заканчивает снова папа. Молитва – это один из признаков православной семьи.
7: Для меня православная семья – это когда Господь стоит впереди всех и выше всех и защищает нас. А мы для Господа молимся и стараемся не нарушать Его законы. Православная семья для меня – это когда семью объединяет Господь своей любовью. Божья любовь выражается в нашей семье тем, что если мы ругаемся, то мы потом миримся благодаря Господу. Мы молимся Господу друг за друга. Но мы не очень часто ругаемся и стараемся не ругаться. И это тоже благодаря Божьей любви.
8: Православная семья не может быть без любви. Мы всей семьей ходим смотреть кино детское. Берем с собой бабушек, братьев, сестер. Маме на день рождения и праздник всех женщин дарим подарки, цветы. Я за свои деньги хожу, покупаю ее любимое кофе и шоколадку. А еще мы часто говорим друг другу, что любим. Это тоже нас сближает и показывает то, как мы относимся друг к другу. Поэтому без любви православной семьи не бывает.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Храме Христа Спасителя в Москве состоится фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Нижегородский православный детский сад во имя преподобного Серафима Саровского отметил юбилей. Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 21 октября состоится 7-й международный благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». На фестивале вместе со звездами российского театра и кино выступят дети с инвалидностью и ребята из детских домов России и Беларуси. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на деятельность Патриаршей гуманитарной миссии для помощи мирным жителям Донбасса. Отметим, что благотворительный российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете» проводится с 2023 года. За все время в фестивале приняли участие более 5000 детей. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней.

дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Расположенный в Нижнем Новгороде православный детский сад во имя преподобного Серафима Саровского отметил 5-летие своего основания. На торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате,

0: о православном детстве.
1: Христианского милосердия. С 2000 года святой считается покровителем российского военно-морского флота, а с 2005 и стратегических военно-воздушных сил. День памяти праведного воина Федора Ушакова отмечается 15 октября.
2: Херсон и Севастополь. В конце 17-го, начале 18 века выдвинулась государственная задача возвращения России побережья Черного моря. В 1775 году при императрице Екатерине II было принято решение о создании на Черном море линейного флота. Свою службу на юге Федор Ушаков начинал в составе экипажей разных кораблей. Он смог отличиться в ходе нескольких важных кампаний. Его заметил князь Григорий Потемкин. В 1790 году князь писал императрице: «Благодаря Богу и флот, и флотилии наши сильнее уже турецких. Есть во флоте севастопольском контр-адмирал Ушаков, отлично знающий, предприимчив и охотник к службе. Он мой будет помощник». А в боевой инструкции князя Потемкина Федору Ушакову говорилось: «Требуйте от всякого, чтобы дрались мужественно, или лучше скажу, по-черноморски, чтобы были внимательны к исполнению повелений и не упускали полезных случаев. Бог с вами. Возлагайте твердую на него надежду, ополчаясь верою, конечно, победим». С таковым напутствием и служил православный воин Федор Ушаков, умножая славу любезного Отечества. Помимо военных, на Федора Федоровича были возложены еще и административные обязанности, с которыми он также справился блестяще. С его именем связаны первые страницы летописи Херсона и Севастополя. Первый город стал главной судостроительной верфью, а второй – местом базирования Черноморского флота. С этим периодом связаны и первые награды Ушакова. Весной 1783 года в Херсон пришла чума. Ее завезли турецкие суда, которые сразу подходили к городской пристани безо всякого карантина. С мая по октябрь скончалось около 12 тысяч человек. Существование города и строительство Черноморского флота было поставлено под угрозу. Все силы бросили на борьбу с эпидемией, которую погасили довольно быстро. Особенно эффективно это сделал Ушаков в отведенной ему зоне. Благодаря принятым мерам в его команде не было ни одного смертного случая. Здесь проявились, конечно, его исключительные способности решать самые трудные и неожиданные задачи. Но главным образом здесь сказалась великая любовь Федора Ушакова к ближним своим, любовь милующая, сострадательная, подсказывавшая ему наиболее верные решения. За борьбу с эпидемией и сохранение команды Федор Федорович был награжден орденом Святого Владимира 4 степени. В начале 1790 года Федор Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом. При нем закладывалась его материальная база, на берегах строились пристани, возводился первый городской храм. Эти работы Ушаков часто оплачивал сам из своего жалования. Победы над турками. В течение 1767-1791 годов русский флот под командованием Федора Ушакова одержал ряд блистательных побед над турками, не потеряв ни единого корабля. За спиной Ушакова были Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия, и все эти места навсегда отмечены славой великого флотоводца. Его талант принес победу России, а самому Ушакову звание вице-адмирала. Но даже имея столь высокий чин, он в глубине души оставался простым моряком. Многие общавшиеся с ним люди отмечали необычайную простоту в общении, прямоту, приветливость. И в то же время все это сочеталось с огромной силой воли, отвагой, мужеством и пламенной верой в Бога. По свидетельству очевидцев, в любом сражении Ушаков приказывал располагать свой корабль в самом эпицентре боя, лично отдавал команды, своим примером воодушевляя матросов и офицеров. «Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей», – писал Ушаков, рассказывая о сражении 1790 года недалеко от Керченского.

0: Финского пролива. Они стреляли в неприятельский корабль нечасто и с такой сноровкой, что, казалось, каждый учился стрелять по цели. Конечно, такая неустрашимость и спокойствие духа, проявленные участниками боя, говорят о великом примере их предводителя. Позже князь Потемкин написал в докладе Екатерине II: «Бой был жесток и для нас славен тем паче, что жарко и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее, разбил сильно и гнал до самой ночи. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель». По возвращении в Севастополь командующим флотом Федором Ушаковым был дан приказ, в котором говорилось: «Выражаю мою наипризнательнейшую благодарность и рекомендую завтрашний день для принесения Всевышнему моления за столь счастливо дарованную победу, всем, кому возможно, с судов и священникам со всего флота быть в церкви святого Николая Чудотворца в 10 часов по полуночи и по отшествии благодарственного молебна выпалить с корабля Рождество Христово из 51 пушки». Еще одной значительной победой завершилось сражение у мыса Тендра, где Ушаков уже не оборонялся, а нападал, ловко используя фактор внезапности и принципы взаимной поддержки между судами, новаторские приемы, которые использовал в этих двух боях контр-адмирал, навсегда вошли в историю военно-морского искусства. Что касается подготовки и воспитания матросов, Ушаков взял на вооружение истинно суворовские принципы, уделял особенное внимание личным навыкам каждого матроса и канонира, тренируя их так, чтобы они ориентировались в любой ситуации. Известна, например, такая методика адмирала. Орудие устанавливалось на качелях из канатов и раскачивалось, имитируя качку на море. А канонирам нужно было попасть из пушки в парус, который плавал в море на деревянном плоту. Пройдя такую подготовку, экипажи Ушакова впоследствии отличались высочайшей точностью огня. Калиакрия. Легендарная победа. 31 июля 1791 года у болгарского мыса Калиакрия случилось поистине легендарное сражение османского и турецкого флотов. Турецкий султан, предчувствуя тяжелое противостояние на море, призвал на помощь флоту корабли своих африканских владений под предводительством алжирца Сеида Али. Тот немедленно отправился к берегам Болгарии и хвастливо пообещал: «Я проучу Ушакова, доставлю его в Стамбул в цепях, как зверя». Несмотря на то, что русский флот по-прежнему проигрывал османскому в количестве кораблей и орудий, Ушаков верил в своих бравых ребят. Подойдя к турецким кораблям, он предпринял молниеносные нападения, чтобы использовать фактор внезапности. Боевой порядок турок был полностью нарушен. Их корабли оказались настолько близко друг к другу, что в итоге вместо русских судов они палили по своим. Флагманский корабль, на котором находился Ушаков, носил очень символичное название «Рождество Христово». Потери русских в этом сражении оказались очень малы, а вот османы потеряли в десятки раз больше людей и почти все свои суда. Когда лишь 5 линейных и 5 малых кораблей, побитые и покореженные, с массой погибших на борту, вошли в Босфор, турки взвыли от горя: «О, великий, твоего флота больше нет», — со скорбью и стыдом доложил султану Саид Али. Поскольку Османская империя лишилась огромной части своих военных судов, турецкий султан, ошеломленный случившимся, поспешил заключить с Россией мир. Слушайте продолжение в следующей программе.
1: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
2: Осыпайтесь, листья, позабыв о лете. На коне рысистом мчит осенний ветер. Из-за сине моря издалека скачет. О родном просторе стосковался, значит. В тонкие лозины, как в свирели свищет. возвратясь с чужбины, словно что-то ищет, прискакал в деревню. Там покой нарушив, посшибал с деревьев яблоки да груши. Засвистит да гикнет, звякнет звонкой сбруей, льются с веток гибких золотые струи. Осыпайтесь, листья, позабыв о лете, на коне рысистом мчит осенний ветер. Асен Босев.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Завтра, 23 сентября, в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер восточный 2 метра в секунду. Завтра, 23 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью и креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне, и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в нему дегрешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй и восставшую славе всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же вера в охом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божией Матери, о сокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яшека спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажите Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую без сравнения.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 22 мая 2021 года.
2: Почему вообще почитаются святые? Ответ на этот вопрос лежит не только в том, что мы очень близко к сердцу воспринимаем предание, традицию, передачу ценностной информации из поколения в поколение, особенно той, которая относится к духовной жизни. Не только в этом, но еще и в том, что святые угодники Божии – это те, кто открывает для нас самое загадочное и самое скрытое – судьбу человека после его смерти. Святые угодники являются через чудеса, через свои святые изображения нам, чтобы еще раз сказать, мы не умерли, мы живы. И не просто живы, но мы находимся там, где совсем рядом Бог. И мы можем вам, людям земли, живущим вот в этих каждодневных трудностях и заботах, помочь так, как вам не поможет никто, ни родственник, ни знакомый, ни друг, ни тот, кто имеет власть и силу на этой земле. Потому что мы рядом с Господом, мы о вас молимся, Творцу неба и земли. И именно поэтому мы почитаем имена святых угодников, что в райских обителях они не перестают быть нашими братьями и сестрами по вере, которым не безразлична наша земная жизнь. И поэтому они нам и помогают. И помогают своим ходатайством пред лицом Божиим. Когда мы молимся перед их иконами, когда мы прославляем их имена, мы ведь просим их нас помочь. Святые угодники Божии, конечно, являются ходатаями пред Богом. Но вот и еще есть это

божественное творческое начало бессмертно, и что мы, подобно и им, будем в ином мире. И они нам свидетельствуют о том, что они живы. Они из этого иного мира простирают к нам свою любовь и отвечают на наши молитвы. Помощь, проистекающая от святых угодников нам, есть величайшее свидетельство о вечности жизни, о Царстве Небесном, в котором пребывают те, кто получил прощение грехов и сподобился в это царство войти. Святые угодники Божии – это как окошечко в эту будущую жизнь. И вспоминая их имена, молясь перед их иконами, мы должны просить их и о нашем земном, но также и о вечном, чтобы Господь простил наши грехи, чтобы, несмотря на наши слабости, заблуждения и предрассудки, дурные привычки, которые часто терзают человека и мешают ему в жизни, чтобы Господь открыл нам двери того царства –

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 10 главу, с 46 по 52 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Когда выходил Иисус из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: „Сын Давидов, помилуй меня“. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: „Не бойся, вставай, зовет тебя“. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: „Чего ты хочешь от меня?“ Слепой сказал ему: „Учитель, чтобы мне прозреть“. Иисус сказал ему: „Иди, вера твоя спасла тебя“. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Перед нами вновь удивительная история об исцелении человека. На этот раз чудо произошло в тот момент, когда Спаситель выходил из Иерихона. Этот многолюдный город был своеобразным транспортным узлом. Однако сюда приходили не только предприимчивые люди, но и те, кто остро нуждался в помощи. Больные, слепые, калеки. Во все времена они считались одними из самых обездоленных членов общества, ибо сами не могли помочь себе. На Руси есть очень хорошая поговорка: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». То есть все находится в руках Божьих. Сегодня ты успешен и материально обеспечен, а завтра болен и беспомощен. Мы не знаем, как долго Вартимей страдал слепотой или был слеп от рождения. Рассказ об иерихонском слепце, содержащийся у евангелистов Марка и Матфея, довольно скуп на подробности. Матфей упоминает о двух слепцах, а Марк, вероятно, только о том, который был наиболее известен в раннехристианской церкви, но обозначает его имя – Вартимей. Оно представляло из себя смешение двух самостоятельных слов – еврейского «вар» или «бар», что в переводе означает «сын», и греческого «тимей», сокращенное имя Тимофей. В конце 46 стиха евангелист Марк, как бы расшифровывая имя слепца, говорит, что он был сын Тимофеев. Слепец сидел у ворот Иерихона и просил милостыню. Вообще, телесные недуги, а в данном случае слепота, порождая постоянную зависимость больного от других людей, значительно понижают в человеке градус самолюбия. Рождающееся от этого смирение способно открывать глаза души в обыденной жизни, частенько ослепленная нашей гордостью. Болящий начинает чувствовать Бога и надеяться на Него. Это не происходит автоматически, ибо среди немощных также встречаются капризные и требовательные люди, которые завидуют здоровым и ропщут на свою судьбу. От этого больному не становится легче, но если человек смиряется, он вполне способен прийти к Богу. А значит, с ним вполне может произойти чудо, совершившееся у городских ворот Иерихона. Вартимей, услышав от прохожих, что рядом находится Иисус из Назарета, о котором иерихонский слепец, вероятно, уже слышал, как о великом враче, тотчас начинает громко умолять его об исцелении. В данном случае вопль измученного сердца иерихонского слепца может служить примером качественной молитвы. Бог ожидает от нас искреннюю просьбу, исполненную боли и надежды, которую готов исполнить. В отличие от Вартимея, мы частенько произносим молитвы, потому что так положено, даже порой не понимая прочитанное или думая во время чтения о чем-то другом. В последнее время даже появилось расхожее выражение «вычитать молитвенное правило». У иерихонского слепца все было совершенно иначе. Вера во Христа и желание прозреть были у него настолько велики, что Вартимей не обращает внимания даже на людей, заставляющих его замолчать. Громкий вопль доходит сквозь гул толпы до слуха Спасителя. Иисус остановился и велел его позвать. Слепец сбрасывает с себя верхнюю одежду, накидку в виде широкого плаща, который, вероятно, очень мешал двигаться, и быстро подходит ко Христу. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепец просит исцеления от слепоты, называя Иисуса Раввуни, что еще раз свидетельствует о его глубокой вере во Христа как в Бога. Слово «Раввуни» имело в древнееврейской литературе очень высокий смысл и почти всегда употреблялось применительно к Творцу. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Перед нами один из многочисленных евангельских примеров живой веры, которая творит удивительные чудеса. «Возьмем слепца в учители себе», — наставляет нас праведный Иоанн Кронштадтский. «Все мы слепцы душевно, ибо что ни грех, что ни страсть, что ни порок, то слепота у нас горькая, тяжелая слепота». Друзья, прислушаемся к этому мудрому наставлению. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

0: Предай Господу путь твой, и Он совершит.
1: Святость Церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Хотелось бы более подробно остановиться на том, насколько иконографический лик соответствует тому или иному историческому образу. Насколько изображения на иконах похожи на тех святых праведников, на тех людей, которые на них изображены. Сразу стоит сказать, что икона – это не картина. Это не портрет и это не фотография. Мы с вами в предыдущих наших встречах говорили об этом. Икона – это образ, который подчеркивает человека, показывает его в состоянии обоженном. Поэтому нет смысла искать абсолютную фотографическую, абсолютную картинную точность и картинное сходство. Однако стоит отметить, что все-таки это сходство обязательно присутствует. И, глядя на лица, мы с вами, я уверен, никогда не спутаем лицо святителя Николая или, скажем, лицо преподобного Сергия, преподобного Серафима. Ведь они наши друзья, наши сомолитвенники, наши близкие люди. А вглядываясь в лица наших близких людей, мы всегда их узнаем. Мы их никогда перепутаем. Еще стоит сказать о том, что не так давно в западное время католической церкви был проведен эксперимент, когда обратились к мощам святителя Николая и, используя современные всевозможные электронные технологии, попытались по его останкам, по его мощам воссоздать его исторический облик. И когда этот облик был воссоздан, то римо-католики с удивлением обнаружили, что этот образ практически абсолютно сходен, идентичен с тем ликом, которые изображаются на наших, на восточных православных иконах. Но стоит сказать, что подобный путь тщательного исследования с использованием технологий более характерен для Западной Церкви. Я думаю, никому из нас не придет в голову, чтобы брать останки преподобного Сергия Радонежского, пытаться как-то их исследовать, пытаться воссоздать его лицо, воссоздать его облик. Я думаю, никому из нас не придет подобное в голову. Для нас вполне достаточно того, что мы видим образ преподобного Сергия, мы можем реально обратиться к нему в молитве, и мы видим реальную благодатную помощь от этого святого. Поэтому не стоит акцентировать особое внимание на историческом сходстве того или иного святого с его светскими изображениями, которые часто дошли до нас. Напомню, что икона – это не картина и не фотография. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

и воздвиг оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Тихон.
1: В 1700 году после смерти патриарха Адриана на долгое время прервался патриарший период Русской Православной Церкви. Петр I не назначил выборов нового патриарха. 16 декабря 1701 года по указанию царя Петра I вместо блюстителем патриаршего престола был назначен митрополит Рязанский и Муромский Стефан. Спустя 20 лет, в 1721 году, был учрежден Святейший Правительствующий Синод, остававшийся до 1917 года высшим органом церковно-государственного управления Русской Церковью. В 1917 году Всероссийский Поместный Собор Русской Православной Церкви восстановил патриаршество. Совершилось важнейшее событие в истории Русской Церкви. После двухвекового вынужденного безглавия она вновь обрела своего предстоятеля и первосвятителя. Патриарх Тихон, в миру Василий Иванович Белавин, родился 19 января 1865 года в городе Торопце Псковской губернии в семье священника. Окончив курс местного духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по ее окончании в Петербургскую духовную академию. В 1888 году, закончив академию 23-летним кандидатом богословия, он возвращается в Псков и 3 года преподает в родной семинарии. В 1891 году, после серьезных раздумий, молодой учитель принял постриг с именем Тихона в честь святителя Тихона Задонского.

0: рукоположенный в сан иеромонаха, он через год назначен инспектором, а через некоторое время и ректором Холмской семинарии с возведением в сан архимандрита. 19 октября 1899 года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры состоялась хиротония его во епископа Люблинского. Только год пробыл святитель Тихон на своей первой кафедре, когда пришел указ о его переводе. Несколько лет после этого провел будущий патриарх в Америке, будучи сначала епископом алеутским, а затем североамериканским. В Соединенных Штатах за Пресвященным Тихоном закрепилась слава подлинного апостола православия. После успешного, но трудного делания в Америке архиепископ Тихон в 1907 году был назначен на древнюю Ярославскую кафедру. За годы своего архиерейства в Ярославле он привел епархию в состояние духовной сплоченности. Руководство его было терпеливым и гуманным, и все полюбили доступного, разумного, ласкового архипастыря. Ярославцы не хотели расставаться со своим архипастырем, но в 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на московскую кафедру с возведением в сан митрополита. 15 августа 1917 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы открылся Всероссийский Поместный Собор, восстановивший патриаршество. После 4 туров голосования собор избрал кандидатами на первосвятительский престол архиепископа Харьковского Антония, архиепископа Новгородского Арсения и митрополита Московского Тихона. Патриарха предстояло избрать жребием. Божественным промыслом жребий пал на митрополита Тихона. Интронизация нового патриарха была совершена в Кремлевском Успенском соборе 21 ноября, в день празднования введения во храм Пресвятой Богородицы. На церковном пути нового патриарха сразу же возникли трудности. Прежде всего, ему первому пришлось решать вопрос об отношениях с новым государственным строем, враждебно относящимся к церкви. А также предстояло сделать все возможное, чтобы сохранить православие в тяжелый период лихолетия в условиях захлестнувших Россию революции, гражданской войны и всеобщей разрухи. Когда летом 1921 года после ужасов гражданской войны наступил голод, патриарх Тихон организовал комитет помощи голодающим. Комитет, возглавляемый патриархом, собрал большие средства и во многом облегчил положение голодающих. Патриарх Тихон был истинным защитником православия. Несмотря на всю свою мягкость, доброжелательность и благодушие, он становился непоколебимо тверд и непреклонен в делах церковных, где было нужно, и прежде всего в защите церкви от ее врагов. Святейший патриарх Тихон предпринял важнейшие шаги к нормализации отношений с государством. Заслуги патриарха Тихона перед Российской Церковью неисчислимы. Святейший патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и был погребен в Московском Донском монастыре. В 1981 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви за границей прославил в соборе новых мучеников и исповедников Российской Церкви патриарха Тихона. а в 1989 году, в год юбилея установления патриаршества в России, святейший патриарх Тихон был прославлен Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Его память совершается 7 апреля и 9 октября.
1: Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: «Радио Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию беседу, посвященную сербской культуре и духовности. Наши народы, сербский и русский, связывают вековые узы, православная вера, языковая общность. А если смотреть шире, взгляд на мир, отношение к прошлому, богатому культурному и духовному наследию. На эту тему мы рассуждаем с Зораном Костичем, гостем круглого стола «Христианские образы и мотивы в русской литературе XIX века», который проходил на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря в конце прошлого года.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. И сегодня снова мы работаем в нашей выездной студии из радиоточки Серафима Дивеевского монастыря, потому что здесь снова необычное, очень важное по значению событие. Здесь проходит круглый стол под названием «Христианские образы и мотивы в русской литературе XIX века» под председательством митрополита Георгия. Этот круглый стол собрал филологов, профессоров, преподавателей из вузов со всей страны, Москвы, Санкт-Петербурга, а также субъектов Приволжского федерального округа, Европы и ближнего зарубежья. И сегодня у нас необычный гость в радиостудии, почетный профессор Банилукского университета Республики Сербской, переводчик, писатель, поэт, публицист, член Союза писателей России Зоран Костич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Очень рады, что вы согласились с нами побеседовать.
3: Честь имею.
2: Я знаю, что вы впервые принимаете участие в этом форуме, который связан с русской литературой. И как же так случилось, что преподаватель, профессор Сербской Республики оказался у нас в России, более того, в Дивееве?
3: Я немножко хочу скорректировать ваш ввод. Я уже на пенсии, как профессор, как писатель не на пенсии. Слава Богу, это у меня еще длится и, наверное, буду, пока живу, буду писателем этим заниматься. А меня пригласили на круглый стол, и я сначала просто не верил, что такая серьезная тема. Но они узнали, что здесь университет, который организует, лингвистический, который организует этот круглый стол, они знали, что я являюсь переводчиком русской литературы, а перевожу русскую литературу почти 50 лет.
2: Полвека уже.
3: Полвека. Угу. И у меня недавно, совсем год назад, опубликован первый том антологии русской поэзии с 10 по 21 век. Это все мои переводы. Сейчас второй том уже находится в печати. И он где-то появится в январе, в феврале. Второй том. Это совокупно где-то более 1300 страниц. И я это делал с уверением, что единственная христианская поэзия в континуитете, без перерыва, это русская поэзия, которая уже миллений, полный миллений, она длится так долго, как и империя русская. Я не знаю, кто...
2: Даже больше. Даже сколько больше стоит Русь?
3: Да.
2: Руси тысячи лет и наша литература.
3: Вот литература, да, где-то так. Они совпадают, ровесники. Кто на кого влиял больше, это второй вопрос. Это, я не знаю, поэзия на империю или империя на поэзию, но они вместе шли через историю. И все, что случалось, каждая перемена в империи отражалась на поэзию и обратно. Эта антология представлена в Союзе писателей России, Москве, полгода назад. И с нетерпением современные поэты наши, русские, ожидают второй том.
2: Это лирика? Это только,
3: не только
2: поэзия?
3: Лирика, или... поэзия. Там есть и... Я начинаю там еще с этих былин, с слова Полки Игорева, до наших времен.
2: А скажите, интересно, это вообще исключительное, мне кажется, явление, когда переводчик охватывает литературу не какого-то конкретного одного периода от зарождения до нашего времени. Когда и почему возник у вас такой интерес именно к русской классике, к русской литературе?
3: Сперва скажу, что это один из великих переводчиков европейской литературы, Барнс, английский поэт, сказал: «Сумасшедший тот, кто сделает выше от два перевода в жизни своей. Но несчастный тот, который ни один перевод не сделает». Почему я именно делал и делаю? Это любовь к русской поэзии, к русскому духу, к культуре и народу.
2: А как эта любовь родилась? Когда? Благодаря кому?
3: я родился с этой любовью. Она не рождалась в моем возрасте. Как-то.
2: Ну, вы, наверное, родились не в России, а все-таки
3: не
2: в Сербии,
3: родился,
2: да?
3: С Черногории. Это государство сербского народа. Там абсолютно традиция такая. Это Бог на небе, Россия на земле. Это такая наша поговорка. И всю историю наши связи не порваны. С Россией еще их наш святой Сава 1197 года. Он постригся на Афоне именно в Пантелеймонском монастыре. Он тогда назывался Старая Русь.
2: Свято-Пантелеймонов монастырь.
3: Да,
2: русский
3: да,
2: наш монастырь.
3: Да, да. Он тогда назывался, когда он постригся. Это был прославонаследный принц, сын Немани, который тогда правил Сербией, которая была империя тоже тогда. К сожалению, она потом, через века три, она попала под турецкий иг, это другой отдельный вопрос. И это был конец нашей империи. Но тогда она поднималась, это был ее великий исторический подъем. Святой Сава отказался от святовной власти и постригся на Афоне, монахом стал. Считается основателем Сербской православной церкви с этих времен, 1195 года. И вот с этих времен эти наши связи. И не только связи в культуре, а именно в национальной памяти. Это самое главное. Поколения менялись, но не менялась любовь к России. И просто мы знаем коллективной памяти нашей, что мы один народ, народ одного корня. И что касается языка даже, а вот и веры нашей. Совместной православной. Так.
2: Ну, неудивительно, что вы так свободно говорите на русском, владеете им. Все-таки сербский и русский язык, родственные, близкие друг к другу языки, они из разных языковых семей, да? Как, насколько я понимаю, у нас восточнославянская семья, сербский к западной группе языков относится, но, наверное, все-таки много общего. Почему необходим перевод? Непонятно для сербского народа нашей русской поэзии, да, без,
3: знаете,
2: перевода?
3: Да, когда первый раз опубликовали фрагменты, отрывки из Полтавы, Александра Сергеевича Пушкина у нас. Это было 1826 год. Журнал назывался «Летопис Матицы Сербской. Новый Сад». Редактор, который предисловие написал для этих фрагментов из Полтавы, сказал: «А мы сейчас вам представляем известного великого поэта русского и сербского». Так сказал. Нам, может быть, и не нужны, он пишет дальше. Может быть, нам перевод и не нужен, но все-таки сделаем. Тогда намного лучше понимали друг друга. А потом реформа языка у нас через 30 лет после этого перевода Полтавы. Эта реформа, я не могу сказать, что она на пользу была светской культуре и духовности, потому что нас отделила немножко от славянского корпуса, от России, вернее, от русского языка. И всю историю Запад именно это делает. Наш Западная Европа, наши соседи. Всю историю стараются больше отдалить сербов от русских. Вот и сад. Еле-еле добрался до Москвы. Билет на самолет невозможно достать. Просто это летишь через 10 стран, через Турцию. Все сделали, чтобы были подальше. И даже в плане языка. Это мой первый иностранный язык был русский язык. Второй был итальянский. И мой первый перевод вообще на сербский язык был 1974 года. А первый поэт, которого я перевел, это был Высоцкий. Поэзия Владимира Высоцкого. Никто не знал, что он поэт.
2: А вы его открыли как поэта?
3: Совсем случайно. Мой профессор, преподаватель из России, вернулся с такого одного, похожего нашему круглому столу. Этот сам издат. Книжка маленькая, тонкая такая вся. Я перевел 10 стихотворений, написал что-то про это, что узнал через своего профессора, опубликовал, а через год появился Высоцкий в Белграде на Международный театральный фестиваль «Битев». И он тогда сыграл Гамлета. Это самый лучший Гамлет, которого я видел. Это спектакль любимого театра на Таганке. И мы познакомились, и он плакал, когда видел, что кто-то в мире знает, что он поэт.
2: Вы лично были знакомы?
3: Мы подружились в Белграде где-то почти неделю. И остались до конца его жизни на связи.
2: Можно сказать, что вы были первым человеком, который его открыл как
3: поэта? Он сказал, что это первое публичное
2: признание.
3: Да. И первый перевод, который сделан вообще с этого, я совсем случайно.
2: Интуитивно вы почувствовали, что перед вами интересный поэт? Почему вы решили
3: его перевести? Нет, было видно, что это интересный поэт. Я до этого знал его только как актера. Но и про актера мало знали у нас в Белграде в этих 70-х годах. Мало знали кинематографию русскую вообще не очень. И вот он появился, это была такая просто трогательная встреча. Он не мог верить, он меня целовал, он подружились круто, несколько дней в Белграде. Он получил тогда приз как лучший актер за лучшую роль.
2: За роль Гамлета,
3: Гран-при, да? Это на самом деле такой великолепный был спектакль.
1: Сорен, а какое стихотворение Высоцкого вы перевели первым?
3: Посвящено черногорцам. Старое его стихотворение. Я сейчас, оно появится, и этих 10 стихотворений появится в этой втором томе антологии, которая уже готовится.
2: То есть сейчас к выпуску готовится второй том вашей антологии, да?
3: Да, да. Он с 10 по 21 век. Я завтра буду на круглом столе, между прочим, и об этом говорить.
2: А в чем, кстати, ваша задача будет, ваша миссия на этом круглом столе? Какое вы подготовили вступление? О чем будете рассказывать? Делитесь
3: я имел
2: с коллегами.
3: Там, антология моя, я написал там где-то 20 страниц предисловия. По сербскому языку, конечно. Сейчас я последних месяц, как получил приглашение из Нижнего Новгорода, я переводил свое предисловие на русский язык. И это очень трудная задача. Это трудно. Все-таки я могу говорить и понимаю хорошо русский, и у меня неплохой лексикон. Но все-таки писать на этом уровне по-русскому мне трудно. Слава богу, у меня супруга русская. Это известная актриса московская из МХАТа. Сейчас мы живем в Республике Сербской уже 24 года, и она мне немножко отредактировала этот мой перевод. Так что в этом...
2: А можете назвать имя вашей супруги?
3: Елена Трепетова, так ее называли. Елена Яковлева Трепетова, это псевдоним Трепетова, ей дали это название зрители из-за ее так специфики. Лирическая героиня, отличная актриса. Сейчас она и актриса.
2: А в Сербии она играет?
3: Играет в национальном театре на сербском языке. Это для нее очень трудно. И преподает мастерство актерское на университете, на нашей академии, в фильме «Театр».
2: А вот как-то странно, Зоран, слышать, что возникает и у вас, как у великолепного переводчика, с такого опытного переводчика, что до сих пор есть трудности при переводе с сербского на русский язык. А почему? Ведь у нас, в общем, много черт в лексике, наверное, в грамматике у русского и сербского языков. Почему возникают такие барьеры? С чем это связано? Русский сложнее?
3: Не дело в том. Не дело в том, что русский сложнее сербского. Я не знаю, какой из этих двух языков сложнее. Сложнее и один, и второй. Что стилистика касается. На этом уровне написать литературный текст.
2: Я понимаю.
3: Это не трудно. А кроме того, я уже давно, лет 20, имею в виду, что люди пишут на разных уровнях вообще языковых слоев.
2: Даже носители языка.
3: Да.
2: На разном уровне им владеют. Да,
3: если это разные этажи языка. Западные переводчики русской литературы и сербской, и всех остальных славянских языков имеют сильную проблему перевести адекватно, поскольку их языки потрачены. Английский, немецкий, итальянский, португальский, французский. Они уже давно не служат литературе. Это языки повернулись к технологии, другим областями. Это стало политические языки, фразеология и так дальше. А литература у них, они бортанули ее на периферию. Я разговаривал не разу с этим известным писателем, который получил приз Нобеля, Хантке. Знаете про его? Австрийский писатель, друг сербов, славян, вообще православных. И многие его проза, его посвящены именно вопросу православных славян, сербов, прежде всего. Он подтвердил это мое старое подозрение. Давно уже. Максимум еще 3-4 писателя на немецком этом просторе языковом пользуются этим слоем языка. А все остальные пониже. И говорит, нас никто не читает.
2: И получается, что это язык музейный уже. Им просто
3: уже
2: не пользуется. Он как вымирающий становится.
3: Умирающий.
2: Он не в активе.
3: Да,
2: им активно не пользуются. Да.
3: Этот крем языка.
2: Да. Анахронизм такой.
3: И говорит, никто не читает. Читают именно этих из нижних слоев. Это так называемая рыночная литература. Это точно, к сожалению. Вся Европа в этом.
2: А что вот в отношении русского, современного языка, его состояния? Что вы скажете? Мы начинаем...
3: Еще держится.
2: Держится
3: русский язык. И сербский, они и кроме своей старости, они сохранили свежесть. Языки, которые сохранили свежесть, имели реформу. И русский, и сербский язык. И поскольку она была... Я не могу сказать, что на нас... Что это счастье для нас было какое-то культурное или духовное с этих реформ. Но она дала возможность языку восстановляться.
2: И обновляться.
3: Это очень важно. И мы не потратили эту возможность перенести чужую литературу, перевести на наш язык. Мы это имеем возможность и в России, и у нас. А там Я часто бываю на этих конгрессах переводчиков русской литературы. Они проходят в Москве, в обычной Москве, каждого второго года. И слышу жалобы этих переводчиков иностранных, англичан, немцев.
2: То есть у них уже даже лексики такой нет, соответствующей невозможно нашим языковым формам.
3: Представляете, на Западе не написано стихотворение с рифмой 100 лет. Ни на одном из этих... Это не из-за того, что так новый тренд. Верлибр, например. Не, они не могут. У них нет возможности рифм выразить. Поскольку утратили все это.
2: А смотрите,
3: они 8 веков рифмой занимались.
2: А это вот утраты идут, они на каком уровне языка? Языковых средств уже, например, они какие-то вышли уже из использования? Или каких-то грамматических конструкций тоже они упростились и уже не используются? Вот на каких уровнях?
3: Нам доверяется, я сейчас цитирую этого профессора из Эдинбурга, нам доверяется, что Пушкин, Лермонтов, если не великие поэты, а мы это не можем подтвердить своими переводами. Вот как они это объяснили. Именно публично, за круглым столом, об этом говорили. Какая у них проблема сильная.
2: Вот, кстати, я второй год присутствую на этом форуме, да, где собираются филологи, лингвисты, литературоведы, и они говорят о языке как святыне, как о явлении сакральном, как о картине мира, где отражается и ментальность народа, его культурный код, и святыня, которая требуется для того, чтобы ее охранять, ее беречь, ее развивать и так далее. И мы, русские люди, как-то вот это понимаем, да? А что-то у вас в Сербии, например, в отношении своего национального языка? Есть ли какие-то государственные меры поддержки языка? Может быть, день сербского языка? Какие-то специальные культурные программы для того, чтобы вот в обществе значение языка для его дальнейшей судьбы и развития поднимать его престиж?
3: Последних 20 лет существуют такие попытки защитить язык, поскольку уже мы имеем очень такой тяжелый опыт. Из нашего языка сербского получились новые языки хорватский сперва, потом боснийский, черногорский. Просто мы как-то получается, что мы стали соль языка. Это псевдоязыки появились, псевдонации. А чтобы существовала нация, должен быть язык. Это и у вас, и у нас. Это правило, какой там принцип. Значит, они знали, что без своего собственного языка они не могут получить этот статус нации. В Черногории, например, только 10 лет назад, 15, появился черногорский язык. Добавили две буквы, придумали две буквы, чтобы сделали разницу между сербским и новым черногорским языком.
2: И проложить эту границу между народами.
3: Так и Босния. Mm-hmm. Я там живу, и в Белграде, и в Боснии живу, в Банялуке, столице Республики Сербской. И половина Боснии принадлежит Республике Сербской, и половина после той войны, которая в 90-х годов проходила.
2: Но это продолжение западной агрессии против славянского мира, против единства
3: славянских народов. То, что случилось на Украине, хотели и у нас. И было уже. Впервые у нас и было. На самом деле Босния и Герцеговина. Хотели между Сербией и Черногорией тоже такой раскол. Даже войну хотели устроить, но, слава богу, пока... Ее нет, но я не уверен, что это и не сбудется, к сожалению. Все бурлит там.
2: И вы, можно сказать, работаете на идеологическом фронте сейчас, как переводчик.
3: Обязательно. Как... Это писатель должен... Судьба народа одинакова судьбе языка. О том, о чем вы говорили. В старом русском языке, в старом сербском языке 3000 русского языка пошло на Киев. Так условие о полку Игореве стоит. Я процитировал. 3000 русского языка. Это народа. Значит.
2: Да, язык равно народ.
3: Конечно.
2: Нация.
3: Да. Оттуда осталась эта язычность. Именно оттуда.
2: Зоран, в 73-м году вы участвовали в голодовке вместе со студентами философского университета в Белграде. Вы протестовали против ущемления прав сербского народа.
3: Можно сказать, это...
2: Против новой конституции.
3: Появился тогда как-то проект, публичный проект новой конституции. 72-го появилось. И я... юристом не являюсь и не являлся, но просто видел, что это основа для разрухи государства.
2: Именно национального государства сербского.
3: Югославии тогда. У нас существовало 6 республик. Это было несколько народов там, место в этом государстве существовало и имели свои республики. Но это именно было против сербов, поскольку нам автономии придумали тогда. Две автономии. Воеводину и Косово-Метохию. Это Косово, вы знаете, все Косово известно. И я написал именно эти 3 статьи, как-то опубликовал их. Потом имели проблемы с редактором этой газеты, и я тоже имели проблемы. Они придумали, что это именно основа за разруху государства, чему это ведет. Показалось с 90-х годов сначала, что это точно. Я сейчас недоволен тем, что я был тогда пророком. Никаким пророком не был. Это было видно всем, где это ведет такая конституция. Немного я сидел. Сидели и писатели великие, но мне собирались почти убить тогда. Спас мне известный писатель Добрица Чосич, который 92-го был президентом Югославии. Он меня из этой ситуации вытащил, спас. Я тогда стал членом Союза писателей Сербии. Но мне не позволяли буквально опубликовать собственные стихотворения и рассказы. Полных 12 лет. Я тогда занимался переводом. Перевод позволяли.
2: Собственные авторские стихи вам не разрешали публиковать?
3: Нет. 6 книг я написал до этого, и они стали ящики. Все до смерти там Иосипа Броза Тита. И тогда у меня начали пускать книги тиражом большими. Но я это уже имел готово. Книги уже были написаны. Вот так.
2: А расскажите о своей литературной преподавательской деятельности. Как дальше складывалась ваша судьба?
3: Я сам закончил на филологическом университете Белграда. У нас кафедра называлась «Югославской и мировой литературы». После этой моей тюрьмы я не мог тоже и продлить свою студентскую деятельность.
2: Вас исключили?
3: На 8-9 лет. Потом что-то там поменялось. Да, все-таки умер Тито. Это был, к сожалению, это самый радостный день моей жизни. Жалко, что это так, но это так.
2: Умер король, да здравствует король.
3: Да. Да, и вот после этого, как я с опозданием закончил этот университет.
2: А не было желания покинуть родину, вот, когда вас запрещали,
3: нет,
2: вам не разрешали заниматься своей любимой деятельностью?
3: Нет,
2: ну, по крайней мере, публично этим заниматься.
3: Нет, нет, я даже не имел идею, на какую сторону повернуться. Я Европу ненавидел всегда, не любил никогда Западную Европу. Она наш враг, исторический, вековой. Там ничего хорошего мы никогда оттуда не получили, не почувствовали. Кроме вражества, кроме подлости, кроме идей, которые нас, сербы, вообще всегда заложили вечную разруху между нами. Так что я не являюсь поклонником западной культуры вообще. Очень хотел, чтобы сербский народ имел свое государство, чтобы все серби наконец-то соединились в одном национальном государстве. Но это не получилось, к сожалению. Как мне хорошо ответил на вопросы 92-го года, я делал интервью с известным диссидентом, русским писателем Зиновьев. Он тогда мне ответил на вопрос для литературной газеты сербской: а вы хотели видеть конец Советского Союза или нет? Как вам это? Вы много этому приложили? Он говорит: к сожалению, да. Сколько мог. Но я сейчас, говорит, я раскаиваюсь. Я не знал, что если я стреляю в Советский Союз, что пуля попадет в Россию, в сердце России. Вот именно так и у нас сбилось. И в моем случае тоже. Если бы я был таким умным человеком, как Зиновьев, я бы тоже такой ответ нашел. Именно так случилось и в судьбе Югославии, и в моем отношении к этой стране. Ничего не получил. Все пропало. Сейчас общая разруха. Сейчас сербский народ живет в три государства. Раньше все-таки жил в одном, Югославии. Могли не быть согласны с этим политическим устройством. Но...
2: С идеологией, предположим, да.
3: Она жил в одном, в рамках одних.
2: А что изменилось за вот этот период,
3: шесть,
2: когда народ разделился по разные страны?
3: Из шесть республик получилось шесть государств, которые ненавидят друг друга. Это что-то страшное, разруха общая. Все-таки Югославия имела свою какую-то основу. Школу хорошую, и образование хорошее, и промышленность неплохую, и все, а все это сейчас прошлое. Многие наши храмы, наши монастыри, наши святыни, которые были замерли, буквально перевратили что-то другое, они сейчас ожили. Просто стали много новых церквей построено, православных, ну, в том числе и католических, в остальных частях Югославии.
2: То есть религиозный подъем, он до сих пор идет, да?
3: У всех, да.
2: В стране.
3: Угу. Да.
2: А какие святыни, святые сербской земли вы бы назвали, неизвестные еще для наших вот, русских православных людей?
3: Ну, я сперва сказал преподобный Сава,
2: это
3: святой Сава.
2: Преподобный,
3: он у нас...
2: Основатель сербской церкви.
3: Да, основатель сербской церкви. Потом святые многие, которые переводили их на русский язык. Николай Велимирович Сербский.
2: Да, это у нас очень популярный духовный писатель.
3: Вот,
2: да.
3: Вот знаете его, да. Потом я не говорю больше о Негоше. Петр Петрович Негош, который был и владыка, митрополит из Черногории, правитель Черногории и великий поэт, философ. Это наш ведущий поэт до сих пор. Это просто наша икона. То, что Пушкин, русская литература, Негош в нашей. Перевели несколько культных его произведений хорошо на русский язык.
2: А горный, можете назвать? Вот
3: «Горный венок», «Луча микрокозма», «Степан Малый». И они все связаны по теме. Негош говорил о проблемах всех православных, не только сербов. Он общий православный мир, весь. Он в этих своих произведениях ожил просто с литературы нашей.
2: Он больше религиозный такой поэт? Как...
3: Он был митрополитом, но он и световой.
2: Светский, да?
3: Светский, да. Он был и на Петербурге, хиротонию прошел. И он был на могиле Пушкина несколько дней после смерти Пушкина.
2: То есть он современник?
3: Современник, и он знал про него. И первое стихотворение, наверное, за границей русской, которое посвящено Пушкину, это именно Негош. И его написал в Петербурге.
2: Как у нас Лермонтов?
3: Во-во, погиб поэт, да.
2: Невольник, да. Чести, да.
3: А вот Негош уже через 15 дней.
2: Вот смотрите, Костич, я слышала, бытует такое мнение, что Пушкин сложен для перевода на другие европейские языки. Что вы скажете на этот счет? Вот у вас были какие-то трудности?
3: Трудности
2: были, конечно.
3: И в чем они?
2: Как это объяснить? Почему он трудно переводил?
3: Я просто, знаете как, Пушкина переводили... Буквально с этих времен, 1825-1826 года, все писатели, поэты сербские с этих времен до сих пор, которые имели свое место в сербской литературе, переводили русскую литературу, буквально. Более 60 переводчиков в этом периоде.
2: 200-летнем вот этом.
3: Да. Угу. Кто-то лучше, кто-то хуже. Не могу сказать, что все на одном уровне, но... Образовалась школа хорошая перевода, сербская переводная школа. Она достаточно хорошая. Я думаю, не только я, что это лучшая школа в Европе сейчас переводная. На самом деле, переводили и западную литературу достойно и отлично. Великих поэтов, Гёте, английских, и Йейтса, и всех этих переводили отлично, и Данте. Но, прежде всего, русских великолепных переводов много у нас. Я опубликовал 3 книги о Пушкине. 2 книги его стихотворений в «Выборе». Первая вышла там именно 200-летие от его рождения, 99-го года. И она имела очень хороший прием у нашей середины, нашей стране. Многие из этих стихотворений наших школьных программ.
2: Включены в школьные программы.
3: И до этого было, а сейчас много. Этих, именно из этих, что я переводил почти 30 произведений, не только Пушкина, а и остальных, в наших гимназиях, университетах.
2: То есть, по вашим переводам, сербские школьники изучают нашу классику русскую?
3: Да, да.
2: Можно так сказать, да?
3: Да, да. Это
2: то есть, вы проводник смыслов русской культуры.
3: Ну, до меня было
2: культуры.
3: Много тех, которые тоже переводили я отлично. Я всегда шутил и говорю, когда отвечаю на такой вопрос, похожий этому вопросу, мне моя супруга не позволяет ошибнуться в этих нюансах, поскольку она русская. Там, вы знаете, как в поэзии, нюансы часто, это будут такие капканы.
2: Оттенки смысла.
3: Да, да, многие там попадали в этот капкан. А вот мне именно, имею в доме супругу, которая не позволяет, чтобы и я повторил эту ошибку. Так что, а Пушкин именно он не такой, он мой поэт. Я родился, когда начал чувствовать себя как умное бище, как умное существо. С детства мне мать читала Пушкина. Я его чувствовал всегда, не зная, кто он вообще. Это были его сказки.
2: Да, это сказки, наверное,
3: сказки,
2: да? Вот самый
3: это
2: первый,
3: были просто... Это мое детство. Потом я их, когда начал переводить, он долго-долго в моей душе созревал мой перевод его поэзии.
2: Вот смотрите, вы Пушкина в детстве слушали через переводы своих коллег. А когда стали сами переводить Пушкина, у вас как-то изменилось его восприятие? Вот через собственную
3: работу? Нет, она еще больше... моя любовь к его творчеству, да, только выросла. Это просто... Я получил такое хорошее признание, могу сказать.
2: А в чем гений Пушкина? Вот мы сейчас часто говорим, Пушкин — это наше все, Пушкин — это солнце. Мы часто в адрес Пушкина кидаемся такими уже, знаете, штампами, и не становится, и уже какой-то живой Пушкин, вот его живая лира, ее сущность, вот гениальность его становится непонятно. А в чем она?
3: Знаете, как лично? Это...
2: Как бы вы объяснили?
3: Он похож русскому народу. Дух.
2: Органичен, да?
3: Органичен. Он сублимировал все, что было до этого. Могу сказать, что Державин очень сильно имел не влияние, а просто значение в его творчестве. Великая русская литература начинает с Пушкина. Она начинает именно тогда, когда гений приходит в литературу. А мы согласны, я надеюсь, что это именно с Пушкиным случилось. И эта великая литература начинает Пушкиным.
2: Реформатор в хорошем смысле. Реформатор,
3: самым лучшим.
2: Языка, да. И создатель нашего русского, да, литературного языка. Объединив все между собой пласты уровня языка.
3: Да,
2: и вот что-то такое.
3: Да.
2: Получилась такая органика вот, настоящая.
3: Вот именно то. Вы точно сказали это, что я не могу выразить на своем скудном русском языке.
2: Неправда, да. Я с вами не согласна. Я, наоборот, восхищаюсь и удивляюсь нашей с вами беседы, как можно так владеть языком.
3: Ну, спасибо,
2: с другой стороны, ну, неудивительно, почитая, какое количество вами написано стихов и поэм. А вот про немножко про свое творчество можете рассказать? Ваши интересы, темы, на которые вы пишете, ваша лирика, ваша муза, она чему посвящена?
3: Да, я и не только поэзию, и... Так. Пьес я написал достаточно, 5-6 книг.
2: Вот, это тоже очень
3: поставлены
2: интересно.
3: Многие.
2: В театрах ваших, да?
3: Наших, а и русских, и белорусских. В Минске у меня поставлен был «Путь Царьград». 2006 года, по-моему, даже был спектакль сезона. Потом в Иркутске, в Народном театре, играет эта пьеса именно про Вронского, персонажа Анны Карениной. Да, Толстовского. Тот прототип, которому Лев Николаевич дал имя Вронский, это был Раевский, Николай Николаевич Раевский, князь, который войну сербско-турскую 1876-1878 года, он с 3000 добровольцев русских, казаков, помощь сербам, и он погиб 13 дня после своего приезда в Сербию. Погиб, и там у нас культ его, там церковь, там его сердце находится в этом храме, который подняла его тетка потом через 20 лет. Я об этом написал пьесу, именно называется «13 дней». Оно игралось под названием «Преображение Вронского», поскольку он именно погиб на праздник.
2: Преображение Господне.
3: Да, Господне. Вот так играла моя супруга, играла дух Анны Карениной, который я вел в эту пьесу, который появляется в траншее.
2: Дух Анны Карениной?
3: Дух Анны Карениной. Это очень так было хорошо принято и в России.
2: То есть она какая-то фантасмагорическая немножко,
3: да? Тот день, когда он погибает, она отводит его на этот свет, на этот мир. Именно дух. Так что это было у нас очень так. И еще где-то 5 или 6 этих пьес поставлено, играются. Некоторые запрещены тоже.
2: А у вас в основном вы обращаетесь к каким-то сюжетам истории?
3: Истории и национальные.
2: Национальные
3: темы.
2: Да?
3: А это наш театр. Он совсем сейчас последних, могу сказать спокойно, 30 лет потерял эту свою основу, которую получил именно через русскую школу. Через школу Станиславского, Канемировича и их последователей. Они 20-х годов 20 века, эмигранты русские, Ракитин и остальные, они просто... На этих основаниях поднялся сербский театр. Имел отличную школу, именно русскую школу, там до 80-х годов все.
2: И основа репертуара тоже, наверное,
3: и репертуар. А сейчас он абсолютно совсем другой. Все искажено, испорчено. Это все повернулось к Западу. Это так называемый физический театр.
2: А в таком случае ваши пьесы все-таки они берут современные режиссеры?
3: Не имеют особенную перспективу. Имели всегда проблемы, имели, и даже перед премьерой запретили мне, например, спектакль такой антиевропейский, тема антиевропейская, так это не нравилось. Два актера нашли в этом, что обижает их национальные или мировоззренские взгляды, и вот сняли, до как появилось на сцене. Но именно тот спектакль появился в Минске.
2: Про какой спектакль вы сейчас говорите?
3: «Путь Царьград», так
2: называется. О чем он?
3: Именно об этом, что Европа судит, Западная Европа судит православие. И через персонажей, я там брал персонажей, которые представляют русскую культуру, сербскую.

0: слышим, как относятся к России, например. Именно то, что мы какая дикая, дикий мир, неисторические народы. Понятие исторические народы существует еще от Гегеля. Первый написал такое, что восточные славяне, православные, это неисторические народы. И можно к ним относиться как хотите.
1: Как Гитлер, например.
0: Как, он все потом, политики немецкие, именно это, с этой идеей имели отношение к России. Вся, каждая война последних 500 лет, 600 лет от Ивана Грозного, каждая война
1: агрессия против России. России, да.
0: Именно. А мы на пути, сербы на пути, православные, и сперва это нас коснется, сперва нас сгазит. Каждый из этих нашествий, Наполеон сперва, сперва с нами воевал, но он там и получил по морде. И вот я помню, это, извините, что так говорю, но это так сказали Пушкин.
1: По-русски. Вы сказали это очень
0: Пушкин,
1: по-русски.
0: Это Пушкин сказал. Бонапарт и черногорцы имеют известное стихотворение. Именно об этом. 2006 года мы его так хорошо встретили. Гостоприимство наше показали. И он, конечно, он это отомстил нам потом. Поехал на, еще более на восток, к России, до Бородинской битвы. Это всегда было... Все, что случалось у нас в 90-х годов, 91-го, 2-го, 3-го, до 6-го года, это была именно генералка этого, что будет случаться на Украине, России. И я уверен, если бы 22-го Россия не сделала эту специальную операцию, чтобы враг уже был в России. Я в это уверен. Жалко, конечно, что между собой воюют православные. Это больно очень. Но это, эта часть православия перестала быть православной. Они отказались от этого. Они уже это публично. Это, больше я ничего здесь не говорю. О какой символике? Нет, это они уже... Как и у нас, хорваты, как и у нас, это часть Черногории. Все повторяется в истории.
1: Зоран, скажите, а в школах сербских что сейчас происходит с программой, ну, например, по русскому литературе? Насколько изучается сейчас наша классическая литература? В каком объеме? Нет ли там тоже вот каких-то прозападных уже включений, ориентиров?
0: Они еще давно существуют, эти прозападные. И всегда это было наше это образование было... на растерзанию между Западом и Россией. И был период, когда преобладает эта западная культура и в образовании особенно.
1: В образовании есть.
0: Да, но сейчас, слава Богу, вернулся авторитет России. И в наших школах возвращается язык русский.
1: Слава
0: самое
1: Богу.
0: Важное. Я на университете в этом Банялуке, это государственный университет Республики Сербской. Я 8 лет именно преподавал перевод русской литературы на сербский язык. И у меня аспиранты. И уже перевели где-то 15-20 книг авторов русских.
1: А кроме Пушкина, кого вы еще любите очень из русских?
0: Я не знаю, кого не люблю. Это тяжелее мне объяснить, это ответить. Конечно, Лермонтова, конечно, Есенина, конечно, Пастернака. Люблю и многих. Это просто не Цветаеву. Это просто великие поэты.
1: А из драматургов? Вы же еще и драматург сам.
0: Из драматургов Чехова прежде всех. Я переводил его тоже достаточно. Те его пьесы, которые в программе школьном, лектирах наших и переводил. И его люблю. Но как можно не любить Чехова? Его рассказы, которые образец этого короткого рассказа, это просто нет аналога мировой литературы. Никто не может сравниться с Чеховым по этому вопросу. Этим талантом никто не обладал, кроме его. Островского, конечно, люблю. Всех этих ваших великих драматургов. Булгакова переводил тоже. Его люблю очень.
1: А в Сербии какие авторы более популярны?
0: Всех этих в Сербии очень любят. Всех этих авторов русских очень любят. У последних 70-80 лет поставляли русскую литературу Чехова, Островского, Достоевского. Делали инсценировки. Я сам делал инсценировки «Преступление и наказание», которое поставлено тоже.
1: И вот такой вопрос. Вы наверняка уже говорили, что бывали периодически в России, а в Нижний Новгород вы посетили в этот раз впервые наш город?
0: 91-го первый раз был.
1: Именно в Нижнем?
0: Именно в Нижнем. И позавчера нашел памятник Кириллу Мефодию в Кремле. Он маленький памятник. Уже, наверное, многие...
1: Памятный знак, скорее, да?
0: Да, это дело скульптора Вячеслава Михайловича Кликова.
1: Кликова, да.
0: Царство небесное. Мы были побратимы с Кликовым. И тот день, когда он это поставлял, я присутствовал этому и даже говорил, обратился, это на его...

0: службу. И кроме того, еще поставили памятник, монумент огромный. Это деревня Григорьева называется, там родился протопоп
1: Аввакум. Да, Григорьева.
0: Да. Да, и я там говорил тоже.
1: Большемурашкинский район.
0: Да, это был тогда разрешил патриарх Алексий II, так что это, вы были там, видели этот памятник?
1: Нет, я не была, я была по соседству с ним, но в самом...
0: Надо видеть. Да.
1: Надо съездить.
0: Надо съездить.
1: Это... Как Нижний Новгород изменился на ваш взгляд?
0: Великолепный город, просто великолепный.
1: Какое впечатление оставил ваше?
0: Жалко, что не живу здесь.
1: Да?
0: Прекрасно. Я тогда проживал в этой гостинице «Россия», которой больше нет.
1: Которой нет, да. Сейчас у нас Георгиевский жилой комплекс там построен.
0: Он что-то мне напоминает, с Белградом имеет что-то сходное. На холмах город, имея такое тоже стояние двух рек великих. Белград, там Сава попадает в Дунай. Так что все набережное похоже. А кроме того, город, где я тоже живу, это Баня-Лука, столица Республики Сербской, имеет специальные отношения с Нижним Новгородом. Вы это, наверное, знаете. Уже года три у нас был и митрополит, когда... митрополит
1: Иоанн Максимович.
0: Иоанн Максимович был, да. И его беседа до сих пор... запомнили многие. Давно не слышали такой говор, такое слово духовника. Прекрасное слово. И в многих областях здесь сотрудничает Баня-Лука и Нижний Новгород. Прежде всего в промышленности, там, не знаю, в экономике, не знаю, в культуре почти нет. Два университета что-то имеют между собой, какое сотрудничество политических наук у нас называется. Мы вчера, когда были на приеме у ректора университета лингвистического в Нижнем Новгороде, как-то эту идею немножко разработали, как
1: наладить контакт,
0: mm-hmm. отношения, сотрудничать, поскольку и, наверное, что-то и будет из этого. Эта идея что-то и осуществится, я надеюсь.
2: Александр Сергеевич Пушкин. Зимско ютро. Мраз є, а солнце. Дан пун сяє. Но ти осталась, друго байна. Устай, лепото, час є, дай. Северне зене сад отвори. І звездо крені аурори. У севернице прелісяй. У сутон памтиш бура вила. І магла небо узмутила. Отисак ночі месец блед. Кроз цел се облак назираше. І ти никаква свас седяше. А сада, приди окну, гле. Испод небеског свода плава. Снежнице тепих пресијава. Блеска на сунцу недогled. Jasna je samo šuma sinja i zelen jela kroz zar inja i potok na kom cakli led. Sva soba ko od čilibara ozarena i još nam stara veselo bubnja naša peć. Ležimo divno, ali stani, da je upregnut konju sani, zar ne bi mila mogli već po snegu sad u zornom času prepustivši se konjskom kasu, obletet ovaj sjajni sag, stići i u te ravni puste, u šume sve do skora guste, na potok meni odveć drag.
3: Спасибо, Зоран. Особое ощущение, эмоции, одновременно гордость и радость слышать родного Александра Сергеевича Пушкина в переводе на иностранный язык, хотя и родственный русскому. Вам удалось, на мой взгляд, сохранить музыку пушкинского стиха. Кстати, на сербском языке пушкинский шедевр тоже звучит очень мелодично. Зоран, а теперь попрошу вас прочесть что-нибудь из авторской лирики. Вы много посвятили произведений, как мы уже выяснили. История сербского народа очень многострадальная и трагичная. И я знаю, что у вас есть стихотворение, посвященное страшной трагедии, которая случилась в годы фашистской оккупации Югославии в городке Глина. Мне эта история напомнила трагедию в белорусской деревне Хатынь. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям эту историю и прочтите свое стихотворение, которое называется «На пепелище церкви в Глине».
2: 12 мая 1941 года, через месяц после оккупации Югославии и создания независимого государства Хорватия, усташи, хорватские фашисты, в городке Глина уничтожили 1200 православных сербов, в основном стариков, женщин и детей. Резня происходила в православной церкви в алтаре, после чего церковь, наполненная трупами, была сожжена. В наши дни на этом месте стоит Дом культуры. В первый раз панихида по убиениям была отслужена через 50 лет после злодеяния в 1991 году. Это лишь одно из бесчисленных преступлений хорватских фашистов против сербов в годы Второй мировой войны. Zoran Kostić на пепелище церкви в городе Глина. Селение сербском, братская могила. Звучит молитва, вьется дым кадила. Но что невинным жертвам это пение, когда палач молчит о преступлении? Здесь мучеников кровь лилась с рекою, день обернулся черною судьбою. На это место, всемогущий Боже, тебя с детьми и стариками тоже, облив бензином, обложив дровами, огню предали в православном храме. Все стихло, только головни дымились. Дела закончив, палачи умылись, здоровье легли в постели к милым. Слова любви, шепча с таким же пылом, с такой же страстью Божией и любовью, с какою храм твой заливали кровью. Неужто тайна лишь воды и мыле, которым кровь себя убийцы смыли? И сможет ли убийца смыть водою все злодеяния, что принес с собою, и жить потом в обличье семьянина с женой, что ему подарит сына, что как отец смывает с рук сегодня кровь православия и кровь Господню.
3: Спасибо, Зоран.
4: От чистого истока.
1: Мы знаем, что основой нашей русской культуры является православие. И это очень чувствуется в вашей беседе, в ваших ответах, насколько вам важна вера, вот эта святыня веры, как вы ее в сердце бережете, как вы это показываете через свою литературно-переводческую деятельность. Откуда у вас вот такая вера возникла? Благодаря кому? Вы родились уже в верующей семье?
0: Нет, не родился. К сожалению, мои родители были коммунисты. И у нас, как и у вас, как в Советском Союзе, это было просто почти запрещено. Я крестился, когда мне было 32 года. И крестился именно в Русской Церкви в Белграде. Уже студентом был. Да, студентом, который не мог продлить свою... Я рассказывал об этом. Им запрещено было.
1: Под запретом
0: были. Под запретом. Еще не имел диплом, еще не закончил университет, но крестился именно в этой прекрасной церкви. Вы знаете, что после Октябрьской революции каждый четвертый житель, гражданин Белграда, был русским, русские мигранты. И они и эту церковь построили. 1927 года, мне кажется. В этой церкви похоронен генерал Врангел. Его крипта там находится. Мой профессор по русскому языку был сын настоятеля русской церкви. И мы так дружились прекрасно и много лет. Андрей Витальевич Тарасьев, Царство Небесное, он недавно совсем нас покинул. Он был моим крестным отцом, когда я крестился у его папы, у его отца. А случилось это после моей тюрьмы, этой конституции несчастной югославской.
1: То есть у вас какой-то внутренний переворот после этих событий произошло?
0: Да.
1: Переосмысление
0: это,
1: своей жизни?
0: Можно сказать. Не жалуется тогда батюшка, настоятель русской церкви, говорит, слушай, говорит, у нас появились воры, ограбляют церкви, там святыни, реликвии, все отнесли. Я боюсь, что на очереди наша церковь. Я все время был на службе, и кроме того, что я не крещен, я с давних времен.
1: Вы до крещения еще посещали церковь,
0: да? Да. И говорит, ну я видел у тебя друзей, несколько здоровья, такие молодые. Могут он мне охранять церковь, я оплачу им хорошо, 10 ночей там. А зима была у нас суровая, это для вас может быть не зима, но для нас ужасная, минус 10 было. Я сказал ему, нет, отец, только могу я охранять, и больше никто. Но я вас прошу внутрь, чтобы сидел в церкви. И вот он наконец-то согласился, и я 10 вечерей, ночей сидел в русской церкви и написал такую книгу «Разговор с Врангелом».
1: Ой, как интересно.
0: Которую, слава богу, не опубликовала. Полна пафоса там. Но некоторые стихотворения остались. Но это там, 10 этих незабвенных ночей. Я просто, я там крестился тогда. Сразу после того мне покрестили русской церкви. Ну, значит, и до этого я был где-то...
1: Конечно. А вы не хотите описать? У вас не вошел вот этот... Это же такой интересный случай.
0: Нет, много. Вот этого, много этого я и написал, я опубликовал еще давно. Но я вам
1: какой-то рассказ у вас есть на...
0: Вот, да, много их, да, есть. Уже там и... Я более где-то не знаю, сколько книг уже...
1: А сюда вы привезли нам свои книги? С собой в Россию?
0: Одну. Ну, по-сербскому, что вам это значит? Это, да, могу вам дать.
1: На сербском языке?
0: На сербском, но вам надо учить тогда это сербский.
1: Да. А он сложный?
0: Сложный, очень. А потом здесь нет сербской церкви, чтобы ее охраняли.
1: Да. А в Дивееве вы первый раз?
0: Первый раз. И так ждал это. И хотел. И просто у нас особенно святой
1: преподобный батюшка Серафим.
0: Да, что? Преподобный батюшка Серафим, как и Сергий Радонежский. Из всех святых русской церкви на первое место. Культ и празднуем его это, красными буквами. Наша церковь тоже отмечает.
1: Иконы их есть, иконы ваш храм есть. Обязательно.
0: Да.
1: Очень почитаем. Mm. Успели уже осмотреться в Дивееве? Чем оно вас...
0: Я коротко здесь, я только часа
1: пока
0: три.
1: Еще впечатлений.
0: Да. Первые впечатления вы.
1: Как интересно.
0: Да, так что отличные впечатления. Да, и были здесь на...
1: Ну, поклонились уже мощам.
0: Мощам, да, это просто...
1: И последний, наверное, вопрос такой будет. Все-таки хочется, чтобы наши культурные связи, духовные связи между Сербией, сербским народом и Россией, русским народом укреплялись. Вы как-то видите перспективы? Как?
0: Я без этого не вижу перспективы вообще нашу. Если этого не будет, это будет... Нам будет конец там на Западе.
1: А как вы видите вот этот путь?
0: Он уже давно существует через эту народную дипломатию, как сказать, можно сказать так. Знаете как, сейчас большинство, где-то 80% сербов, сербского корпуса, народа вообще, верит и надеется в Россию. Все наши надежды именно связаны с Россией. И все говорят, когда Россия войдет в ворота Дуная, вот они к нам уже. Старый сон наш, быть одной страной с Россией.
1: Быть частью России.
0: С частью России.
1: Русского мира.
0: Я уверен, что в этом цивилизационном смысле сербский мир, который существует, нет сомнения, он часть русского мира вообще. И в историческом смысле, и духовном, и культурологическом смысле. Так что мы, значит, соединены духовно. А надо и территориально, и тогда еще эти связи будут ближе.
1: Спасибо, дай Бог. Будем надеяться, будем молиться. И батюшке Серафиму в том числе. Почетный профессор Банилукского университета Республики Сербская, переводчик, писатель, поэт, публицист, член Союза писателей России Зоран Костич был сегодня в студии Серафима Дивеевского монастыря. И специально для радио «Образ» дал это прекрасное интервью. Мы еще раз благодарим вас и надеемся, что еще встретимся с вами.
0: Спасибо вам.
4: От чистого истока.

0: Вечная мудрость.
1: Как невоздержанность в пище бывает причиной и источником бесчисленных зол для рода человеческого, так пост и презрение удовольствий чрева всегда были для нас причиной несказанных благ. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Александр Бородин. Симфония номер 1. Ми бемоль мажор. Часть 3.

0: Музыкальные мгновения.
1: Первым американским композитором, чье имя звучало наравне с европейскими мастерами академической музыки, стал Эдвард Макдоуэлл. Во время учебы в Германии и Франции он глубоко интересовался творчеством композиторов-романтиков, в особенности Роберта Шумана и Иоганнеса Брамса, а также Ференца Листа, с которым он был знаком лично. В наследии Макдоуэлла есть и симфонические поэмы, и оркестровые сюиты, и два концерта для фортепиано с оркестром, и фортепианные сонаты. Но, как ни странно, мир знает его прежде всего по очаровательной миниатюре «К дикой розе», которая длится меньше 2 минут. Она открывает цикл «Лесные зарисовки» из 10 фортепианных пьес, которые напоминают акварельные эскизы дикой природы Северной Америки. История создания этой пьесы – удивительный пример того, как мировая музыкальная классика едва не оказалась в мусорной корзине. Своим спасением пьеса обязана жене композитора – пианистке Мэриан Макдоуэлл. Лето 1896 года. Они только что исполнили давнюю мечту – купили ферму. Это было особенное место – леса, луга, тишина и дикие розы, которые росли прямо у порога их дома. Эдуард только что получил приглашение возглавить музыкальный факультет Колумбийского университета и понимал, что эти летние дни, вероятно, последние, когда можно сочинять свободно, не оглядываясь на расписание и обязанности. Свой день он начинал с маленького утреннего ритуала – набросать за завтраком несколько тактов для разогрева, а потом пойти в свою бревенчатую хижину рядом с домом, чтобы работать дальше. Эти утренние наброски он обычно выбрасывал, и в то утро он скомкал лист с нотами и бросил в сторону камина. Но промахнулся. Бумагу нашла жена. И вместо того, чтобы сразу отправить ее в огонь, по обычаю Макдоуэлла, она решила посмотреть. Села за фортепиано, сыграла несколько тактов и поняла, что эта музыка должна жить. Когда композитор вернулся, Мэриан показала ему спасенные ноты. Он перечитал свой же набросок свежим взглядом и согласился. «Это произведение заставляет меня думать о диких розах возле хижины», — признался Макдоуэлл. Будучи последователем европейской школы, Макдоуэлл привносил в свои сочинения коренной фольклор. Мелодия «Дикой розы» основана на народной мелодии индейцев, которую Макдоуэлл ввел в музыку с удивительной деликатностью.

0: Вы слушали пьесу Эдуарда Макдоуэлла «К дикой розе» в исполнении пианистки Констанс Кин.
1: Музыкальные мгновения.
2: Тихо в чаще можжевеля по обрыву. Осень рыжая кобыла чешет гриву. Над речным покровом берегов слышен синий ляск ее подков. Сергей Есенин.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов-Черный.

над бело-розовым морем. Дед с позаранку взобрался на крышу сарая. Высоко сидит, выше цветущих яблонь. Он стар и лыс. В кармане его штормовки обойные гвозди с большими

В апреле 1829 года Феликс Мендельсон отправляется в заграничное путешествие. Сначала по Англии. Это его первое большое путешествие. Лондонские творческие дебюты состоялись летом 1929 года. В этих концертах Мендельсон выступал не только как пианист и дирижер-исполнитель чужих произведений, но и как автор собственных многочисленных творений. Успех был заслуженный и грандиозный. Англия стала второй музыкальной родиной Мендельсона. И почти 20 лет спустя Шопен во время своего пребывания в Англии иронически отметил: «Чтобы иметь большой успех в Лондоне, надо играть Мендельсона». В свою очередь Мендельсон отдавал предпочтение Лондону перед другими городами и странами Европы. Он неоднократно ездил туда в последующие годы, и многие из его значительных сочинений впервые исполнялись именно в Англии. В этот период Мендельсон путешествовал также по Ирландии и Швейцарии. Заграничная концертная деятельность в качестве пианиста, дирижера, композитора принесла ему имя одного из лучших музыкантов Европы. Шотландия потрясла его воображение дикой природой, странными обычаями и туманными историческими воспоминаниями. Вот какой предстала перед Мендельсоном столица Шотландии. В Эдинбурге, когда бы вы туда ни прибыли, всегда воскресенье. Все здесь очень строго, мощно, все погружено в какую-то дымку или туман. А завтра состоится состязание горцев на волынках, и поэтому многие уже сегодня облачились в свои наряды и степенно и важно, покидая церковь, победоносно ведут под руку своих разряженных подруг. У всех длинные рыжие бороды и голые колени, все в ярких плащах и шляпах с перьями. Держа в руках волынки, люди неторопливо проходят по лугу мимо полуразрушенного замка, где так блистательно проводила время Мария Стюарт и где у нее на глазах убили Ричи. Впечатления от путешествия по Шотландии вдохновили Феликса Мендельсона на создание грандиозной Шотландской симфонии.

После Британских островов Феликс Мендельсон отправился на другой край Европы, в солнечную Италию. Путешествие началось в счастливую и беззаботную пору, цветущим октябрем 1830 года, и продолжалось почти год. Он побывал в Венеции, Риме, Неаполе, на острове Капри, во Флоренции, в Милане. Яркая, многокрасочная природа Италии, великие памятники искусства, собранные во дворцах и музеях, волновали Мендельсона необычайно. Он восхищался картинами Тициана в музеях Венеции, собранием галереи Уффици во Флоренции. Особенно подействовала на него величественная красота Рима. Жизнь Мендельсона в Италии сопровождалась блестящими артистическими успехами, встречами и знакомствами. Здесь же Мендельсон изучал старинную итальянскую церковную музыку. Но более всего молодой композитор восхищался итальянской природой и бытом. В письме к родным он писал: «Италия явилась передо мной такой ласковой, тихой, радушной, с таким разлитым повсюду мирным довольством и весельем, что этого и описать невозможно. Синие горы остаются позади. Солнце жарко светит сквозь листья винограда, дорога бежит между фруктовых садов. Деревья словно цепями связаны друг с другом вьющимися растениями. И кажется, что ты дома, что все это было тебе давно знакомо, и теперь ты это обретаешь вновь. Ей-богу, в душе у меня родилось какое-то умиротворение. Было как раз воскресенье. Со всех сторон стекались люди с цветами в ярких южных нарядах. У женщин розы в волосах. Мимо катили легкие кабриолеты, а мужчины ехали в церковь на ослах. Повсюду на почтовых станциях группы праздных людей в самых красивых и небрежно ленивых позах. Между прочим, один из них спокойно обнял стоящую рядом жену, покружился с ней на месте, а потом они ушли. Это было так просто и так прекрасно. Вся страна какая-то праздничная, и все кажется, что ты какой-то владетельный князь с триумфом, въезжающий в нее. Полная ярких впечатлений жизнь в Италии вызвала в Мендельсоне новый прилив творческих сил. Появляется ряд произведений и художественных замыслов, навеянных образами Италии, в том числе симфония «Ля мажор», итальянская симфония.

В этой итальянской симфонии, в звучащих картинах чудесной жизни на лоне южной природы, под вечно голубым небом, впервые столь полно воплотились характерные индивидуальные черты стиля удивительного композитора Феликса Мендельсона Бартольди. Синтез романтического и классического начал, восторженность и беззаботная радость слияния с окружающим миром и опора на песенно-танцевальные бытовые истоки. И еще. Программа, как и в других симфониях и концертных увертюрах Мендельсона, читается только в заголовке, а это значит, что у слушателя неограниченный простор для фантазии. В период этих заграничных путешествий Феликса Мендельсона появляются и первые песни без слов. Потом это будет целое собрание из 48 фортепианных пьес, которые Мендельсон будет сочинять на протяжении всех последующих лет. Но первая из 8 тетрадей была написана в годы молодости, под впечатлением в том числе от путешествий по Италии. «Песни без слов» — разновидность инструментальной миниатюры, такая же, как экспромт или музыкальный момент. У Мендельсона в этих небольших фортепианных пьесах обозначилась основная тенденция романтиков – вокализировать инструментальную музыку, придать ей песенную выразительность, заставить инструмент петь. От самой песни заимствуется ее способность непосредственного отклика на любое движение жизни, и песни без слов Мендельсона полностью соответствуют своему названию и назначению. Некоторые миниатюры носят программный характер. Охотничья песня, весенняя, народная песня, песня венецианского гондольера, песня за прялкой. Большинство же песен без слов названий не имеет. В них преобладают два типа лирических образов – светлых, задумчивых или взволнованных, порывистых, устремленных. Их значение в творчестве Мендельсона, подчеркивают музыковеды, сопоставимо со значением романса в музыке Шуберта. И хотя на создание этих миниатюр Мендельсона натолкнули фортепианные пьесы ряда современных композиторов, ни одному из них не удалось создать камерную фортепианную литературу, равную песням без слов, по свежести образов, совершенству формы, громадной широте воздействия.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Храме Христа Спасителя в Москве состоится фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Нижегородский православный детский сад во имя преподобного Серафима Саровского отметил юбилей. Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси и Кирилла в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 21 октября состоится 7-й международный благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». На фестивале вместе со звездами российского театра и кино выступят дети с инвалидностью и ребята из детских домов России и Беларуси. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на деятельность Патриаршей гуманитарной миссии для помощи мирным жителям Донбасса. Отметим, что благотворительный российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете» проводится с 2023 года. За все время в фестивале приняли участие более 5000 детей. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Расположенный в Нижнем Новгороде православный детский сад во имя преподобного Серафима Саровского отметил 5-летие своего основания. На торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, побывала корреспондент «Радио Образ» Ольга Ковалева. О православном детском саде и юбилее в ее репортаже. Расположенный в Нижнем Новгороде православный детский сад во имя преподобного Серафима Саровского сегодня отметил 5-летие своего основания. На торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, побывала корреспондент «Радио Образ» Ольга Ковалева. О православном детском саде и юбилее в ее репортаже.
1: Каждое утро здесь начинается с молитвы у иконы батюшки Серафима. И вместе с духовником детского сада иереем Иоанном Руновым, воспитателями, а иногда и родителями, детки читают и поют молитвы. О важности такого совместного начала предстоящего дня рассказывает воспитатель сада Инга Махросенкова.
2: Дети иногда зависят от настроения взрослого, еще от чего-то. А когда прошла молитва, это своего рода и очищение, и заряд какой-то бодрости. И ребенок, естественно, это запоминает, и у него это все укладывается в то, что все будет прекрасно, день будет замечательный.
1: Как и в любом детском саду, здесь день наполнен занятиями, прогулками, играми. Дети изучают не только общеразвивающие дисциплины, но и знакомятся с миром православия. Например, через рисование и музыку они изучают храмы и иконы, а также знакомятся с Библией, учат молитвы. Воспитатели стараются привить воспитанникам уважение и любовь друг к другу. Детский сад имени Серафима Саровского был открыт по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия ровно 5 лет назад. Сейчас в нем 6 групп, 150 детей от 1,5 до 7 лет. Воспитанники не только из Нижнего Новгорода, но и из Бора. Большая часть выпускников продолжает свой путь в православных гимназиях города. Это подтверждает директор сада Анжела Леонидовна Комарова.
3: Дети с душой и любовью идут отсюда и дальше продолжают нести свою любовь. Православных детских садов достаточно мало в городе. Люди хотят воцерковляться, хотят, чтобы их дети были ближе к Богу. Поэтому они готовы возить, готовы уделять этому внимание.
1: Вместе с детьми православие познают и родители.
4: Это выходы в храмы, какие-то встречи и беседы с духовником детского сада. Да. Все это, наверное, направлено как раз и на воспитание родителей в том числе. Я всегда говорю, что за воспитанием это как раз православие. Поэтому, а за воспитанием все остальное. И когда ребенок воспитан, то дальше уже ребенку намного легче адаптироваться в современном мире.
1: Свое 5-летие детский сад отметил в том числе и праздничным концертом. В зале присутствовали не только воспитанники, воспитатели и почетные гости, но и выпускники сада. Вот, например,

0: катались на лыжах.
1: С его именем связаны первые страницы летописи Херсона и Севастополя. Первый город стал главной судостроительной верфью, а второй – местом базирования Черноморского флота. С этим периодом связана и первая награда Ушакова. Весной 1783 года в Херсон пришла чума. Ее завезли турецкие суда, которые сразу подходили к городской пристани безо всякого карантина. С мая по октябрь скончалось около 12 тысяч человек. Существование города и строительство Черноморского флота было поставлено под угрозу. Все силы бросили на борьбу с эпидемией, которую погасили довольно быстро. Особенно эффективно это сделал Ушаков в отведенной ему зоне. Благодаря принятым мерам в его команде не было ни одного смертного случая. Здесь проявились, конечно, его исключительные способности решать самые трудные и неожиданные задачи. Но главным образом здесь сказалась великая любовь Федора Ушакова к ближним своим, любовь милующая, сострадательная, подсказывавшая ему наиболее верные решения. За борьбу с эпидемией и сохранение команды Федор Федорович был награжден орденом Святого Владимира IV степени. В начале 1790 года Федор Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом. При нем закладывалась его материальная база, на берегах строились пристани, возводился первый городской храм. Эти работы Ушаков часто оплачивал сам из своего жалования. Победы над турками. В течение 1767-1791 годов русский флот под командованием Федора Ушакова одержал ряд блистательных побед над турками, не потеряв ни единого корабля. За спиной Ушакова были Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия, и все эти места навсегда отмечены славой великого флотоводца. Его талант принес победу России, а самому Ушакову звание вице-адмирала. Но даже имея столь высокий чин, он в глубине души оставался простым моряком. Многие общавшиеся с ним люди отмечали необычайную простоту в общении, прямоту, приветливость, и в то же время все это сочеталось с огромной силой воли, отвагой, мужеством и пламенной верой в Бога. По свидетельству очевидцев, в любом сражении Ушаков приказывал располагать свой корабль в самом эпицентре боя, лично отдавал команды, своим примером воодушевляя матросов и офицеров. «Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей», – писал Ушаков, рассказывая о сражении 1790 года недалеко от Керченского пролива. «Они стреляли в неприятельский корабль нечасто и с такой сноровкой, что, казалось, каждый учился стрелять по цели». Конечно, такая неустрашимость и спокойствие духа, проявленные участниками боя, говорят о великом примере их предводителя. Позже князь Потемкин написал в докладе Екатерине II: «Бой был жесток и для нас славен тем паче, что жарко и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее, разбил сильно и гнал до самой ночи. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель». По возвращении в Севастополь командующим флотом Федором Ушаковым был дан приказ, в котором говорилось: «Выражаю мою наипризнательнейшую благодарность и рекомендую завтрашний день для принесения Всевышнему моления за столь счастливо дарованную победу, всем, кому возможно, с судов и священникам со всего флота быть в церкви святого Николая Чудотворца в 10 часов по полуночи и по отшествии благодарственного молебна выпалить с корабля Рождество Христово из 51 пушки». Еще одной значительной победой завершилось сражение у мыса Тендра, где Ушаков уже не оборонялся, а нападал, ловко используя фактор внезапности и принципы взаимной поддержки между судами. Новаторские приемы, которые использовал в этих двух боях контр-адмирал, навсегда вошли в историю военно-морского искусства. Что касается подготовки и воспитания матросов, Ушаков взял на вооружение истинно суворовские принципы, уделял особенное внимание личным навыкам каждого матроса и канонира, тренируя их так, чтобы они ориентировались в любой ситуации. Известна, например, такая методика адмирала. Орудие устанавливалось на качелях из канатов,

канатов и раскачивалась, имитируя качку на море. А канонирам нужно было попасть из пушки в парус, который плавал в море на деревянном плоту. Пройдя такую подготовку, экипажи Ушакова впоследствии отличались высочайшей точностью огня. Калиакрия. Легендарная победа. 31 июля 1791 года у болгарского мыса Калиакрия случилось поистине легендарное сражение османского и турецкого флотов. Турецкий султан, предчувствуя тяжелое противостояние на море, призвал на помощь флоту корабли своих африканских владений под предводительством алжирца Сеида Али. Тот немедленно отправился к берегам Болгарии и хвастливо пообещал: «Я проучу Ушакова, доставлю его в Стамбул в цепях, как зверя». Несмотря на то, что русский флот по-прежнему проигрывал османскому в количестве кораблей и орудий, Ушаков верил в своих бравых ребят. Подойдя к турецким кораблям, он предпринял молниеносные нападения, чтобы использовать фактор внезапности. Боевой порядок турок был полностью нарушен. Их корабли оказались настолько близко друг к другу, что в итоге вместо русских судов они палили по своим. Флагманский корабль, на котором находился Ушаков, носил очень символичное название – «Рождество Христово». Потери русских в этом сражении оказались очень малы, а вот османы потеряли в десятки раз больше людей и почти все свои суда. Когда лишь 5 линейных и 5 малых кораблей, побитые и покореженные, с массой погибших на борту вошли в Босфор, турки взвыли от горя: «О, великий, твоего флота больше нет», — со скорбью и стыдом доложил султану Саид Али. Поскольку Османская империя лишилась огромной части своих военных судов, турецкий султан, ошеломленный случившимся, поспешил заключить с Россией мир. Слушайте продолжение в следующей программе.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио